0: Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!
1: Ты должен родиться заново во Христе.

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33, 26. У микрофона Элизабет Завадский.

На этой неделе израильский народ празднует праздник Суккот. Суккот является третьим паломническим праздником, заповеданным Богом Израилю в книге Левит, 23 глава, с 34 по 43 стихи. Он празднуется 15 числа месяца Тишри, сентябрь-октябрь, и следует через несколько дней после Рош-Хашаны и Йом-Кипура. Слово «суккот» на иврите означает «шалаши» или «кущи» и используется по отношению к различным видам временных сооружений или жилищ. Этот праздник также является праздником завершения сбора осеннего урожая. На суккот благодарят Бога за урожай и просят дождей на будущее. Но главная суть праздника кущей, указанная Торой, это воспоминание о жизни наших предков в пустыне в шалашах 40 лет. В шалашах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в шалашах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. А также заботе о них Бога Израилева, о чем говорит последнее предложение приведенной цитаты. Писание говорит о том, что Суккот будет праздноваться и в мессианском веке, причем всеми народами без исключения, пророка Захария 14:16. Отсюда можно сделать вывод, что этот праздник сегодня актуален и для верующих в Иешуа из всех народов. Библейская практика. Из Торы видно, что одной из заповедей является построение шалаша, в котором нужно жить в течение 7 дней. Господь также заповедал веселиться пред Ним 7 дней, призывая

его имя, и взяв в первый день праздника плод красивого дерева и букет из ветвей пальмы, мирта и вербы. В конце первого дня празднования Суккот левиты зажигали 4 громадных светильника, от которых во всех домах Иерусалима было светло. Процессия священников направлялась к источнику Шилоах, Силуам, за водой. Вода из этого водоема доставлялась в храм, где она изливалась на медный жертвенник, как символ излития Святого Духа во время прихода Мессии. Поднимаясь по ступеням в храм, левиты пели псалмы восхождения. И Иешуа, как правоверный иудей, праздновал Суккот во время своей жизни среди израильского народа. После зажигания гигантских светильников Иешуа сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Он говорил тем самым, что является Мессией и источником духовного света. А на церемонии черпания воды Иешуа сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанна 7 глава 37 и 38 стихи. Он имел в виду Духа Святого, которого должны были впоследствии принять верующие в Него. Мессианская суть. Суккот напоминает об исходе и пути из Египта в Ханаан, землю обетованную. Это путь, которым приходит всякий обращающийся к Богу человек через Мессию Иешуа. Радость праздника – это радость тех, кто находится под опекой Всевышнего на пути веры и достиг небесного Ханаана, вечного Иерусалима. Обычаи. В связи с тем, что сегодня соблюсти заповедь о жизни в палатке или в шалашах трудно, особенно в диаспоре по причине сурового климата или отсутствия места под постройкой, мы сооружаем сукку в своей синагоге и входим в нее символично или оформляем весь зал как шалаш. Ветви для букета, которым потрясают перед Богом, подбираем соответственно библейскому описанию. Существует несколько традиционных толкований раввинов о том, зачем и почему используются в празднике 4 вида растений. Мессианские верующие исходят из характеристики самих растений. В русском переводе Библии, в отличие от других переводов, вместо выражения «плод красивого дерева» написано «ветви красивых деревьев». И поэтому получается 3 вида. Традиционным плодом красивого дерева является этрог, символ плодородия. Этот плод созревает в любое время года и может указывать на плод спасения, который принес Мессия своей жертвой. Пальмовая ветка считается символом победы и может выражать победу Бога над грехом. И мирт – это символ вечности и может выражать вечность, в которой пребывает Господь. А ива, растущая у источника воды, выражает зависимость спасенных от Бога и Его милости.

о трех свидетелях. В истории еврейского народа важную роль играл институт свидетелей. Тора весьма жестко и однозначно регламентировала действия свидетелей и определяла рамки, условия достаточности свидетельств. Особая четкость предъявлялась при свидетельствах, связанных с обвинением еврея в преступлении против Господа Бога. Что же это за преступление? Это когда человек, мужчина или женщина, делает зло, преступив завет Бога. Обратимся к книге Второзакония, 17 глава, с 3 по 5 стих. Имя Осия, по-еврейски Хошея, весьма распространено среди исторических личностей Израиля. Оно является краткой формой от «Господь, помощь, спасение». Не все личности, носившие это имя, отражали его суть. Однако пророк Хошея не посрамил его. Суть пророчеств Ветхого Завета в полноте сформулировал пророк Амос. «Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Амоса 3:7. О чем же вещал Бог израильскому народу через Осию? Сведения об этом мы можем почерпнуть из книги пророка Осии с 1 по 5 главах. Бог прорекает через своего пророка события, и они свершаются, что является видимым знамением. Цель же Бога не в этом, а в покорении своей правде непокорного и упрямого еврейского народа. Осия, являясь глазом Божиим, вскрывает язвы Израиля, прорекает наказание и призывает к послушанию. По сути, Осия открывает глаза Израилю, чтобы народ увидел любовь Бога к нему. Ужасны грехи Израиля, страшны и наказания. Что может быть противнее Богу, чем погружение Израиля в идолопоклонство? Прислушайтесь, что говорит Бог. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». 5.15. Что может быть страшнее для народа израильского, чем то, что Бог отворачивается от него? Для чего Бог делает это? Для того, чтобы побудить народ признать свое нечестие и познать любовь Божью и ценность его обетований. Именно этой цели и посвящена 6 глава книги пророка Осии. В ней содержится ценнейшее откровение пророка. Здесь содержится несколько уже осуществленных знамений и Божьих повелений не только евреям, но и язычникам, то есть всем. Господь наш Иешуа ха-Машиах был убит язычниками после неправедного суда иудеев в шестой день иудейской недели. Исполнив волю Отца Небесного, Он отдал жизнь и свою жертвенную кровь за евреев и язычников, почил от дел своих в седьмой день недели Шаббат и в третий день от дня смерти воскрес. В этот день, пережив позор своего неверия, то есть внутренне покаявшись, многие из его учеников ожили для Царства Небесного, духовно возродились. Так начался рост мессианской синагоги, церкви. Однако пока живо человечество, жив и грех. И источник его – дьявол, который поразил людей неверием. Тем не менее, Израиль был и остается вечным знамением обетований Божьих. За отступление от правды Божьей государство Израиль прекратило свое существование. Однако в 1948 году, то есть через два дня, в третий день от времени пророчества Осии, Бог восставил израильское государство, и оно живет вопреки всякой человеческой логике. Для чего все это делал и делает Господь? Ответ дает нам сам Бог через пророка Осию. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих,
и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Осия 6 глава с 3 по 6 стихи. Окончились ли с тех пор дни человеческой мерзости? Только ли к евреям относятся слова пророка Осии в 6 главе? Вопль пророка Осии, выражавшего волю Бога, звучит так: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Когда Иешуа ха-Машиах стал учить народ, он призывал пойти и научиться познанию этой воли Бога. «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников». Матфея 9:13. Что же случится с праведниками? Они и так спасутся? Увы, праведнику жертва Иешуа не нужна. Он сам себе Бог. Ему не в чем каяться. Так как к этой жертве смерти Иешуа, как таковой, он не причастен? Увы, такова его вера. Как же познать истину в словах Бога? «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». 2000 лет без малого прошло с тех пор, как Бог явил свою милость евреям и другим народам, отдав в жертву искупления Сына свое слово во плоти. Апостол Павел не тайно, а ясно и понятно разъясняет нам содержание этого события. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8:3-4 стихи. Осознать эту суть, принять ее как фундамент веры и жить ради нее, разве это не есть живое боговедение в нас? Без нее, как нам в нашей жизни явить милость Божью окружающим? Друзья, вспомним заголовок этой статьи. Кто спас тебя? Бог. Бог, который открылся нам в трех свидетелях, как Отец, Сын и Дух Святой. Слава Ему, Спасителю нашему. Аминь. Эту статью написал Федор Конторович.

«Я родился евреем и умру евреем». Часто при беседе с евреями о надежде на вечную жизнь мне прямо-таки выпаливали: «Я родился евреем и умереть собираюсь евреем», как будто еврей мог бы умереть язычником. Пусть еврей умрет евреем, но суть вопроса в том, умрешь ли ты спасенным евреем или погибшим евреем. Пустой разговор? Ты собираешься жить только для этого мира? Ну, послушай, мой друг, неверие не может сделать Слово Божье тщетным. Пророк Даниил писал о том, что произойдет после смерти, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Пророка Даниила 12:2. Позволь мне объяснить это примером из жизни моей семьи. Мой отец, который умер в возрасте 86 лет, благодарение Богу, что его душа находится в вечном покое, родился евреем и умер евреем. Его похороны провели согласно еврейским обычаям, и его тело похоронили на еврейском кладбище. Он ушел на небо к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Почему я мог так уверенно сказать, что мой отец был достаточно хорошим, чтобы попасть на небо? Но в том-то и дело, что он как раз и не был достаточно хорошим, и он сам знал, что не был готов предстать перед судом святого Бога. Так как он любил и чтил Бога, он знал, что его грехи воздвигли непреодолимую стену между ним и его Творцом. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Пророк Исаия 59, 1, 2 стихи. За 2 года перед тем, как отец заболел, он сделал самое лучшее, что еврей может сделать. Он покаялся в своих грехах и принял спасение, которое Бог совершил через своего единородного сына, Псалом 2:7, Господа Иисуса, Мессию, который изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Книга пророка Исаии 53:5. Получив таким образом общение с Богом, он не стал стыдиться говорить другим о Спасителе и Мессии Израиля. Я знаю, что мой отец умер спасенным евреем, чтобы всю вечность пребывать с Богом. А как ты, мой еврейский друг? Неужели ты хочешь утонуть в своих грехах и быть вечно погибшим? Смотри, не надейся на свои заслуги и на свою праведность. Бога Израилева невозможно обмануть. Благотворительность – прекрасное дело, но она не устраняет грехов. Послушай, что говорит пророк Исаия. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Я хочу просить тебя словами пророка Иезекииля: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Иезекииль, 18 глава, 31 и 32 стихи. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Псалом 2, 12. Израиль, слышишь ли предостережение Давида? Приди к Богу, покайся в грехах своих и возложи свое упование на Сына Божий, живого Спасителя. Только Его кровь способна очистить душу твою. Левита 17:11. После этого ты станешь таким евреем, каким Бог желает, чтобы ты был, евреем, получившим прощение своих грехов и радующимся от уверенности в вечной жизни. Эту статью написал Канц Неленбогер.

0: Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль».
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Кристи, в свою очередь, рассказала пастору, что собиралась покончить с собой, но не осуществила свой страшный замысел только потому, что встретила Вильяма. Как хорошо, что Бог послал ей в те минуты этого молодого человека, который заставил ее заново осмыслить свою жизнь. Ведь отдать жизнь сатане порой очень легко и просто, но потом может быть поздно и невозможно вернуть что-либо обратно. Теперь Кристи смотрела на жизнь по-другому. Желание жить и дерзать вдохновляло ее. Они вместе провели бессонную ночь, радуясь и строя планы на будущее. Одно только волновало Кристи. Как она вернется на свою работу? Теперь, когда она впустила Иисуса в свое сердце, все ее прошлые дела сегодня оказались мерзкими и постыдными. Она никак не могла возвратиться на свою прежнюю работу в бар из опасения, что жизнь снова затянет ее в тот ужасный круговорот, из которого было так трудно выбраться. Теперь перед Кристи стояла очень серьезная дилемма. Как быть с работой? Неожиданно Кристи уловила резкий сигнал машины и сразу вспомнила, что Вильям обещал заехать за ней утром, чтобы подвезти на работу и заодно справиться о ее самочувствии. Кристи радостно вылетела на улицу и, подбежав к Вильяму, поджидавшему ее у машины, обняла его и возбужденно заговорила. «Все, Вильям, все! Всему конец! Все уже позади!» Вильям растерянно смотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. И только когда мистер Ковальский подошел ближе и объяснил, что произошло с Кристи этой ночью, Вильям, наконец, понял причину ее радости. Он радовался вместе с Кристи, ведь он был причастен к этому победному торжеству. Теперь им только оставалось решить один вопрос, который тревожил Кристи больше всего. Как же быть с работой? Ведь, вернувшись в ночной бар, она снова будет подвергаться тем же искушениям, которые и завели ее в тупик. Да и Кристи больше не хотелось там работать. Ее обновленная и очищенная душа не могла больше находиться в том отвратительном греховном месте. Кристи это очень тревожило. Ведь надо как-то жить. Без работы нельзя. Но и возвращаться туда тоже было невозможно. Вильям не смело и неуверенно предложил ей подумать о переезде в другой город. Он сам не вполне осознавал, хорошо ли это будет для нее, но он глубоко проникся ее переживаниями. Теперь Кристи наконец поняла, как глубоко она погрязла в грехе без Бога, и она нуждалась в дружеской поддержке, порвав, наконец, с этими греховными узами. Но она еще не знала, где же тот единственный правильный выход из создавшегося положения. Тем не менее, мысль о переезде заинтересовала ее. Новое место могло стать новым началом в ее обновленной жизни. Но как это осуществить? И снова, не вполне понимая, почему это делает, Вильям предложил ей свой город, сказав, что его отец имеет большую компанию, и, может быть, там для нее найдется работа. Кристи очень понравилась эта идея, и в душе она ликовала. Она уже представляла, как переедет в другой город, где сможет начать все сначала. К тому же Вильям был ее спасителем, который помог вернуться к новой жизни. И он будет тоже находиться в том же городе. Кто знает, что случилось бы, если бы тогда не появился Вильям. Благодаря ему все обернулось очень хорошо для нее, и ее душа обрела покой. Обдумав все это, она уже хотела ехать в тот незнакомый город, полностью доверившись Богу и Вильяму. Понимая, что если он помог ей освободиться от погибели, то сможет помочь тверже стать на ноги. Вильяму оставалось только позвонить отцу и спросить, не смог бы тот найти какое-то место для Кристи. Пастор Ковальский предложил им вместе опуститься на колени и, прежде чем Вильям позвонит отцу, предать все это в руки Божьи. Пусть Бог распорядится этим по своей чудной воле. Закончил пастор Ковальский свою мысль и пригласил всех встать на колени. Первая молилась Кристи. Это была по-детски горячая молитва благодарности и беспомощности. Она была похожа на малолетнего беспомощного ребенка, который сам не знает, какой выбор будет правильным, но полностью доверяет это отцу и матери. Так же делала и Кристи. Она полностью вверялась в руки Божьи, веря, что Он может чудно устроить ее жизнь. После молитвы Вильям, уединившись в другой комнате, позвонил своему отцу. Разговор был длинным. Похоже, он рассказывал отцу подробно все с самого начала. Кристи казалось, что прошло уже несколько часов, а Вильям все еще разговаривал со своим отцом. Наконец он зашел в комнату и увидел две пары ожидающих глаз. Вильям вздохнул, будто сбрасывая тяжелую ношу с плеч, и сказал: «Ну, если ты, Кристи, согласна на переезд и новую работу, собирайся. Мы можем уехать сегодня же. Ты сможешь пожить у нас дома пару дней, а потом снимешь для себя квартиру». Впервые за все утро Кристи вдруг замолчала и долго стояла, уставившись в пространство. Пастор Ковальский и Вильям недоуменно посматривали друг на друга, не понимая, о чем же так задумалась Кристи. Через некоторое время она довольно твердо и уверенно сказала: «Хорошо, я согласна. И от чего мне переживать? Ведь я же в руках Божьих. И Он чудно проведет меня через все, что бы ни случилось в моей жизни. И все прекрасно устроит. Я уверена в этом». Она подошла к пастору Ковальскому и обняла его с благодарностью за все, что он для нее сделал, и за его молитвы и переживания о ней. Казалось, теперь все было улажено, кроме одного. Это можно было отчетливо прочитать в ее глазах. Боль и неуверенность, тоска утраты. Она уезжала, не закончив одно дело. Она оставляла это на того, которому твердо доверяла, что он все устроит. Спустя много лет Кристи приехала сделать то, что не сделала тогда.

Она ехала к дому мистера Ковальского и испытывала тревогу. Кристи не могла представить, как произойдет их встреча и каким будет ее исход. Больше всего она боялась, но в глубине души неистово желала увидеть там того, кого оставила у их порога больше 20 лет тому назад. От этих раздумий ее бросало то в холод, то в жар. Она осуждала и ругала себя за то, что ей понадобилось столько лет, чтобы, наконец, завершить это дело. Кристи никак не могла понять, почему же ей понадобилось столько времени. Все эти годы жизнь протекала довольно мирно, спокойно и радовала ее, да и семья, которая была всем для нее в этом мире, в ее неполноценном мире, хотя и довольно уютно устроенном. Она припарковала машину возле их старого дома и, оглянувшись по сторонам, подумала: немногое тут изменилось за последние 20 с лишним лет. Все выглядело, как и в то злополучное предрассветное утро. Даже ступеньки, казалось, были те же самые, только почернели и износились за истекшее время. Вдруг ее бросило в дрожь. А если мистера Ковальского уже давно нет в живых? Или он переехал в другое место? Кристи стало до боли страшно, что она не сможет найти здесь желанного ответа. Ей надо было это знать сейчас, иначе ей придется провести остаток своей жизни в глубоких терзаниях. Сейчас она уже не сможет вести такую спокойную жизнь, как прежде, и ей необходимо найти ответ на вопрос, который так мучает ее теперь. Это стало частью ее жизни и сделало ее невыносимой, воскресив в памяти ужасную тоску и боль. Казалось, что боль накапливалась все эти годы, и только теперь выплеснулась нестерпимой и ужасной реальностью неизвестно.

так просто, как представлялось Кристи в то утро. Она подошла и несмело позвонила в дверь. Открыв дверь, перед ней пристала молодая симпатичная девушка. Кристи от растерянности отшатнулась назад и безмолвно смотрела на нее широко раскрытыми глазами. На мгновение она утратила ощущение времени и лишилась дара речи. Она не замечала, как слезы тихо текли по ее щекам, не слышала, как девушка несколько раз переспросила ее, чем может ей помочь. Девушка растерянно смотрела на странную гостью. Кристи вдруг очнулась от старческого голоса, доносившегося из глубины комнаты и робко произнесшего ее имя. Она быстро вытерла слезы и неуверенно спросила: «Мистер Ковальский?» Девушка, обрадовавшись развязке странной встречи, отступила назад, и Кристи оказалась в объятиях мистера Ковальского. Слезы потекли еще сильнее. Она обессиленно уткнула свое лицо в теплый свитер пастора и рыдала от радостного возбуждения. Мистер Ковальский немного отстранил ее лицо от себя и, глядя ей прямо в глаза, сразу вспомнил их последнюю встречу перед ее отъездом. В заплаканных глазах Кристи он прочитал ту же радость, как и тогда, когда она ликовала, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Но в их глубине он мог прочитать и боль, необъяснимую и горькую. «Кристи, дорогая», — шептал пастор, «я очень счастлив встрече с тобой. Столько лет! Как ты, моя дорогая? Как мне тебя сейчас величать? Миссис Джонсон! Но не для вас, мистер Ковальский! Для вашей семьи я хочу оставаться той прежней Кристи!» Девушка, открывавшая ей дверь, стояла посередине комнаты и смотрела на странную встречу. Она не понимала, что же на самом деле происходит. Кто эта женщина и почему она плачет? Мистер Ковальский сначала спросил свою жену, помнит ли она еще их юную Кристи, за которую они много молились. Теперь она снова здесь. Потом подробно объяснил девушке, кто такая Кристи. Кристи все это время пристально всматривалась в девушку и нетерпеливо ждала, когда же мистер Ковальский объяснит ей, кто это. Наконец мистер Ковальский рассказал, кто эта миловидная девушка. Сердце Кристи замерло. Она напряженно смотрела на мистера Ковальского, не пропуская ни одного его слова и стараясь уловить каждое движение его лица. К ее большому разочарованию, но одновременно и к радости, мистер Ковальский объяснил Кристи, что эта миловидная девушка – его внучка, и зовут ее Луиза. Это имя заставило ее вздрогнуть, напомнив снова тот злополучный день. И уже зная, что эта девушка приходится внучкой пастору, Кристи все еще продолжала пристально всматриваться в черты ее лица. Миссис Ковальская возилась на кухне, накрывая на стол. И Луиза тоже вскоре ушла помочь ей. Мистер Ковальский не скрывал своего восхищения приездом Кристи. Он вспоминал те далекие времена общения с ее родными, как они вместе радовались и делили беды. Казалось, для него остановилось время. Кристи поражала его память. Как он помнил все подробности, каждую деталь, каждую шутку, сказанную ее родителями. Вскоре он немного запнулся и сказал: –

0: О, прости меня, старика. Я даже забыл спросить тебя, как же сложилась твоя судьба? Расскажи мне о себе.
1: Миссис Джонсон мягко улыбнулась и сказала: «Мужа моего вы знаете». Мистер Ковальский удивленно посмотрел на нее.
0: «Кто же этот человек, что спустя 20 лет она утверждает, что он знает его?»
1: «Помните тот день, когда мы прощались?» – загадочно говорила Кристи. «Я прощалась с вами. С Вильямом мы так никогда и не простились».
2: Мистер Ковальский радостно заулыбался.
0: «О, неужели? Неужели?»
2: Он полагал, что если Вильям стал ее мужем, то значит принятое в ту ночь решение отдать свою жизнь в руки Божьи осталось в силе и до ныне. И это очень радовало и ободряло старого пастора. Он нетерпеливо настаивал:
0: «Расскажи мне все, расскажи все подробно. О, как это чудесно!»
1: И Кристи мысленно перенеслась к тем незабываемым минутам, дням и месяцам, что позже сложились в долгие годы, прожитые с Вильямом. Она заново вспомнила их первые встречи. А было это так.

В тот день, когда Кристи впервые уезжала из города, где выросла и провела свои детские годы, она была очень возбуждена тем, что сможет увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Она порхала, как мотылек, из комнаты в комнату и собирала свои вещи. Вильям и пастор Ковальский стояли в стороне и восторгались энергией и приподнятым настроением этой задорной девчонки. Через несколько часов все было уложено, и они были готовы отправиться в путь. На прощание стали молиться. Пастор молился, еле сдерживал слезы, чтобы не показать, как расстроен тем, что она уезжает. И неизвестно, когда они снова встретятся. Он очень любил Кристи, а с тех пор, как не стало ее родителей, любил как собственную дочь. Он всегда переживал и постоянно молился за нее, особенно когда она работала в баре. Пастор знал, какой скверной была ее жизнь, и в своей ежедневной молитве просил Бога за нее. Всего сутки прошли с тех пор, как она оставила свой грешный путь и обратилась к Богу. Как сможет она противостоять всем приманкам сатаны и всем соблазнам, которые могут обрушиться на ее юную душу там, на новом месте? Пастор очень тревожился за нее. И лишь когда он начал молиться, то, наконец, понял, что ничего не сможет сделать сам. Мир наполнил его сердце, и он произнес очень короткую, но впечатляющую молитву, полностью вручая Кристи в руки Божьи. Кристи, все еще радостная и возбужденная, попрощалась с пастором и села в машину. Весело улыбаясь, она помахала ему рукой, и машина тронулась. Ее настроение начало гаснуть, когда последние домики их городка промелькнули за окном. Только тогда Кристи осознала, на какой тяжелый и ответственный шаг она так быстро и легкомысленно согласилась. Она ведь не знает никого в том городе, куда едет. Вильям. Она знала его всего один день. В душе она уже осуждала себя за такой опрометчивый шаг. Как она могла так быстро согласиться? Ко всему еще ее одолевала тоска, что она не рассказала пастору все подробности, которые он должен был знать о ней. А если она больше никогда не сможет встретиться с ним? Что же тогда? Все это вызывало в ней тоску и отрешенность. Она молчала, уныло глядя в окно. Вильям несколько раз пытался завести с ней разговор, чтобы отвлечь от тревожных мыслей, но безрезультатно. Кристи кратко отвечала и снова отрешенно смотрела в окно. Вильям понимал ее состояние и в душе даже осуждал себя за то, что предложил ей пойти на такой шаг. Зачем он ввязался в эту историю? Но, с другой стороны, какое-то возвышенное, доселе неизвестное чувство теплилось в его душе. Он был уверен, что Кристи понравится в его городе. К тому же его родители очень добрые люди, и они смогут окружить ее заботой и любовью.

0: Утром следующего дня они уже были в городе, где проживал Вильям. Город просыпался, люди торопились по своим делам, встречая заботами новый день. Кристи смотрела по сторонам, и ей было страшно и одиноко. Все вокруг казалось чуждым и странным. За короткое время она переместилась из маленького спокойного городка в большой промышленный город с оживленным движением и бурной жизнью. Вильям понимал ее переживания и старался успокоить тем, что здесь у нее появится много новых друзей. И вскоре все окажется не таким страшным, как это бывает поначалу. Она неохотно разговаривала с ним и мыслями была там, откуда уехала. Ее охватила какая-то непонятная тоска и стало до слез больно и одиноко, страшно и печально. Вскоре они подъехали к красивому большому дому на окраине города. Вильям припарковал машину на широком подъезде. К дому вела извилистая аллея, обсаженная кустами разноцветных роз. При виде этого красивого дома глаза Кристи расширились, и она от восторга охнула.
1: «Вильям, ты здесь живешь?»
0: Казалось, что это райский уголок на земле. Она никогда раньше не бывала в таких больших, богатых домах. Кристи только в фильмах видела такие дома. А сегодня у нее появилась возможность побывать там. Вильям, заметив ее удивление, застенчиво ответил. «Это дом моих родителей. И, конечно, я тоже здесь живу. Проходи, чувствуй себя спокойно. Мои родители, особенно мать, тебе понравятся». Вильям позвонил в дверь, и вскоре ее открыла приветливо улыбающаяся женщина.
1: «С возвращением тебя, сыночек!»
0: – ласково сказала она, обняла Вильяма и сразу же обратилась к Кристи.
1: «А ты, должно быть, Кристи!
0: Очень приятно познакомиться!» Она подала руку Кристи и, нежно обняв ее, чем-то напомнила Кристи ее мать. В ответ Кристи улыбнулась ей. Мать Вильяма вела их в дом и отправилась на кухню готовить завтрак. А Вильяма попросила показать Кристи ее комнату в домике для гостей. Он пригласил Кристи пройти с ним, и тут она снова смутилась в недоумении. Они вышли через заднюю дверь дома в сад. Кристи не могла понять, куда он ее ведет, какую комнату он собирается ей показывать, если они уже покинули дом. А Вильям повел ее по тенистой тропинке сада, обсаженной цветущими кустиками, мимо искусственного маленького озера, где важно плавали разноцветные рыбы, и шумела вода в небольшом водоеме. Кристи восторженно осматривалась. Она как будто оказалась в волшебном мире. И вот посреди этого волшебного мира она вдруг увидела маленький домик. «Вот здесь ты можешь размещаться. Устраивайся поудобнее». Как бы возвращая ее к реальности, сказал Вильям, открывая входную дверь дома. «Можешь здесь оставаться так долго, как ты пожелаешь. Идем, я все тебе покажу. И пока ты будешь осматривать свое жилище, я принесу твои чемоданы». Вильям быстро показал ей дом и ушел. А растерянная Кристи продолжала стоять посреди комнаты. Все это было как в прекрасном сне. Ей не верилось, что это происходит на самом деле. Вскоре вернулся Вильям с ее чемоданами и, уходя, сказал, чтобы она располагалась, и вскоре он позовет ее на завтрак. «Мама уже почти все приготовила», — сказал он и ушел, захлопнув дверь и оставив Кристи одну-одинешеньку в новом незнакомом месте. И когда Вильям скрылся, слезы отчаяния и страха ручьем хлынули из ее глаз. Она опустилась на диван и рыдала, как маленький ребенок. Что она будет делать здесь? Кто эти люди? Поначалу такие приветливые и добросердечные, но которых она совсем не знает. Как здесь сложится ее жизнь? Ведь она никого не знает в этом городе.

0: Господи!»
1: — взмолилась она.
0: «Ты видишь, как мне тяжело и страшно! Не оставь же меня! Не оставь! Помоги мне на этом новом месте!»
1: Казалось, не было конца ее отчаянию и горя. Все вокруг было чужим. Она просидела в слезах долго. Вскоре мир и душевный покой наполнили ее сердце. Она вдруг поняла, что Иисус Христос может быть с ней в любом месте, и здесь тоже, потому что Он неизменен, а ей нужно только полностью довериться Ему. Но сердце все равно было неспокойно. Слезы неслышно, но упорно текли по ее щекам. Вдруг она услышала тихий стук в дверь, смахнула слезы и, стараясь быть спокойной, разрешила войти. Вошел Вильям. Он уже переоделся и выглядел совсем иначе, чем после долгой дороги, опрятным и посвежевшим. Он улыбнулся ей и, заметив ее блестящие от слез глаза, заботливо спросил: «Что случилось? Почему ты плачешь?» И тут Кристи, как будто ожидая этого вопроса, снова разрыдалась, как ребенок. Слезы ручьем потекли по ее лицу. Вильям растерянно смотрел на нее. Он не понимал, почему она плачет. «Что-то не так?» — недоуменно спросил он плачущую девушку. «Тебе не нравится здесь? Расскажи мне, что случилось?» А Кристи рыдала безутешно и горько. Вильям какое-то время стоял и растерянно смотрел на нее. Ему было очень жаль ее. Он проникся сочувствием к ней с той минуты, когда увидел ее, бедную, истерзанную грехом. И с тех пор он все больше и больше привязывался к ней. Какое-то необыкновенное чувство жалости руководило им с того момента, как он повстречал ее. Подойдя поближе, он положил руку на ее плечо и сочувственно сказал: «Не плачь, Кристи, все уладится, вот увидишь». Она уткнулась ему в плечо и горько рыдала. Каждое ее глубокое всхлипывание усиливало жалость Вильяма к ней. И вдруг, к своему удивлению, он понял причину неосознанной заботы о ней, этой бедной девчушке, собиравшейся покончить с собой, но которая стала счастливой, примирившись с Богом. Он вдруг осознал, что им владеет. Это было чувство жалости, которое за дня в день перерастало в любовь. Его привязывало к ней не только жалость, но и более глубокое чувство. И сейчас, когда та, что вызывала такое приятное чувство в его юной душе, безутешно рыдала, его сердце тоже рыдало от боли. Он взял ее лицо в свои дрожащие руки, чуть отстранил его от себя и с любовью и заботой ласково сказал: «Кристи, пожалуйста, не плачь». Нежно дотронувшись до мокрых от слез губ, Вильям поцеловал ее. Кристи вдруг замерла и удивленно посмотрела на него. Она еще не вполне осознавала, что же в тот момент произошло. Она удивленно смотрела на него, а он не мог оторвать глаз от ее лица. Глаз, полных восторга, смешанного с тоской от неизвестности. Вильям, наконец, овладев собой и заикаясь, начал оправдываться в своем поступке. «Кристи, с того момента, когда я впервые увидел тебя, ты... Я привязался к тебе». Кристи отстранилась от него и поспешно села на диван. Она закрыла лицо обеими руками и задумалась. Вильям присел возле нее и осторожно сказал:
0: «Кристи, прости меня. Я не должен был все сразу обрушить на тебя. Кристи, прости меня, пожалуйста».
1: Его несвязную речь вдруг прервал звонок телефона. Звонила мать Вильяма и спрашивала, когда они придут, чтобы завтрак не остыл. Вильям пообещал матери, что скоро будут, и сказал:
0: «Кристи, пойдем. Не обижайся на меня, пожалуйста».
1: Кристи шла рядом с ним по тропинке сада, и казалось, все вокруг было еще красивее, чем когда они там проходили в первый раз. Она старалась казаться радостной, и ее лицо посвежело, но девичье сердце стучало учащенно и тревожно. Работая в баре, она имела связи со многими мужчинами и парнями. В ее жизни нечем было гордиться или хвалиться. Но Вильям, он был не таким. Он был совершенно другой. Она вдруг со страхом подумала, что же произойдет, если она расскажет ему о том, что делала, работая в баре. Сможет ли он после этого любить ее? Он же ничего не знает о ней. Она нравилась ему как девушка. Но эта с виду невинная девушка на самом деле не была таким уж безобидным, нежным существом. Ее прошлая жизнь была не так уж хороша. «Если бы можно было все вернуть», — размышляла Кристи, хотя понимала, что это невозможно. Они вошли в дом, и здесь Кристи впервые встретилась с мистером Джонсоном, отцом Вильяма. Это был пожилой, серьезный мужчина, но в уголках его глаз светилась располагающая доброта. Он важно, но сердечно подал Кристи руку и, поздоровавшись, пригласил ее за стол. Завязалась простая задушевная беседа. Все заботливо рассуждали, как лучше устроить жизнь Кристи. В конце завтрака мать Вильяма сказала, что Кристи может отдохнуть, а позже они решат, что делать дальше. Мистер Джонсон собрался на работу и, между прочим, сказал:
2: «Через пару дней, когда ты отдохнешь, Кристи, я возьму тебя в офис и покажу твое место, если не возражаешь».
1: Кристи с благодарностью согласилась, и Вильям вызвался проводить ее к месту обитания. Они снова шли по тропинке сада, и мысленно Кристи вернулась к тому, что произошло раньше.
0: Что будет дальше? Как он поведет себя, если она ему все расскажет? Ей было немного неуютно и тревожно.
1: Они дошли до двери дома, и Вильям, взглянув ей в глаза, поцеловал ее руку и тихо сказал:
0: «Я приду через несколько часов и могу показать тебе наш город. А пока отдохни».
1: Она улыбнулась ему, и он понял, что именно ее очаровательная улыбка была такой притягательной в ней. Он, улыбнувшись ей в ответ, повернулся и по тропинке медленно пошел назад к дому. Кристи вошла в дом и села на диван. Теперь чувства одиночества и грусти сменились любопытством и просыпающейся симпатией к Вильяму. Та, которую он спас от неминуемой гибели, нравится ему. Как забавно! Все произошло слишком быстро, и ей трудно было воспринять это. Но это выглядело реально. Во время завтрака она несколько раз ловила на себе его нежный взгляд. Кристи подумала, что, возможно, судьба привела ее в этот город и в эту семью. Может, совсем не случайно она приехала сюда, а действительно так распорядилась судьба. Но вскоре она думала совсем о другом. Она со страхом представила себе лицо Вильяма, когда он услышит рассказ о ее скверной жизни, которую она вела во время работы в ночном баре. «Вот тогда всему и наступит конец», — грустно сказала Кристи, разговаривая вслух сама с собой. «И не мечтай об этом, дорогая. Уж слишком он хорош для тебя». И ей было до боли обидно. Она бы хотела связать свою жизнь с человеком, который любил Бога и имел высокие идеалы в жизни. Ведь для нее теперь все, что она делала раньше, было в прошлом. Ее прежняя скверная жизнь изменилась. Теперь она имеет новую жизнь со Христом, и Он хозяин ее жизни. Кристи провела в раздумьях некоторое время, сидя на диване. Ей совсем не хотелось сейчас отдыхать. Ее мозг напряженно работал, и озабоченность мозга была намного сильнее усталости тела. Посмотрев на часы, она вдруг со страхом подумала, что скоро придет Вильям. Она еще не успела ничего сделать. Ни переодеться с дороги, ни искупаться. Она быстро приняла душ, причесалась и надела свое любимое платье. Кристи удовлетворенно посмотрела на себя в зеркало и подумала, что на самом деле неплохо выглядит и должна постараться не испортить свою жизнь, а как можно счастливее устроить ее.
0: «Господи, помоги и не оставляй меня», — подумала она.
1: Кристи зашла в свою спальню и, преклонив колени, горячо просила Иисуса устроить ее жизнь в этом месте. Все было для нее ново и неизвестно, и только Бог неизменен и знает абсолютно все, что ее здесь ожидает.
0: «Если ты со мной, — уверенно сказала Кристи, — кто против меня? С тобой я все смогу. Твой посох и твой щит охраняют меня».
1: Мир и покой овладели ее сознанием. Сейчас, как никогда раньше, она понимала, что Иисус на ее стороне, и Он сам проведет ее по жизненному пути. Еще не закончив молиться, Кристи услышала стук в дверь. Она встала с колен и открыла ее. На пороге стоял Вильям. Он был очарован ее видом и долго не мог отвести от нее глаз. Наконец он застенчиво улыбнулся и виновато сказал:
2: «Прости меня, но ты выглядишь очаровательно».
1: В тот вечер они долго гуляли по городу. Они переезжали из одного интересного места в другое, и каждый раз, припарковав машину, долго ходили и рассматривали все вокруг. Потом Вильям подъехал к компании своего отца и рассказал, что производит эта компания и чем будет заниматься Кристи, если согласится там работать. Все это время они как будто избегали разговора о том, что произошло в комнате. Каждый из них, казалось, старался как можно дальше отодвинуть этот разговор. Наконец Вильям, как джентльмен, заговорил первым. Они стояли на парковке отцовской компании, и вдруг Вильям сказал:
2: «О том, что произошло в комнате?»
1: И они застенчиво взглянули друг на друга. Кристи ждала этого разговора, но в то же время и боялась. Вильям же не знал, как Кристи воспримет это, и тоже боялся, но знал, что ему необходимо это сделать. Он точно понимал, что чувствует по отношению к Кристи. Он взял ее за руки и, закрыв глаза, тихо, но довольно твердо сказал:
2: «Я люблю тебя с первого момента, когда увидел тебя.
1: Кристи, я... Она высвободила свою руку и прикоснулась к его устам. Ей было страшно услышать все, понимая, что после такого признания расставание может быть более болезненным, если он узнает всю правду о ней. Вильям же, в свою очередь, решив, что она уже все поняла без слов, облегченно вздохнул. Какое-то время оба сидели молча. Первой заговорила Кристи. Она рассказала ему все о своей жизни. Благо, что это была ночь, и темнота скрывала краску стыда и позора на ее лице. Но она почувствовала облегчение. Она знала, что Бог простил ее в ту же минуту, когда она попросила его об этом, и пообещала навсегда оставить позорный образ жизни, посвятив себя на служение ему. Вильям выслушал ее молча, держа ее за руки, и когда она кончила рассказ, он еще сильнее сжал ее руки и, наклонившись к ней, обнял и тихо сказал: «Если Бог тебя простил, то Он снял с тебя и клеймо греха. Теперь ты совсем другой, очищенный кровью Божьей человек. Я люблю тебя не ту, какой ты была раньше, а ту, какая ты сейчас». Кристи растерянно смотрела на него. Она все еще не вполне осознавала, слышит ли это на самом деле, или ей кажется, что она это слышит. Но это было правдой. С нее как будто свалилась тяжелая ноша. Хотя ей все еще не верилось, что Вильям любит ее, что он не перестал ее любить даже после того, как она рассказала ему историю своей греховной жизни. Она нежно смотрела на него, и ей казалось, что мир превратился в волшебную сказку. Еще пару дней тому назад она оказалась в тупике из-за жизненных обстоятельств, а теперь все в ее жизни по-другому. Она хотела покончить с собой из-за безысходности своей жизни. Ее жизнь вдруг изменилась. Ее искренне и самоотверженно полюбили. И с того памятного вечера дни потекли быстротечной чередой. С каждым днем они влюблялись друг в друга все сильнее и сильнее. Работая в компании отца Вильяма, Кристи не могла дождаться окончания рабочего дня, чтобы снова увидеться с Вильямом. Однажды, в пятницу утром, Вильям предложил ей на выходные съездить в тот город, откуда она приехала. Кристи с радостью согласилась, и по окончанию работы они сразу же отправились в путь. На другой день они были в том городе, откуда всего несколько месяцев назад уехала Кристи, оставив свою прошлую жизнь. Вильям попросил у нее разрешения подъехать туда, где впервые встретил ее. Они подъехали к тому злополучному месту, и Кристи, выйдя из машины, зябко поежилась. Она на мгновение представила, что с ней было бы, если бы тогда Вильям не нашел ее здесь. Душа ее навсегда могла остаться во власти сатаны. «Вильям», — признательно сказала Кристи, — «как я благодарна Богу, что Он послал тебя к этому месту, и тебе, что ты подошел тогда ко мне!» Он только улыбнулся ей в ответ. Мысленно он перебирал мгновения, пережитые здесь, старался вспомнить тот момент, когда она впервые понравилась ему. Очень странная встреча, которая переросла в сильную любовь. Вильям взял ее за руку и повел прямо к тому месту, где она сидела с бутылкой в руках. Кристи засмеялась и сказала: «И о чем же я тогда только думала? Как я могла до такого додуматься?» Они присели на скамейку, где тогда сидела Кристи. Внизу бушевал океан, а в небе кричали чайки. Волны одна за другой набегали на берег и снова с шумом откатывались в просторный океан. Здесь было обворожительно красиво, и Кристи размышляла, как на самом деле она могла выбрать такое красивое место, чтобы там покончить с собой. А Вильям ждал подходящего момента, чтобы сказать своей любимой, зачем они приехали сюда. Наконец он набрался смелости и, встав перед Кристи на одно колено, глядя прямо ей в глаза, почти неслышно произнес: «Кристи». У него пропал голос. Руки, держащие приоткрытую коробочку с обручальным колечком, задрожали. «Кристи», еле выдавил из себя Вильям, «пожалуйста, стань моей женой. Я люблю тебя и хочу навсегда быть с тобой». Казалось, океан умолк, чтобы не нарушать торжественности момента. Чайки перестали кричать и пристально смотрели на Кристи в ожидании ответа. А Кристи изумленно и растерянно смотрела на Вильяма. Этого она не ожидала. Всего. Но только не этого. Она замерла. А Вильям все еще ожидал. Он стоял перед ней на одном колене и держал в руках колечко. Она не могла говорить, от волнения пересохло в горле. И только кивком головы она ответила Вильяму на его предложение. Ведь любовь безошибочно может понять все, даже без слов. Он понял, что это означало «да». И поспешно надел обручальное колечко на ее палец. «Кристи, дорогая!» — восторженно шептал Вильям. «Ты знаешь, как я люблю тебя!» На этот раз Кристи покидала город своего детства уже как невеста Вильяма.
3: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, вы говорили когда-нибудь в микрофон в пустой комнате? Нет? Так попробуйте. Вам нужно представить себе своих слушателей и надеяться, что кто-то действительно слушает вас. И как радостно узнать, что кто-то слышит. Я верю, что труд этот не тщетен, потому что нам поручил его Господь. Мы долго, усердно молились об этом и увидели, что это угодно Господу, и тогда начали нашу работу. Что может быть прекрасней самого великого дела, которое поручил нам делать на земле Господь? Ведь это Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как можем мы молчать, зная, что Господь поручил нам такое важное дело? Сегодня мы возвратимся в Египет к израильтянам и посмотрим, что они делали. Прошло 400 лет с тех пор, как Бог переименовал Иакова в Израиле, и израильтяне переехали в Египет. За такое долгое время их стало много, так что они уже превратились в сильный народ. Давно умерли Иосиф и добрый фараон, который отдал им самую лучшую землю в Египте. Другой фараон начал править Египтом. Вы знаете, кто такой фараон? Этот правитель страны, как когда-то в России царь, и теперь в Англии и некоторых других странах король. Этот новый фараон подумал: «Скоро в моей стране будет больше израильтян, чем египтян. И если они решат восстать на нас, нам придется плохо. А что, если они еще соединятся с нашими врагами? Нет, уж лучше я не буду выпускать их из Гесема и сделаю их своими рабами». Фараон созвал свой народ, поделился с ним своими опасениями. «Нам нужно что-то предпринять, чтобы не допустить до того, чтобы израильтяне стали многочисленнее и сильнее нас». Тогда служители фараона решили заставить израильтян работать еще тяжелее. Фараон решил строить новые города и пирамиды и заставлял израильтян выполнять эти его замыслы. Над рабочими были поставлены надсмотрщики, которые подгоняли людей плеткой. Израильтяне же работали тяжело, но не слабели от этого, а наоборот, становились все крепче. «Я вижу, что ничего не получается, — сказал фараон. — Я должен чем-то так усложнить их жизнь, чтобы они застонали от страданий». Нужно было остановить прирост населения у израильтян, и фараон приказал убить всех маленьких мальчиков до 2-летнего возраста. Когда это происходило, в одной израильской семье как раз родился маленький мальчик по имени Моисей. Второй причиной для такого действия фараона было то, что евреи начали говорить об избавителе. Они верили, что из их среды Господь пошлет им вождя, который выведет их из Египта. И поэтому, когда этот слух дошел до фараона, он решил, что если он убьет всех мальчиков, которые рождаются в еврейском народе, он предотвратит пришествие Избавителя. Но, как мы уже сказали, в одной израильской семье как раз во время убиения мальчиков родился маленький мальчик по имени Моисей. Мама так любила его, как вообще мамы способны любить своих малюток, и содрогалась при мысли, что его могут убить и бросить в Нил, как других младенцев. Каждой маме дорог ее малютка. Бедная мама прятала Моисея так долго, как это было возможно. А потом, когда он был уже слишком большим, решила сплести корзинку из камыша, осмолить ее, чтобы в нее не проходила вода, и пустить по воде, авось кто-то добрый найдет ребеночка и сохранит его жизнь. Сестричка Моисея Мариам шла вдоль реки и следила за корзиночкой. И вот перед ней представилась такая картина. Перед дворцом, на берегу реки, купались богато одетые женщины. Девочка не знала, что среди них была дочь фараона, египетская принцесса. Но вот она тоже вошла в воду и увидела странную корзинку, плывущую по волнам Нила. Она послала за ней служанку, и когда служанка принесла корзинку, в ней оказался прекрасный ребеночек. Принцесса подняла его, потому что он плакал, и сказала: «Это, наверное, один из израильских младенцев, которых приказано убивать, но мне жалко его, я возьму его себе и воспитаю его». Когда Мариам увидела, что происходит, она подбежала к дочери фараона и сказала: «Хотите, я достану вам женщину-израильтянку, которая вскормит вам его?» Дочь фараона понимала, что мальчику нужна будет кормилица, и обрадовалась, когда девочка предложила найти кормилицу для мальчика. Мариам побежала и привела свою мать. Как счастлива была мать Моисея, что ей самой дали ее мальчика, чтобы она кормила его. Да и теперь уже не нужно было бояться за его жизнь, потому что дочь фараона усыновила малютку, то сделала его своим. Когда мальчик подрос и уже не нуждался в кормилице, его взяла принцесса во дворец, и там он проходил свое дальнейшее воспитание. Ему было дано царское воспитание, как египетскому принцу, потому что готовили его в правители страны, как сына дочери фараона. Но у Господа были другие планы, и вы увидите, дети, какие это были чудесные планы, и что не случайно сохранилась жизнь Моисея. Вообще у Господа ничего не происходит напрасно или случайно. Все имеет смысл и назначение, и мы с вами тоже не живем напрасно, для того, чтобы умереть и о нас забыли. Мы живем для того, чтобы познать своего Бога, опознав, жить для Него. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о том, как можно отклонить Божий голос, который говорит к нам. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха. Он шепчет тихо: вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца, бывало, все же я заглушала порой, и что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет: «Прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо». Хочу сказать я всем тем, кто молод: не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос из бури воя: «Иди за мною, иди за мною». Не заглушайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Дети, когда вы слышите нашу программу, которая несет вам Божье Слово, не заглушайте голос Божий в ваших сердцах. Будьте внимательны к тому, что говорит вам Господь. Один человек совсем не верил в Бога и смеялся над верующими, не ходил в церковь. Люди не любили ходить к нему в аптеку и покупать у него лекарства, но в городке не было другой аптеки, и у них не было другого выхода. Напротив аптеки собирались верующие и проповедовали Евангелие, и молодой проповедник всеми силами старался заманить этого неверующего человека на собрание, чтобы рассказать ему о любви Господа Иисуса грешникам. Аптекарь не желал идти в собрание, и верующие решили устроить собрание на улице, чтобы он мог слышать их пение и проповедь. Аптекарь понял, что все это делается с целью привлечь его внимание, и со злобой побежал через дорогу. Он громко ругался и произносил хулу даже на Бога и все святое. Собрание прервалось, начался сильный шум. Довольный тем, что собрание прекратилось, аптекарь возвратился в свою аптеку и захлопнул дверь. Верующие вздохнули облегченно и, как ни в чем не бывало, продолжали свое собрание. В дверь злого аптекаря постучалась маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила срочно выдать ей лекарство для больной мамы. Аптекарь, все еще злой от того, что собрание напротив продолжалось, грубо крикнул девочке: «Почему ты не пришла раньше? Теперь аптека закрыта». «Я не могла прийти раньше. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт, и я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама может умереть». Мысли аптекаря не были у дела. Его злоба кипела в нем все сильнее, когда он брал с полки один флакон за другим и делал микстуру для девочки. По ошибке он налил в пузырек яду, но девочка спешила и была рада покинуть аптеку и злого аптекаря. Продолжая злиться, аптекарь ставил на полку бутылки и вдруг заметил свою ужасную ошибку. Он не верил своим глазам, когда увидел ярлык на одной из бутылок. Там было написано, что в бутылке яд, а он только что подлил его в пузырек девочки. Он выбежал на улицу, но девочка уже исчезла за углом. На аптекаря напал страх. В отчаянии он готов был молиться, но вспомнил, что не верит в Бога. Он ведь только что смеялся над верующими и хулил Бога. Как же он откроет теперь рот и будет просить у Бога чего-то? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что говорил до этого, упал на колени и начал молиться. «Боже, если ты действительно есть!» — вопил он. «Возврати эту девочку!» Он встал с колен, и в это время кто-то постучал в дверь аптеки. Это была девочка. Она стояла со слезами на глазах и просила. «Милый аптекарь, простите меня, но я так спешила домой, что не видела дороги и упала. И когда упала, пузырек разбился, и мне нужно получить у вас новое лекарство. Доктор сказал, что оно непременно нужно маме сегодня». Аптекарь ничего не сказал, только тихонько погладил девочку по голове и сделал новое лекарство. Когда девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что его репутация была спасена, и тут вдруг вспомнил о собрании на другой стороне улицы. Он побежал туда, и верующие ожидали новых нападок, но вместо этого аптекарь спокойно рассказал им о чуде, которое только что произошло с ним. Он был теперь совершенно уверен в том, что Бог есть, и не только есть, но интересуется человеком. Он выразил свое желание стать христианином. Как чудесно вмешался Господь в жизнь двоих людей в тот вечер. Девочка не знала, что Господь вызвал ее падение на улице, ведь ей казалось, что большее несчастье произошло с ней, когда лекарство в кавычках разлилось. На самом деле исполнился Божий план в жизни ее мамы и неверующего аптекаря, а девочка была только орудием в руках Божьих. Слава Господу!

Волнение на кофейной плантации. Каждый месяц мы поднимались на вершину горы высотой примерно 1200 метров, где у господина Ван Мерса, голландца, была кофейная плантация. 300 яванцев жили там и работали на этой большой плантации, которая ежегодно давала хороший урожай. Джон, Руф, Юдив и Мириам были, конечно, рады на один день отложить в сторону свои школьные учебники и вместе с нами отправиться на эту экскурсию. Кроме того, это короткая прогулка в горы, где было гораздо прохладнее, чем в раскаленной от зноя долине, была для нас событием, которому мы заранее радовались. Обычно мы пользовались собственной машиной, но на этот раз, к восхищению детей, мы отправились туда на особом джипе, так как сильные дождевые потоки образовали глубокие борозды и ямы. Дети были вне себя от радости, когда машина тронулась в путь. Сначала дорога шла через яванские деревни. В пути мы встречали людей, которые несли на рынок корзины с бананами, рисом и свежей рыбой. Большую часть времени мы ехали вдоль рисовых полей, обвиваемых свежим ветерком. На обочине дороги переваливали сбоку на бок утки. Коричневые темпераментные дети плескались в ручьях и перебрасывались мячами. Увидев нас, они ныряли в воду, а некоторые из них кричали: «Это едет наш доктор!», так как они видели моего мужа в маленькой больнице в своей деревне. У подножия горы нас ожидала еще одна машина, посланная за нами владельцем плантации. Мы, родители, с двумя меньшими детьми, Элизабет и Прескиллой, пересели в эту машину, а Руф, Джон, Юдив и Мириам остались в прежней. Пока мы медленно поднимались в гору, я все время с беспокойством наблюдала за джипом, ехавшим впереди нас. Иногда у меня захватывало дыхание, когда я видела, как его швыряло из стороны в сторону. Дети воспринимали это как забаву, высовывались из машины и восхищенно махали нам руками. Казалось, они совершенно не боялись того, что рядом с дорогой зияла глубокая пропасть, в которую мог бы свалиться джип, если бы вдруг опрокинулся из-за многочисленных ям и колдобин. Возможно, они и не видели этой опасности, но я видела ее. Водитель заметил мое беспокойство. «Не переживайте, госпожа», – успокаивал он меня, – «пока еще никто не свалился вниз». Он сделал ударение на слове «пока». Я промолчала, но крепко прижала к себе маленькую девочку и слабо улыбнулась мужу. Дорога поднималась все выше и выше. Воздух становился прохладнее. Ах, как это чудесно после продолжительной жары в нашем доме там, внизу! Какой свежестью веет здесь! Лес в горах был таким густым, что казался темной стеной. С одной стороны над дорогой нависали толстые ветви, а с другой стороны зияла ужасная пропасть. Там, далеко внизу, была долина. Я слышала, как что-то кричала Юдив. Затем я заметила, что Джон показывает на какое-то дерево. Мы посмотрели в том направлении и увидели длиннохвостых обезьян, которые развились на деревьях. Но так как дорога была узкой и скользкой, ни джип, ни наша машина не могли остановиться. Дети высунулись из джипа, чтобы лучше видеть все трюки, проделываемые обезьянами. Так мы поднимались все выше по опасной дороге, которая становилась все уже и уже. Да и лес был гуще и темнее. А долина за каждым поворотом дороги оказывалась все глубже под нами. К тому же создавалось впечатление, что дорога делается все более скользкой и мокрой. Что за болото? Не знаю, испытывали ли дети страх. По крайней мере, они его никак не проявляли. Наконец, впереди показался дом хозяина плантации. Наш подъем в гору почти завершился. Трудно описать, как я была рада. Повсюду перед собой мы видели кофейные деревья. Крутые склоны горы были для них как раз подходящим местом. Здесь их обильно орошали дожди. К тому же рабочие позаботились о стоке воды, чтобы почва не была слишком влажной

болотистой. В период цветения кофейные деревья снизу доверху покрываются белыми цветами. Издали кажется, будто гора покрыта снегом. «Снег в тропиках!» – как-то поспешила воскликнуть я. Но я ошиблась. То, что я увидела, был склон горы, покрытый цветущими кофейными деревьями. Возбуждение возросло, когда обе машины преодолели последний участок дороги. Мы слышали возгласы Руфи. На чудесной лужайке перед домом стояли люди. Рабочий день еще не закончился, и люди должны были находиться в большом помещении ниже дома, куда сносили кофейные бобы, собранные с деревьев. Въехав во двор, мы удивились, почему же люди стоят на лужайке перед домом. Водитель остановил джип, и дети высыпали из него и сразу же помчались к толпе людей. «Что там такое может быть?» – спрашивали мы себя. Тут к нам подбежала Юдив. Мы как раз вышли из машины и приветствовали встретившую нас хозяйку дома. «Скорее идемте со мной, вы что-то увидите!» – взволнованно воскликнула Юдив. Вместе с хозяйкой мы подошли к толпе. Неудивительно, что они побросали свою работу и все собрались здесь. Одни выглядели испуганными, другие удивленными, а некоторые веселые. На лужайке лежал питон длиной около 6 метров. С одной стороны, его туловище было неестественно вздуто. Что с ним? Казалось, будто кто-то надул его в этом месте, как футбольный мяч. «Апа и ту! Что это?» – спросил Джон у одного из стоящих здесь яванцев. «Маньет! Обезьяна!» – ответил тот, указывая рукой на огромное вздутие на туловище змеи. Старый питон проглотил обезьяну, а когда после этого улегся, чтобы поспать, его обнаружил один из рабочих. Он поспешил поделиться новостью со своими друзьями, и те перетащили спящего питона на лужайку, где собрались многие, чтобы посмотреть на него. Это было то же самое место, на котором однажды ночью пантера сожрала собаку господина Ван Мейерса. То было волнующее, наполненное страхом время, так как пантера иногда подходила даже к задней двери дома Ван Мейерса. Рабочие настолько были наполнены страхом, что не хотели идти на плантацию. Им казалось, что за каждым кустом скрывается пантера, и они отказывались работать, пока хищник не будет убит. Когда же однажды исчезло несколько домашних коз, господин Ван Мейерс серьезно задумался, что ему делать с этим опасным зверем. Необходимо продолжать работу на кофейной плантации, но никто не хотел работать, пока пантера продолжает бесчинствовать. Нужно любой ценой убрать урожай кофе, иначе он погибнет. Однажды вечером, когда сумерки уже сгустились, господин Ван Мейерс сидел вместе со своей женой в зале и пил кофе. В комнату тихонько вошел Нури, его слуга из местных жителей. Он что-то со страхом прошептал Ван Мейерсу на ухо, стараясь не произвести даже шороха, чтобы не спугнуть того, кого он увидел на лужайке. «Пантера!» Ван Мейерс отставил в сторону свою чашку, поднялся и, не издавая ни звука, подошел к открытому окну и выглянул. «Что же можно похитить на этот раз возле самого дома?» «Ага! Кролика!» Он прошел в комнату и взял ружье, приготовленное для защиты от диких зверей. Затем, подойдя к окну, он направил ружье на пантеру, которая как раз собиралась удалиться. На мгновение зверь остановился. Господин Ван Мейерс тщательно прицелился. Но что это? Его внимание привлекло движение у калитки. Калитка отворилась, и жена Нури Скринда вошла в сад с маленьким мальчиком. Предупреждающий оклик спугнет пантеру, а Скринда не подозревала о ее присутствии. Что же теперь делать? И он сделал лучшее, что вообще мог сделать. Он помолился короткой, полной доверия Богу молитвой. «Господи, помоги мне!» Медленно он положил ствол ружья на подоконник. Окно было без стекла. Обычно дома в тропиках имеют на окнах жалюзи, через которые в жаркие дни воздух может свободно проникать вовнутрь. Господин Ван Мейерс наблюдал за зверем, который стоял на лужайке, как бы вызывая его на поединок.
Скринда с ребенком подошла ближе. Нури стоял возле Ван Мейерса, почти парализованный от ужаса. Он был готов окликнуть свою жену Скринду, но господин Ван Мейерс дал ему знак молчать. Нужно хорошо прицелиться, чтобы не промахнуться. Еще раз господин Ван Мейерс прошептал короткую молитву. Когда Скринда с ребенком подошла ближе, пантера повернулась к ним, оскалила зубы и зарычала. Нури с трудом сдерживал себя, чтобы не закричать, так как было похоже, что зверь собирается броситься на его жену и маленького сынишку. Нури казалось, что прошли целые часы, но как раз в тот момент, когда пантера приготовилась к прыжку, раздался выстрел. Выстрел прозвучал как раз вовремя. Скринда вдруг увидела пантеру и, широко открыв глаза, в ужасе закричала. Однако пуля попала в цель, и пантера замертво упала на землю. Нури выскочил из дома и обнял свою жену и маленького сына. Господин Ван Мейерс возблагодарил Бога за то, что он помог ему сделать меткий выстрел. Дорогие ребята, сатана подобен этой пантере. Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но мы, как и господин Ван Мейерс, можем просить Бога о помощи и защите, если через веру в Господа Иисуса стали его детьми. Поэтому прежде всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня приступим к нашей четвертой лекции, посвященной разговору о 12 главе этого послания. Изучая эту главу, мы с вами попытались ответить на вопрос, почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания. Нам удалось насчитать целый ряд таких причин. Например, иногда мы страдаем из-за нашей собственной неосмотрительности, а также из-за наших собственных грехов, как нынешних, так и прошлых. Еще одна возможная причина, почему нам приходится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры, а все это обходится нам недешево. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, одной из причин страданий является то обстоятельство, что данные страдания являются Божьим воспитанием для Его детей. Поэтому здесь, в последней части 12 главы, автор ободряет своих читателей, призывая их не пренебрегать этим воспитанием от Господа, а также дает им предостережение о весьма явной и грозной опасности. Прочтем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Слово «наблюдайте» естественным образом подразумевает наличие какого-то объекта, за которым мы наблюдаем. И что же это за объект? На этот счет мы можем еще раз прочесть второй стих 12 главы, где сказано: «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса». Мы должны смотреть на Иисуса, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей. Слово «лишился», которое используется здесь, вовсе не несет в себе значения отступничества. Поэтому речь здесь идет вовсе не об опасности отступничества. На самом деле здесь имеется в виду простое преткновение и падение верующего человека. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. Но если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами себя поставим в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Бога есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и что мы можем получить у Него. В этом и состоит самая главная мысль всего этого послания. Обращались ли вы к Нему сегодня, друзья? Говорили ли вы с Ним? Говорили ли вы с почтением, как должны говорить со своим реальным отцом? Расскажите Ему о своих переживаниях. Расскажите Ему, что вы нуждаетесь в Его благодати. Все мы нуждаемся в благодати, и она доступна нам, но мы должны обратиться за ней. Мы должны просить о ней Бога. Автор призывает нас не лишать себя благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Так уж получается, что один склонный к критике и раздорам святой может спровоцировать в церкви большие неприятности, такие большие, что вы даже не можете себе представить. Точно так же одно единственное гнилое яблоко в бочке может погубить все остальные. Мы должны просить Бога о благодати, чтобы переносить все то, что выпадает на нашу долю, не озлобляясь в отношении других людей или в отношении происходящих с нами обстоятельств. Теперь
Давайте прочтем еще одно увещевание автора, которое мы находим в 16 стихе. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Блуд, о котором здесь идет речь, — это духовный блуд. Есть опасность, что человек отвернется от Бога и обратится к делам плоти. Причем делами плоти может оказаться все, что угодно, связанное с плотью. Что касается Исава, то здесь речь идет о том, что он продал свое первородство, свое духовное первородство, которое значило весьма много. Право первородства Исава фактически означало, что через его род должен был однажды произойти Мессия, а сам Исав должен был стать священником рода Авраама. Но Исаву не было никакого дела до всего этого. Его не интересовали духовные благословения. Он был нечестивцем. Хотя это слово вовсе не означает, что Исав открыто совершал какие-то особенные нечестивые действия. Буквально это слово означает, что Исав был против Бога, то есть являлся безбожником. Он не видел необходимости считаться с Богом, равно как не нуждался в каких-то взаимоотношениях или в какой-то ответственности перед Ним. Поэтому он и пренебрег своим правом первородства как чем-то ненужным и не имеющим никакой ценности. Он был готов обменять свое первородство на тарелку супа. И сегодня также найдется немало людей, которые продали свои души. Некоторые обменяли их на выпивку, другие предпочли наркотики, третьи — плотские наслаждения или какие-то бесчестные поступки. Причем для Божьего чада тоже есть опасность отвернуться от Бога и обратиться к делам плоти. Поэтому мы либо будем двигаться вперед в наших взаимоотношениях со Христом, либо будем откатываться назад. В любом случае, оставаться на одном месте мы не сможем. Теперь прочтем 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Можно насчитать не так уж много отрывков в Священном Писании, с которыми было бы связано столько неправильных толкований, сколько имеет этот библейский стих. Ибо буквально в оригинале он звучит так. «Ибо он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог найти места для покаяния, хотя и просил о том со слезами». Когда мы читаем этот стих, у нас может создаться впечатление, что бедный Исав хотел покаяться, однако Бог не принимал его покаяние. На самом же деле автор пытается сказать здесь нечто совершенно иное. Исав пренебрег своим правом первородства, а позднее осознал, что с этим положением первородного сына связано также и наследие. Первородный сын должен был унаследовать в два раза больше, чем было положено другому сыну Исаака. Иными словами, основная мысль этого отрывка состоит в том, что Исава всегда интересовало лишь то, что было материальным и осязаемым. И в этом случае он был похож на преступника, который начинает стенать и плакать, выражая свое сожаление, только тогда, когда его наконец-таки поймали. При этом он сожалеет вовсе не о том, что он был вором и разбойником, а о том, что его поймали. Точно так же и Исав раскаивался и сожалел не потому, что он хотел обратиться к Богу или желал чего-то духовного. Он раскаивался в своем выборе, потому что он упустил из своих рук нечто материальное. На самом же деле он был против Бога. И автор призывает своих читателей не уподобляться Исаву, дабы они, стараясь избежать невзгод и трудностей, которые обрушились на них, не оказались против самого Бога. Давайте прочтем стихи с 18 по 21. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Автор напоминает здесь о том моменте в истории Ветхого Завета, когда на горе Синай детям Израиля был дан закон Моисея. Люди, к которым автор адресует это послание, являлись евреями, хотя они и обратились ко Христу. И мы должны все время помнить это, когда мы читаем данное послание. Мы должны помнить, что ранняя церковь, то есть 3000 человек, которые были спасены в день Пятидесятницы, являлись евреями, а не язычниками. Собственно, до тех пор, пока Павел, Варнава и другие многочисленные миссионеры не начали свою миссионерскую деятельность, ранняя церковь в течение нескольких первых лет была по своему составу полностью иудейской. При этом все эти иерусалимские иудеи, которые обратились к вере во Христа, испытывали чувство колоссальной утраты. Они привыкли ходить в храм, они привыкли слушать чтение закона Моисеева, но теперь они оказались отторгнуты от закона, а также отстранены от храма. Они уже более не являлись частью привычной им системы общества, оказавшись настоящими изгоями. И именно поэтому, мне кажется, здесь автор говорит им, что они уже приступили к другой горе, и что им нет нужды возвращаться к горе Синай, которая играла для них такую важную роль в прошлом. Гора Синай являлась тем местом, где иудеям был дан закон и где погибли около 3000 человек, как мы читаем в 32 главе книги «Исход». Смерть сопровождала учреждение закона, в то время как в день Пятидесятницы, когда было впервые проповедано Евангелие, было положено начало новой жизни. В день Пятидесятницы были спасены 3000 человек. Получение закона ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать радостным и приятным событием. Его сопровождали громы и молнии, землетрясение и ураганный ветер, бушующее пламя и нестерпимый звук труб. Это была до такой степени ужасающая картина, что народ начал просить Моисея: «Говори ты с ним, и мы будем слушать, но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Как мы читаем в 19 стихе 20 главы книги «Исход». И здесь автор послания к евреям говорит своим читателям, что им нет нужды возвращаться ко всему этому, ибо все это уже осталось далеко в прошлом. В одной из церквей, где мне посчастливилось нести служение, была одна прихожанка. Эта женщина не принадлежала к числу членов церкви. Более того, ее жизнь никак нельзя было назвать христианской, но в то же время она всячески создавала видимость своей приверженности Библии. Однажды после того, как я прочел в церкви проповедь о законе, эта женщина подошла ко мне и сказала: «Проповедник, разве вы не находите, что учреждение закона было чем-то прекрасным?» Я был вынужден ответить этой женщине так. Учреждение закона не являлось прекрасным. Более того, это было одно из самых ужасающих событий в библейской истории. И к тому же, это был закон, который не мог спасти никого. Бог дал им систему жертвоприношений, посредством которой они могли приносить жертвы. И невинные животные должны были умирать, потому что закон не мог спасти людей. Все эти вышедшие из иудаизма христиане привыкли ходить в храм и совершать все положенные ритуалы. Но теперь они оказались лишены той святыни, к которой они привыкли приходить, и у них уже не было церемоний, которые они могли бы совершать, а также не было жертвоприношений, которые они могли приносить. Однако автор говорит им, что на самом деле теперь они обладают чем-то неизмеримо лучшим. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Помните, что все это было сказано представителям еврейского народа. Гора Сион в Иерусалиме была излюбленным местом царя Давида. Там располагался его дворец, а впоследствии именно там был похоронен он сам. Сион являлся местом Давида, истинного Божьего человека. Многие уверовавшие иудеи все еще продолжали приходить в Иерусалим на религиозные праздники. Однако, в конце концов, начались гонения на христиан, и верующие были изгнаны из Иерусалима. Вот почему автор уверяет их, что они имеют свой собственный Иерусалим на небесах. Гора Сион является здесь символом небесного города, вечного города живого Бога, который книга Откровения называет «Новым Иерусалимом». Я не смогу сказать вам название улицы или номер дома, но мое будущее место жительства будет в этом новом Иерусалиме. Именно туда нам с вами предстоит попасть по благодати Бога. Иными словами, во Христе мы обрели нечто значительно лучшее, нежели все то, что имели иудеи в рамках закона. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о тьмах ангелов, которые обитают в этом новом Иерусалиме. Я уже неоднократно говорил это в наших передачах и продолжаю твердо стоять на своих позициях, утверждая, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Но однажды мы попадем в Новый Иерусалим. И книга Откровения представляет нам сцену происходящего там всеобщего поклонения Богу. Это величественное зрелище было однажды явлено апостолу Иоанну, который поведал нам о нем в своей книге Откровения. Апостол Иоанн говорит о тех многочисленных, сотворенных Богом существах, которые находятся сейчас перед престолом Всевышнего Бога на небесах. «Я никогда не видел ангелов, но меня всегда весьма интересовало все, что хоть как-то связано с этими существами». И я знаю, что однажды мне суждено будет попасть в этот новый Иерусалим, где я присоединюсь к великому поклонению Агнцу, в котором участвуют все сотворенные Богом создания. И у меня есть большое желание побеседовать с некоторыми из них. Наверняка и вам хотелось бы поговорить с настоящими ангелами, но в этой жизни мы лишены такой возможности. А когда кто-то говорит мне, что ему было видение или сон, или что ангел заговорил с ним, я считаю, что объяснение нужно искать в том, что накануне он съел что-то за ужином. Чаще всего именно в этом кроется объяснение, почему человеку привиделся ангел. Сегодня вам не удастся увидеть этих духовных существ. Вам может показаться, что вы видели ангела. Но это не так. Однако, друзья мои, настанет время, когда мы попадем туда, где будут находиться они все вместе с торжествующим собором и церковью первенцем и духами праведников, достигшими совершенства. Хотя обычно в Священном Писании первенцем называют Христа, здесь это слово относится не к нему. Автор говорит о тех людях, которые были рождены свыше, ибо только они будут присутствовать там. Это церковь первенцев, то есть всех тех, кто в момент восхищения будут перенесены к судьи всех. Также там будут находиться духи праведников, достигших совершенства. Слово «совершенство» вовсе не означает совершенство в том значении, в котором мы привыкли воспринимать это понятие. Здесь идет речь о ветхозаветных святых, чье спасение было завершено, когда умер Христос как Божий Агнец, взявший на себя грехи этого мира. Бог является судьей их всех. И я благодарен Ему за то, что когда я предстану перед Его судом, книга моих грехов будет чиста,
ибо там будет находиться тот, кто уже заплатил цену наказания за все мои грехи. То есть ходатай Нового Завета Иисус, чья кровь говорит лучше, нежели Авелева. Кровь Авеля взывала к отмщению, но кровь Христа говорит о спасении, и это поистине чудесно. Если вернуться к третьему стиху этой главы, мы прочитаем такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и от ритуалов, обратив эти взоры на личность Христа. А мы сегодня нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций и от различных людей. Нет в этом мире ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились в рамках Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с данным утверждением. Давайте же будем жить в этой простоте веры, взирая на Него, на нашего Господа. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. А если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами поставим себя в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Него есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на Своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и получить у Него. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «По внутреннему человеку я бы желал». Одно из наиболее часто цитируемых отрывков из посланий апостола Павла следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Римлянам 7:24. Обрести покой сердцу можно различными путями. Первый, самый популярный и самый распространенный – не брать в голову. «Все так живут, ничего страшного», «Ты что, лучше других? Тебе что, больше всех надо?» При достаточно долгом упражнении совесть будет все реже и реже подавать голос. Со временем наступит полное безразличие и равнодушие, покоящееся на прочном фундаменте эгоизма. Второй, не менее популярный. Принять к исполнению какой-нибудь свод правил. Особенно широко практикуемы библейские правила. Выбрать из множества заповедей и правил те, которые соблюдаются близкими, родными, знакомыми, присоединиться к ним и ревновать об исполнении. Следовать за тем, чтобы соблюдать их от сердца, неукоснительно, постоянно. Со временем при достаточно долгом упражнении может наступить покой, когда в молитве нет-нет, да и прорвутся слова «Благодарю тебя, Боже, что я не грабитель, не убийца, что не такой, как тот». Это путь, по которому идут все религиозные люди. Какой религии на этом пути принадлежать – дело не принципиальное. Третий путь – самый непопулярный. Но не потому, что он самый трудный или сложный. Говоря словами пророка, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Это путь простой, но единственный. Мы говорим об освящении, о благочестии, о святости повседневной жизни. Кто из нас, желающих жить угодно Господу Богу, не стенал вместе с апостолом Павлом? «Бедный я человек», но Павлу Бог показал выход. Поэтому он во всех своих посланиях говорит о том, что Христос – освящение наше, что единственная истинная праведность, вменяющаяся верующему в того, кто оправдывает нечестивого – праведность Христова. Он убеждает нас считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, говоря, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Он свидетельствует нам. «Да, и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3:8-9. Теме чистоты и личной святости, теме праведности и благочестия, так волновавшей апостола Павла и волнующей всех нас, желающих жить благочестиво, мы посвятили номер журнала. Благословенного чтения! Ждем ваших свидетельств, писем, отзывов и пожеланий. Будем благодарны за конструктивную критику.
2: Иеромонах Роман. Земное воплощение чистоты, дыханье вод, божественный цветок, о лилия, благословенна ты, из всех цветов тебя возвысил Бог. Невинность, непорочность, всепокой, мой белый цвет, склоняюсь над тобой. Ты беззащитна пред любой рукой, доверясь, как дитя, руке любой. Я отплываю молча, не дыша, веслом волнуя зыбкие листы, хвала Творцу. О слове вечном. Юрий Сипко. «Будьте святы». «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1:16. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Классик сформулировал, пожалуй, суть человеческих терзаний. Перед жизнью, которую Лермонтов назвал «пустой и глупой шуткой», отвечать приходится каждому. Переиначив, уже ближе к нашим дням, вопрос зазвучал чуть иначе – бить или не бить? И еще немного спустя – пить или не пить? Однако Пушкин, не без иронии, эту драму жизни заострил. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему напрасно спорить с веком? Обычай – деспот меж людей. Этот диагноз приспособленчества отражает суть вещей в мире. Но признаюсь, что и сообщество христианское, призванное к святости, зачастую также неразборчиво, податливо и толерантно к обычаям века. Однако Писание не дает нам повода думать, что обретенное для нас спасение совместимо с жизнью по обычаям века. Апостол Павел в послании к евреям пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. «Будьте святы». Этот призыв вызывает дрожь. С одной стороны, это тайное желание, дерзну сказать, всякой уставшей души. И у замордованной жизнью, израненной в кровь, отверженной всеми души, не пропадает жажда чистоты. Может быть, именно об этой неосмысленной страсти, назвав ее «линией, разделяющей добро и зло», говорил Солженицын. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. Думаю, что пройдя адовы круги ГУЛАГа, он знает, что говорит. Однако говорить о святости в отрыве от святого бессмысленно. И говорить о святости в кругу святых не менее трудно, почти невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о святости как о реальности, заменив святость освящением, которое приобрело материальное выражение в одежде, стрижке, манерах поведения. Святость – это Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Понять это невозможно, объяснить это невозможно. Это нужно принять как откровение Бога и дар Его любви. «Будьте святы, потому что Я свят. Вы святы не собственными усилиями или преображением, но святы святостью Бога». «Будьте святы». Иногда я обращаюсь к братьям в приветствии: «Мир тебе, святой брат». Где бы это ни происходило, реакция одинакова – испуг. Затем активное сопротивление и утверждение, что никакой он не святой. Что это? Реальная оценка себя или ложная скромность? Экклесиаст говорит: «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он» – Притчи 23:7. Если добавить к уже сказанному слова Иисуса Христа «от избытка сердца говорят уста», тогда действительно нет никакой святости и никаких святых. Очевидно, поэтому в исторических церквах к лику святых причисляют уже завершивших свой земной путь, а в протестантских святых нет вообще. Живые недостойны, а до умерших нам нет дела. Здесь, очевидно, нам необходимо определиться с понятием святости. Самое распространенное понятие святости связано с моральным обликом, наподобие морального облика строителя коммунизма. Существует перечень норм поведения, и соответствие этим нормам, исполнение этих норм и есть святость. Однако библейское откровение показывает нам сущность понятия «святость» несколько иной, означающей «отделение». Святой Бог отделяет что-то или кого-то для себя. Святой – значит отделенной для Бога. Касалось ли это первенцев, дней жизни или территорий? Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И в Новом Завете тот же принцип святости, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Римлянам 1:5-7. Избранные Богом, призванные Богом, возрожденные Богом, искупленные Богом, спасенные Богом. В Церковь Иисуса Христа введенные. Вот почему и коринфяне, хотя и еще плотские, и филиппийцы, и мы святы, то есть отделены Богом и для Бога. Это Богом данная благодать. Наше убеждение в реальности Божьих благодатных даров подтверждается и практикой церковной жизни. Например, баптисты не крестят тех верующих, кто на вопрос «спасен ли ты?» не выразит своей уверенности в спасении. Однако поставим вопрос чуть иначе. «Святы ли вы?» И утвердительный ответ будет, пожалуй, воспринят как дерзость. Но спасенный и святой по сути синонимы. Не может быть спасенным не святой, как не может святой сомневаться в спасении. Внутренняя убежденность в призвании, в святости – наиважнейшая составляющая, буквально фундамент для исполнения Божьего предписания «Будьте святы». Убежден, что прежде, нежели мы осознаем призыв «Ибо воля Божия есть освящение ваше», 1 Фессалоникийцам 4:3, нам крайне важно стать, быть и осознать себя святыми. Как вообще можно говорить о борьбе с искушениями, с плотскими помыслами, страстями, если жизнь святая отсутствует? Плоть лишь тогда показывает всю свою сущность, когда дух предъявляет к ней свои требования. Именно в борьбе плоти и духа приобретаем мы познание о Боге и Его святости, а также порочности своего эгоистичного «я». Чем более мы святы, то есть подвластны Богу, отделены для Бога, тем жестче претензии плоти. Освящение наше – это познание святого, преобразование ума нашего, доколе не изобразится в нас Христос. Кажется очевидно и просто. Пытаюсь исполнить, прошу совета, ищу примера и слышу лишь, как один поносит другого, заверяя, что именно он и обладает истиной в последней инстанции. Рискуя потерять остатки уважения среди тех, кто приватизировал святость, я пытаюсь вырваться из богословских и догматических формул и просто подойти ко Христу. «Господи, что повелишь мне делать?» Его ответ: «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Он так же прост, как и непостижим. Вот оно мучительное, терзающее раздвоение. Плоть желает противного духу. Как точно выразил Паскаль этот парадокс евангельского единения земного и небесного, или, напротив, разъединения. Христианство странно. Оно повелевает человеку признать себя ничтожным, даже презренным, и в то же время повелевает ему уподобляться Богу. Без такого противовеса это возвышение сделало бы его безмерно тщеславным, а принижение – отвратительным до последней степени. Вспомнился апостол Павел, его страсть познать Христа. «От всего отказался, чтобы познать Иисуса, все почел за ссор, а ведь было от чего отказываться. Но как захватила его страсть познать Его, познать Его страдания, познать силу Его воскресения, принять участие в страданиях Его, соединиться с Ним в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это и есть освящение. Познать Его, прибыть в Нем». Так действует Павел. Теперь попробую я. Приближаюсь к Господу, однако это не так просто. Приближение ровно настолько, насколько я готов оставить себя самого, отречься от себя.
3: Тут нечто невероятное. Чтобы мне стать святым, я должен от себя отказаться. Иисус говорил: «Если не возьмешь

брат ты мой, я уже предвкушаю чистоту жизни с Иисусом и в Иисусе, где даже нет и претензий на земные развратные искушения. Вот благочестивое собрание благочестивых людей. Вот удивительное благообразие святых манекенов в святых одеяниях. Вот оно, бесстрастное и бесплотное сообщество ангелов-призраков. А где же Иисус? Опять ошибка. Убегая от себя, вовсе не приближаюсь к Иисусу, вспомнился толстовский отец Сергий. Останавливаюсь в растерянности. Понял, нужно идти к Иисусу, не в келью монастыря, не в тайну неба, ведь хозяин неба пришел к нам на землю. Опять дрожь. Это что же получается? Возможно ли оставаться в земной жизни и быть святым? Но ведь познать его мы можем только здесь, находясь в самой гуще грешного мира. Бог явился во плоти. Я есть путь и истина, и жизнь. Видевший меня видел Отца. Итак, из монастыря за Иисусом. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Даже не на гору Преображения, но в купальню Вифезду у овечьих ворот». Вот опять замираю в мучительном раздумье. У меня есть религия, есть ритуал, есть страх, но нет свободы, нет победы. Я боюсь людей в купальне, ведь собрано там множество больных, хромых, увечных. Я боюсь переступить правила религии. А что потом, что обо мне будут говорить наши? Но я вижу Господа именно там, наклонившегося над парализованным человеком. Исчезаю я, теряясь в том, от кого бежали небо и земля, и вот уже нет меня, исчез, только он. Парализованный встает, он ходит. Так ведь и я лежал в параличе 38 лет, это мне он подарил освобождение. Слава Богу! Я остаюсь в изумлении, и Иисус продолжает свой путь. Я со всех ног за ним. Вот он беседует с женщиной-грешницей, известной своим развратным поведением всему городу. И Симон, фарисей, ухмыляется, думая в себе, если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Луки 7:39. Да что там Симон? Я и сам вдруг ощущаю в себе буквально презрение к этой женщине и готовность прогнать ее из дома. Как она может, как ей не стыдно? И где-то в глубине сердца слышу шепоток. А ты сам? Чем ты лучше? Она прикасается к нему, и святость Иисуса, чистота его, не потерпела никакого урона. Смогу ли принять такие прикосновения? Смогу ли так прикоснуться к святому? Кровь вытекает прямо из сердца. Я исполняюсь его чувствованиями. Он назван другом мытарей и грешников. Это мой друг, ведь я тот самый грешник, противный самому себе. Он беседует с женщиной-самарянкой, он в доме мытаря Закхея, он в лодке с рыбаками, он среди многотысячной толпы, он в синагоге, он в доме Лазаря и у гроба его, он рядом с плачущей вдовой, потерявшей единственного сына, он на горе Преображения, он и искушающий его фарисей. Позволительно ли давать подать кесарю? Он в доме у начальника синагоги, у постели умершей дочери его, он перед Пилатом, он и предатель его Иуда, он и отрекающийся от него Петр. «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — вопрошает Спаситель. И я слышу. «Да будут все едины, как те, Отче, во мне». И я в тебе, как и они, да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня. Иоанна 17:21. Я в нем, он во мне. Таинство святости. Аминь. По следам публикаций. Виктор Сивцов, Казахстан. Все честно. Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе. Во-первых, хочу выразить сердечную благодарность за присылаемый журнал. Уже много лет я получаю его, но написать решился впервые. И желание это возникло после прочтения журнала на тему «Об отпавших». Может быть, потому

0: что этот вопрос волновал меня всегда. Обратился я к Господу, находясь в местах лишения свободы. И одно из самых сильных нападений сатаны звучало так. «Да какие они верующие! Лишь за забор выйдут, сразу все забывают». Так что с первых шагов следования за Христом меня заинтересовал вопрос, почему же многие уходят? 7 лет я посещал комнату молитвы. Из них 5 лет я был старшим. Поэтому, как только узнавали о ком-то отпавшем, эта ноша тяжким грузом ложилась на плечи. А не моя ли вина? Но вот уже больше 8 лет я на свободе. Однако вопрос так и остался актуальным. Почему уходят? Может, и не все, может, и не сразу, но уходят. И вот, прочитав этот номер журнала, я был обрадован и удивлен. Раскрыты основные причины, и почти полностью освещен этот вопрос. И еще радостно от того, что все честно. Ведь можно было и промолчать, не поднимать этого вопроса, но проблема серьезная. Благодарность Господу за то, что Он волнует наши сердца, побуждает размышлять над этим. Слава и благодарность нашему Господу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек, высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба, моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как утренний туман, и я вновь окунулась с головой в свои проблемы. Родилась дочь, из далекой страны летели письма, шло время. Крошечный сморщенный человечек превратился в умную, красивую девочку, которую я любила больше всех на свете. Вернулся из армии Анатолий. И наша жизнь превратилась в сплошной праздник. Шумные вечеринки, веселые друзья, легкое похмелье. Жили так, словно хотели отгулять все время нашей разлуки. Только мое положение мамы привязало меня к дому. Длительные поездки на природу были уже не для меня, а Толя хотел расслабиться после страшного Афганистана, где он чудом выжил. Я уж давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние, ему явно чего-то не хватало, я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы.
2: Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний, довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд. Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду, не зная куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем углу. Горе давило плечи и опустило голову. Началось служение, все встали. Немолодой мужчина просит у Бога благословения. Значение некоторых слов я не поняла. А вот и знакомая молитва «Отче наш». Жаль, что я до сих пор не знаю ее наизусть. В открытое окно влетел ветерок, коснулся моих волос, щеки. Лед в сердце начал таять. Я оживала. Потом говорили об Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы спасти нас, потому что любит нас. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Каждое слово имело такую силу, что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня», — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося. Говорило сердце: «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем. Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Божья любовь. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Один христианский писатель рассказывал, как он в детстве лучше и глубже познал своего отца. Он всегда уважал его, восхищался им, но в его отношениях с ним всегда было много страха. Однажды в воскресенье он был с отцом в церкви. Был очень жаркий, навевающий скуку и сон день. Мальчик становился все сонливее и сонливее, веки его тяжелели и тяжелели по мере того, как он погружался в волны сна. Он уже не мог удержать головы и, увидев, как поднимается рука отца, был уверен в том, что отец толкнет или ударит его. Но отец добродушно улыбнулся, обнял его и прижал к себе, чтобы ему было удобнее спать. И с того дня он, будучи ребенком, узнал, что отец его не таков, каким он считал его, и что отец нежно и горячо любит его. Так же поступил Иисус Христос по отношению к людям. Он принес прощение Божие в нем, во Христе. Покаявшиеся грешники стали детьми Божьими, которых Отец Небесный любит горячо и жертвенно. Без Христа люди никогда не смогли бы даже предположить этого. Иисус Христос своим крестным голгофским подвигом показал людям, как относится к ним безмерно любящий их Бог. Непостижима для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Любовь Божия даровала нам жизнь, никогда не прекращающуюся, и временная смерть прерывает ее только ненадолго. Она предала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила нас от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю, Бог стал человеком, богатый стал нищим, Господин слугою.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Он хочет веры. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание евреям, 11 глава, 6 стих. Андрей вынес на улицу свою новую машинку.
2: «Ух ты, какой джип!» —
1: восхищались друзья-мальчишки, разглядывая блестящий, переливающийся разными цветами перламутровый кузов машины и мощные резиновые колеса.
2: «Наверное, дорого стоит!»
1: «Не знаю, сколько она стоит. Это мой приз. В Доме детского творчества каждое воскресенье проходят разные конкурсы. Вчера, например, я занял первое место в конкурсе детского рисунка на асфальте. Каждый из вас тоже может выбрать себе занятие по душе». Ребята загорелись желанием испробовать свои способности. Они подробно расспрашивали у Андрея о действующих кружках. И только один Эдик равнодушно сидел на скамейке, насвистывая какую-то мелодию.
2: «Я не верю, что тебе эта машинка даром досталась. Ты просто хочешь всех нас разыграть!»
1: Андрею стало очень обидно. Он так старался, подробно рассказывая ребятам обо всем, а тут вдруг такое заявление.
2: «Мне очень жаль, что ты не можешь поверить», — тихо сказал Андрей Эдику.
1: «Иисусу тоже бывает горько и неприятно слышать наши слова неверия относительно того, что Он сделал для нас. Но зато тех, кто доверяет Его Слову, Иисус считает своими самыми близкими и дорогими друзьями. Так Авраам назван другом Божьим, потому что поверил Его словам и проявил полное послушание. Давид, Даниил, Моисей и многие другие упоминаются в Библии как люди, особенно близкие и дорогие Божьему сердцу. Если мы будем доверять Богу всегда и во всем, то наши имена продолжат этот славный список друзей Иисуса.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Тача, говори, Господи! Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

основы веры. Свято имя Его. Евангелие от Луки, 1 глава, 49 стих. Стремитесь ли вы стать женщиной великой веры? Тогда подумайте, как провести свою жизнь, заполняя свое сердце и разум Словом Божьим, потому что его истины – это крепкая основа для веры, угодной Богу. То, что Мария обладала таким сердцем, ясно по гимну ее веры. Ее слова обнаруживают сердце, переполненное духом ветхозаветного закона, псалмов, пророков и молитв других верующих. Когда Мария говорит о Боге, она говорит о Нем самом, Его качествах, свойствах, часто употребляя слова своих предшественников. Божья святость – это свято имя Его. Евангелие от Луки 1:49. Бог совершенно чист и полностью другой. Он в стороне от грешных, занятых собой людей. Во Христе Бог обнаруживает свою святость, Божья милость. Милость Его в роды родов к боящимся Его. Обратите внимание на терпение и милость Господни. Во Христе Бог распространил свою милость на нас. Мы спасены благодаря смерти Его Сына на кресте за наши грехи. Божья сила. Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Луки 1 глава, 51-52 стихи. Бойтесь Божьей силы. Во Христе надменные и сильные низложены, а те, кто в глазах мира занимает невысокое положение, бедные и смиренные превознесены. Божья доброта. Бог алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Бог добр, и жизнь Иисуса отражает эту доброту. Он учил, что Бог добр даже к тем, кто неблагодарен и зол. Луки 6:35. Божья верность. Бог воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Бог всегда верен своему слову и своему избранному народу. Во Христе Бог послал Искупителя, которого обещал Аврааму и нам, потомству Авраамову. Дорогая сестра, знакомьтесь с этими божественными качествами, и не только с этими, изучая само Писание, основу нашей веры.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».

Семейный очаг. Сборник статей и рассказов для родителей. Целомудрие в семье. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притчи 20:11. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Детям необходимо привить чувство скромности и стыдливости. Стремление к этому вложено в них Богом, но родители обязаны укреплять в них эти чувства и защищать детей от любого пагубного влияния. Если дети потеряют скромность и целомудрие, то восстановить их полностью уже не удастся. При этом ребенок лишается очень важного средства защиты, которое он по Божьему предусмотрению должен иметь в детстве, отрочестве и юности. Если родители старались укреплять естественную скромность детей, то рядом с этой нечистотой они будут чувствовать себя неуютно и стесненно. Помните также, что нечистота, бесстыдство и выставление на показ голого тела препятствуют духовному разумению. Многие молодые люди и даже взрослые, считающие, что их более свободные отношения к скромности, как в семье, так и в обществе, им не вредит, не понимают, какой ущерб оно все-таки наносит их духовному разумению. «Храни себя чистым», — призывает нас Слово Божье, так как это способствует близкому общению с Господом. Поэтому уже при раннем воспитании приложим все усилия к тому, чтобы укрепить защиту, данную Богом нашим детям. Многие люди, которые не понимают этих основополагающих принципов, пытаются решить только поверхностные проблемы, которые возникли из-за упущений в воспитании детей. По незнанию или же пренебрегая определенными знаниями, родители допускают в семье неподобающее обнажение тела, а это в значительной мере питает похоть плоти в их детях. Внутренняя природа ребенка греховна и является причиной его испорченности, но правильная забота родителей о защите, которую Бог предоставляет каждому ребенку, в значительной мере препятствует его страстям и похотям развиваться во время взросления. Родительский надзор и наставление. Пламя страстей в детях и подростках часто загорается от любопытства, которое нередко возникает и растет вследствие нездорового влияния и разговоров. Когда дети стремятся удовлетворить свое любопытство, в них возбуждается похоть и плоти, которые быстро перерастают в неподвластные желания. Многие молодые люди признаются, что свои первые нечистые поступки они совершали в детстве из любопытства. Таким образом, как нездоровое любопытство, так и нездоровое влияние весьма опасны для наших детей. Дети нуждаются в присмотре родителей. Если они находятся без надзора в своем доме или в другой семье, то часто не могут устоять перед желанием удовлетворить свое любопытство. До определенного времени наши дети не в состоянии понять все связанные с этим опасности и без родительского присмотра и дисциплины не способны сдерживать свое любопытство. Считается, что 99% мальчиков и немало девочек погрязли в грехах личного скрытого нецеломудрия. Беседуя с молодежью, я убедился, что это касается и многих детей, растущих в консервативных христианских семьях. Причиной этого часто являются неприлично обнаженные части тела, недостаток родительского присмотра и отсутствие правильного наставления. Многие родители думают, что их дети не имеют подобных затруднений и не страдают от этих проблем, так как ничего не говорят о них. Но дети молчат о своих проблемах в основном потому, что родители не беседуют с ними об этом. Если родители уклоняются от таких трудных тем, то дети считают их закрытыми, а неведение в отношении нравственной чистоты приводит их к серьезной духовной борьбе, которая продолжается не только в юношеские годы, но иногда и в зрелом возрасте. Бывает, что родители ничего так и не узнают о внутренней борьбе своих детей. Многие молодые люди признаются, что постоянно терпят духовные поражения в области целомудрия. На вопрос, почему они не беседовали с родителями и не просили у них совета, чаще всего следует ответ: «У нас не было принято говорить с родителями на эти темы». Поведение в спальне.
Большую ошибку допускают родители и воспитатели, когда позволяют мальчикам и девочкам одеваться и раздеваться в присутствии друг друга. Естественно, малыши скоро забывают то, что видят, но они очень быстро приходят в тот возраст, когда начинают с интересом разглядывать определенные части тела. Поэтому девочек и мальчиков необходимо заранее приучить переодеваться в разных комнатах. Помните, любопытство – одно из главных орудий, используемых дьяволом для того, чтобы осквернить детей. Не допускайте, чтобы мальчики и девочки, достигшие возраста, в котором они начинают интересоваться друг другом, спали в одной комнате. Интерес к противоположному полу может проявляться уже в 3- или 4-летнем возрасте, если не раньше. Во сне дети часто принимают неприличные позы, поэтому необходимо, чтобы мальчики и девочки спали в разных комнатах. Не позволяйте детям лежать в обнимку или прижиматься друг к другу. Греховные привычки часто начинаются именно с такого поведения. Родители должны следить за привычками своих детей, чтобы не допустить развития нецеломудрия. Многие родители считают, что нет ничего страшного в том, что они вечером ходят полураздетыми или едва прикрыв свое тело, ведь они находятся у себя дома. Однако нам необходимо помнить, что мы в семье не одни. Родители, не забывайте закрывать дверь в свою спальню. Не допускайте, чтобы дети, достигшие возраста, в котором у них пробуждается любопытство, спали с родителями, а также присутствовали при их переодевании. То, что дети иногда невзначай видят в спальнях своих родителей, для них может быть настоящим потрясением. Мне не раз приходилось слышать об этом от многих молодых людей. Закрытые двери, шторы и жалюзи необходимы, чтобы защитить детей от того, что им не нужно видеть. Поведение в ванной и туалете. Разве есть необходимость в том, чтобы 2 мальчика или 3 девочки ходили вместе в туалет? Конечно, нет. Если несколько девочек идут в туалет, то можно представить себе, что там может произойти. Это относится и к членам церкви, и гостям. Нельзя также позволять детям ходить в туалет просто где-нибудь во дворе. Такая привычка лишает ребенка чувства естественного стыда и способствует развитию излишней свободы. А хорошо ли, когда старшие дети помогают младшим сходить в туалет? Конечно, в этом бывает необходимость, но следует ввести ограничения и соблюдать их. Катастрофой может закончиться для детей ситуация, когда 10-летний мальчик помогает сходить в туалет годовалой или 2-летней девочке. Вполне вероятно, это вызовет нежелательный интерес, который может привести мальчика к таким занятиям, о которых родители никогда и не узнают, но которые станут для него проблемой на многие годы. Через время он, возможно, начнет упрекать себя и таким образом, постоянно обвиняя себя, будет терпеть духовное поражение, так как год за годом будет бороться со своей проблемой нецеломудрия или же втайне постоянно обвинять своих родителей в том, что они в детстве возложили на него такую непристойную обязанность. Многие родители позволяют разнополым детям купаться вместе, что может породить проблемы, о которых родители даже не подозревают. Нужно, чтобы дети купались в ванной отдельно, а также под наблюдением взрослых, пока не научатся купаться сами. Когда купание в ванной превращается в игру, появляется возможность для пробуждения нездоровых интересов и чрезмерного любопытства. Родители должны следить за тем, чтобы дети не задерживались долго в ванной. Пеленание ребенка тоже вызывает любопытство у детей, особенно у тех, которые приходят в гости. Поэтому хорошо, если мать, прежде чем перепеленать ребенка, отошлет детей поиграть. Если же не сделать этого естественно и без принуждения, то у детей может пробудиться нездоровое любопытство. Присутствие младенца в семье предоставляет возможность правильного полового воспитания других детей, но родители должны мудро определить, что именно в таком воспитании является правильным. Целомудрие в одежде. Недостаточно покрытое тело часто вызывает у детей любопытство. Бывает, что тело девочки хорошо прикрыто, когда она стоит, но когда она сядет или наклонится, то короткая или узкая юбка более выставляет на показ тело, чем прикрывает. Христианская одежда должна быть приличной и практичной. Юбка должна свободно и полностью прикрывать колени, когда девочка сидит. Никак нельзя назвать скромным мальчика или девочку, чьи руки и ноги слишком открыты. Когда платье девочки высоко поднимается во время игры или каких-либо занятий, то ее нижнего белья далеко недостаточно, чтобы покрыть тело. Не забывайте, что нецеломудренная одежда – это орудие дьявола, который использует ее в своих целях.
Если наши девочки не будут придерживаться норм целомудренного поведения, то они будут не только искушать юношей, но и вызывать похоть у безбожных мужчин. Возможно, такие мужчины и будут сдерживать свои похоти, если рядом с девочками будут находиться их родители. Но где гарантия, что возникшая похоть не побудит этих мужчин нанести ущерб другим девочкам и таким образом совершить тягчайший грех? Отношения между родителями и детьми. Поведение родителей в присутствии детей может либо созидать, либо разрушать чувство приличия у детей. Несомненно, дети должны знать, что родители всем сердцем любят друг друга, но показывать это лучше не поцелуями и объятиями. Развязное поведение родителей в присутствии детей может привести к плохим последствиям. Между отцом и взрослеющей дочерью тоже должны складываться целомудренные отношения. Если дочь нуждается в особом внимании, то приласкать ее – обязанность матери. Подобно этому, и отношения матери с сыном должны оставаться святыми и созидать духовную жизнь сына. Излишне нежные чувства и поведение могут ослабить мужественность, характер и нравственную кротость молодого человека. Игры детей без присмотра. Мальчики и девочки, долго играющие вместе без присмотра родителей, подвергаются опасности в вопросах нравственной чистоты. Если дети долго играют в сарае, в лесу, на чердаке или даже в спальне, то это должно вызывать у родителей беспокойство. Немало молодых людей признаются, что в детстве старались удовлетворять свое любопытство именно в таких ситуациях. Во многих верующих семьях в спальнях происходит между детьми такое, о чем родители даже не догадываются. Подобное случается, когда мальчики и девочки вместе выполняют какие-либо работы в отсутствии родителей или кого-то из взрослых. Бывает, что дети из разных семей остаются одни в воскресенье после обеда, в то время как их родители общаются или отдыхают. Дети, оставаясь без присмотра, получают возможность заниматься нечистыми делами. Не будем утверждать, что наши дети не испытывают искушения такого рода или не имеют возможности заниматься такими делами. Часто родители недостаточно внимательны к детям и в вопросах целомудрия излишне доверяют им. Об этом говорит множество печальных фактов. Что слышат наши дети? Есть родители, которые совершенно безответственно говорят в присутствии детей на недопустимые темы. В общем, они мало беседуют со своими детьми и упускают возможность дать им необходимые сведения об естественных функциях человека, но они слишком откровенно говорят в присутствии детей о размножении животных, о рождении младенцев. Необходимо строго запрещать детям разговаривать о половой жизни, а также о рождении людей и животных. Если у них возникают такие вопросы, то обсуждать их нужно только с родителями. Если же родители никогда не беседуют с детьми на подобные темы, то не следует ожидать вопросов со стороны детей. Они будут говорить с теми, с кем им легко общаться. Если мы, родители, будем открыто говорить с детьми на темы, касающиеся полового воспитания, если мы объясним им, что является нечистым и недопустимым, то они непременно поймут нас и впоследствии смогут дать правильную оценку тому, что увидят и услышат. И как они открыто говорят с нами о том, что кто-то курит, выпивает или обманывает, ведь мы объяснили им, что это грех, так просто они будут делиться с нами своими тревогами и переживаниями по поводу сохранения целомудрия. Если же они никогда не слышали от нас наставлений на эти темы, то они не станут обсуждать их с нами. Точно так же обстоит дело и с вопросами нравственной нечистоты. Если мы не поговорим с ними на эту тему, то они будут обсуждать ее с другими детьми и получат ложные сведения, что приведет к неверным оценкам, мыслям и в результате греховным поступкам и привычкам, от которых избавиться будет очень трудно. Дети получают слишком много информации, слыша разговоры взрослых. Особенно это относится к 4- и 5-летним детям. Поэтому во время игр они делают то, что совершенно недопустимо. Заметив это, родители должны признать, что бывают слишком откровенны в разговорах при детях, и приложить все старание к тому, чтобы исправиться. Как рассказать детям о половой жизни? О том, как размножаются люди, ребенок должен узнать до того, как пойдет в школу. Рассказать о Божьем плане продолжения человеческого рода на земле и о том, как люди приходят в мир – задача отца и матери. Не нужно объяснять подробно. Главное – защитить мысли и чувства ребенка, который встретится в школе с детьми, не наученными сохранять целомудрие. Эти дети расскажут нашему ребенку то, что может ему серьезно повредить, если он не будет наставлен как должно.
Ребенок, задающий родителям вопрос, должен получить такой ответ, который удовлетворил бы его любопытство, чтобы он не делал неуместных замечаний в присутствии других людей и не искал ответа на свои вопросы на стороне. При этом не обязательно объяснять все до мельчайших подробностей. Дети легко удовлетворяются объяснениями в общих чертах. Нет необходимости говорить детям больше того, о чем они спрашивают. Когда у детей возникают вопросы, многие родители ошибочно полагают, что теперь ребенок заинтересовался этой темой и наступило время объяснить ему все. Это большая ошибка. Ребенок в том или ином возрасте может усвоить лишь определенный объем информации, и родители должны иметь мудрость, чтобы знать, сколько же ее должно быть. Трудности переходного возраста. В переходном возрасте наставлять детей необходимо очень осторожно. В их организме происходит много физиологических изменений, и они не знают еще, как им следует воспринимать свои новые чувства, ощущения и стремления. Дети часто чувствуют себя виноватыми,

Сын слишком плох, а в силу скрытой в нем естественной склонности к злу. Не подозревая о наличии в нем этой склонности, он не знает, как бороться с приходящими искушениями. Почему необходимо соблюдать чистоту до брака? Сегодня многие молодые люди смущены тем, что никто, ни родители, ни служители, ни церковь, не дает им конкретных обоснованных указаний относительно поведения до брака. Почему им нельзя прикасаться друг к другу? Почему нельзя держать невесту за руку или целоваться с ней, тем более после помолвки? Как мало тех, кто понимает, что после этого они будут чувствовать себя связанными физическим обоюдным влечением, от которого не смогут освободиться и с которым едва ли смогут справиться до брака. Естественно, это проблема не молодых людей, а их родителей, которые не справились со своей задачей и не наставили своих детей, не ограничивали их вовремя. Юные христиане, как юноши, так и девушки, желающие исполнять волю Божью, хотят, чтобы ими руководили и их наставляли заботливые и понимающие родители и пастыри церкви. Не будем их разочаровывать. Подготовка к браку. Многих молодых людей смущает то, что они не получают открытого наставления и помощи в том, что их ожидает в первые дни после свадьбы. Как жаль, что дети, имеющие хороших родителей-христиан, встречаются с такими затруднениями в своей жизни. Юноши и девушки, думая об ответственности за чистую, гармоничную семейную жизнь и не находя покоя в своих сомнениях, ищут в книгах что-то такое, что привело бы их к свету. Часто такие книги, даже якобы христианские, освещают брачные отношения в чувственном свете, отрицательное воздействие на духовную жизнь, потому что содержат в себе нездравые мысли и неправильные советы. Вызывает беспокойство то, что некоторые такие книги супружеские пары передают из рук в руки, чтобы восполнить недостаток полноценного наставления. Вступающим в брак мы на основании Священного Писания обычно даем много наставлений относительно святости и чистоты во всех областях, кроме интимной. Большая ответственность и задача родителей с самого начала правильно наставить молодого мужа и жену, как им следует вести себя в интимной жизни. В первые дни брачной жизни часто возникают такие проблемы, которые супруги не могут решить в течение многих лет, поскольку не понимают, что правильно, а что неправильно в их отношениях. Мать-христианка, любящая свою дочь и заинтересованная в ее духовном благополучии, должна вовремя наставить ее, чтобы она знала, что ожидает ее в браке. Точно так же отец должен наставить своего сына. Необходимые указания устранят опасения молодых людей и помогут им понять, в чем заключается Божий план и Его воля в отношении брака, как выглядят правильные супружеские отношения, помогут молодым супругам сохранить и укрепить доверие и почтение к родителям и старшим братьям. Пусть же сам Бог дарует каждому из нас смелость и мудрость в воспитании наших детей.

какими будут наши дети. И сказал царь Асфеназа начальнику евнухов своих, чтобы он и сынов Израилевых из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы он научил их книгам и языку халдейскому». Даниила, 1 глава, 3 и 4 стихи. Кому из христиан не хочется, чтобы их дети были служителями, чтобы они служили Богу и церкви Его? К сожалению, история знает немало примеров, когда дети верующих родителей становились хулиганами и вели непристойный образ жизни, навлекая поношение на христиан. Обычно в молодости люди говорят: «Я буду лучше воспитывать своих детей, мои дети не будут такими, как ваши». Молодые видят ошибки других в воспитании детей, и им кажется, что у них все будет по-другому. Однако тем, у кого подрастают дети, нередко приходится огорчаться от того, что они не такие, какими и хотелось бы видеть. Царь Навуходоносор велел найти отроков, которые служили бы в царских чертогах. Они должны были соответствовать определенным требованиям. Во-первых, отроки должны были происходить из царского или княжеского рода. Пленников было очень много, поэтому выполнить повеление царя было нелегко. Люди не носили знаков отличия, у подростков не было ни табличек, ни погон. Здесь на первый план выступали внешние данные. Внешность зачастую выдает происхождение человека.

0: века. В прошлом нетрудно было отличить дворянина от простолюдина, как и сегодня начальника от рабочего. А дети похожи на своих родителей. Стиль воспитания, окружающая среда накладывает отпечаток на внешность ребенка. Вспомним один эпизод из жизни Гедеона. В сражении, принесшем Гедеону победу над врагами, были пойманы два вражеских царя. Прежде чем совершить над ними суд, Гедеон спросил, какого вида были люди, которых они истребили на Фаворе. Цари ответили: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Судьи 8.18. Гедеон не был из царских сыновей, и пойманные они знали, что убитые ими были его братьями. В чем же заключается вид царских сыновей? Вся слава чери царя внутри. Одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Псалом 44, с 14 по 16 стихи. Слава чери царя внутри. Одежда ее сшита золотом. Внешность человека часто выдает, кто он. Наши дети из рода царского и княжеского. Естественно, имеется в виду не физическое происхождение. Все рожденные свыше дети великого царя, царственное священство, народ святой, род избранный. Внешний вид наших детей говорит об их происхождении. Отличаются ли они от неверующих детей? Родителям хочется одевать своих детей красиво, и нередко даже маленькие мальчики и девочки приходят на собрание словно куклы. Кто-то восхищается ими, кто-то завидует, а кто-то печалится. Спросим себя, похожи ли наши дети на христиан? Выходя из дома или глядя в зеркало, задаем ли мы себе вопрос, говорит ли мой внешний вид о том, что я христианин? А дети наши похожи ли на верующих, на детей царского рода? Во-вторых, царь потребовал, чтобы отроки были без телесного недостатка. Это говорит об отношении родителей к здоровью детей. Из Писания мы знаем одного человека по имени Мемфивосфей. Он был хромой на обе ноги, потому что его в детстве уронила нянька. Родители ответственны за здоровье своих детей и должны беречь их, чтобы они не падали, не калечились, не болели. О добродетельной жене в книге притчи написано: «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». Притчи 31.21. «Мама и ночью будет шить и вязать, чтобы одежда у детей была красивая, теплая, чтобы дети не мерзли». Есть места, где детей в школу возит школьный автобус. Дети выходят на остановку и ожидают его. В одном таком городке осенью, когда на улице около 10 градусов тепла, на остановке можно увидеть девочку в летнем платьице с коротким рукавом и в сандалиях на босую ногу. Стоит и дрожит, а сверху еще и дождик моросит. Почему же девочка так одета? Оказывается, ее мама никогда не провожает дочь в школу, она еще спит в это время». Дети обычно плохо понимают, как следует одеваться. Им непременно нужна помощь родителей. Если ребенок, например, ночью раскрылся, то он не проснется, чтобы снова накрыться, хотя и замерзнет. Родители ответственны и за поведение детей, и за то, как они одеты. Одна маленькая девочка залезла на дерево и упала с него. От удара об землю у нее оторвалась печень. А папа и мама находились рядом и видели, что дети лазят по деревьям, но не остановили их. Некоторым кажется, что дети проворны, пусть, мол, развиваются. Развиваться хорошо, но когда дети падают так, что калечат себя, когда обвариваются кипятком, падают с лестницы и ломают себе руки и ноги, это плохо. Ребенок может страдать еще и до своего рождения. Если мать, вынашивая дитя, не бережет себя, то какое здоровье будет у ребенка? Если она поднимает тяжести, выполняет непосильную работу, легко одевается в холодное время года, дитя страдает. Может, мать и не чувствует или не сознает до конца, какие процессы протекают в ее организме, но ее поведение и внешняя среда, в которой она находится, сильно влияет на еще не родившегося ребенка. Ссоры между супругами, как и недостаток витаминов, отрицательно сказываются на детях. Они рождаются хилыми, нервными, слабыми. Какими будут дети, во многом зависит от родителей. Когда наши дети взрослеют, у них нередко обнаруживаются такие заболевания, как плоскостопие, сколиоз и другие. Это, конечно, встречается не только у верующих. Нынешнее поколение молодых людей вообще больное. Многие винят в этом радиацию, экологию. Правда, есть болезни, которые постигают нас не по нашей вине. Но в большинстве случаев именно родители отвечают за здоровье своих детей. Если у ребенка кривой позвоночник, значит, родители не наблюдали за тем, как он в кроватке лежал, как сидел, как уроки делал за столом. У некоторых детей голова не круглая, а сплющенная как-то. Прихожу в одну семью, а у них ребенок с такой головой лежит. Говорю, его еще надо чаще поворачивать в кроватке, чтобы не в одном положении лежал. А родителям и невдомек, хотя бы спросили, почему у ребенка такая голова. А другие ребенка купают. Я сунул руку в ванну, а вода чуть теплая. Дитя дрожит и кричит. Мать говорит, у всех дети любят купаться, а наш не любит. Так кто же любит в холодной воде купаться? Дело родителей наблюдать за здоровьем детей, вовремя приучать их к какой-либо работе или к физическим упражнениям, чтобы они были стройными, красивыми, вовремя подлечивать их, приглашать служителей, чтобы совершили молитву с помазанием. Все дети болеют. Вряд ли сегодня найдется семья, в которой дети или хотя бы один ребенок никогда не болел. Однако тех, кто приглашает служителя совершить над ребенком молитву с помазанием, очень мало. Родители скорее напичкают ребенка лекарствами, чем позовут служителя. Да, иногда лекарство действительно нужно, но в большинстве случаев оно лишь отравляет детей, и впоследствии появляются еще большие проблемы со здоровьем. Надежный способ лечения – пригласить служителя, который помолится великому Богу, и ребенок, как и взрослый, получит исцеление по воле Господа. Даниил, Сидрах, Мисах и Авденага были не только внешне похожи на царских сыновей. У них и телесных недостатков не было, и в этом можно увидеть заботу родителей. Написано, что они были красивы видом, то есть стройные, хорошо сложенные. Это Божье благословение. Когда жена вынашивает ребенка, муж должен заботиться о том, чтобы она не волновалась, не переживала, физически не перегружалась, хорошо питалась. Бывает, что поздней осенью и даже зимой молодежь не надевает головных уборов. Это тоже упущение родителей, особенно отцов. К сожалению, отцы слабее реагируют на внешний вид детей, чем матери, и это плохо. Кто из родителей не знает, что маленькие дети нередко пытаются засунуть палец в розетку? Отец обязан принять все меры предосторожности, чтобы обезопасить жизнь и здоровье ребенка. У нас же в домах чего только не увидишь. Можно даже увидеть необесточенные оголенные провода. Как-то раз зашел я в один дом, а у них лежит на полу удлинитель. На одном конце вилка, а на другом розетка. Розетка разбита да нельзя. Ребенок вилку воткнул в сеть, а розетку в рот сунул. А потом язык во рту не помещался от ожогов. Хорошо еще, что жив остался. Куда смотрит отец, который держит в доме такой удлинитель? В одной семье на газовой плите стояла кастрюля с кипятком. Дети открыли духовку и вдвоем залезли на дверцу. Газовая плита рухнула, и 20 литров кипятка опрокинулось на детей. Один ребенок умер, а другой много месяцев провел в больнице. Мать обязана следить за тем, чем занимаются ее дети. Меры предосторожности тоже надо знать. Ножи, вилки и ножницы надо убирать подальше, повыше. Это очень серьезно и важно. В жизни детей важно не только духовное воспитание, но и самое обычное воспитание дома, в быту. Следующее требование царя Навуходоносора касалось умственного развития подростков, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских. В среде верующих можно услышать такое: «Зачем учиться? Это все мирское, плотское. Чтобы дети в мир не уходили, пусть лучше будут безграмотными, пусть дворы метут». Если наши дети двоечники, то это позор, это поношение на имя Бога. Бывает, учительница сплошные двойки в дневнике ставит, замечания пишет, а родители не реагируют. Один отец говорит мне: «Все равно мой сын будет коров пасти, зачем ему учиться?» А мальчик не глупый. Почему же он должен такую профессию приобретать? Он же может научиться чему-то более полезному. Однако отец так видит будущее своего сына. А учителя в тревоге и недоумении. Очень хорошо и вполне нормально, если ребенок научится читать еще до того, как пойдет в школу. Этому можно научиться уже в 5 лет. В этом возрасте дети усваивают азбуку легче, чем в 8 лет. Писать тоже лучше научить ребенка еще до школы. Учебный процесс будет проходить гораздо легче, если ребенок научился чему-то до того, как пойти в школу. Одного мальчика, учащегося 4 класса, пришлось проверять, отстающий он или нет. Собралась специальная комиссия, спрашивает его: «Кошка – это дикое животное или домашнее?» А он не знает. Простое сложение и вычитание тоже непосильно для него. Наши дети должны быть смышленными, годными для науки. Следить за их правильным развитием и содействовать ему – это задача родителей. Детям непременно надо уделять внимание. Если ребенок учится плохо, то родителям необходимо садиться рядом с ним и объяснять, как, например, решить задачу. Нельзя кричать на ребенка, когда у него что-то не получается. Бывает, мать такой крик поднимет, что ребенок теряется и не может понять даже того, что вчера понимал. А мать может и оскорблять его, и унижать, и даже по голове бить. Это вообще недопустимо. Учеба после окончания школы тоже нормальное явление. Дети должны освоить какую-либо профессию, получить определенную специальность. И когда приходит время создавать семью, молодой человек уже может заработать на жизнь, так как у него есть специальность. В противном случае, и такое случается, у повзрослевшего сына уже свои дети появились, а он все еще находится на иждивении родителей, потому что никакой профессии не освоил, не научился зарабатывать деньги. Будущее детей зависит от родителей. Поэтому надо чаще заглядывать в дневник, в тетради и помогать ребенку прививать ему любовь к науке. Как-то был я в одном детском лагере, проводил беседу. Дети 10-12 лет. Им сказали, что у них в гостях служитель и можно задавать вопросы. Записок было немало, но две из них я сохранил. Они обнаруживали жуткую безграмотность. Девочка пишет: «Мы сегодня пойдем в поход». В каждом слове ошибка, и не одна. Еще одна записка. «Во сколько лет можно жениться?» Мальчик не сделал ошибку только в слове «лет». То, что в этом возрасте в голову лезут глупые мысли, понять можно. Но понять такую безграмотность очень трудно. У верующих такого не должно быть. Примечательно, что неверующие больше беспокоятся о воспитании и обучении своих детей, чем верующие. Правда, я считаю, что вопрос образования должен стоять на втором месте после духовных вопросов, но совершенно пренебрегать им неправильно. Дети вырастают и оказываются неспособными ни документы оформить, ни даже показания счетчика снять правильно и заплатить за электричество. Однажды в кругу служителей мы заговорили о том, что надо поехать в Волгоград. Один молодой брат спрашивает: «Это на Украине?» А другой даже очки снял, смотрит на него в недоумении: «Слушай, у тебя какая оценка по географии была?» Сегодня дети не знают названий столиц. Антарктиду ищут где-то на севере. Поэтому на вопрос о образовании необходимо обращать особое внимание. Юноши из книги Даниила должны были соответствовать определенным требованиям и быть годными служить в чертогах царских. Как можно было определить их пригодность? Можно проверить знания человека, оценить его внешний вид. А как определить пригодность служить? Сюда относится культура, а также способность служить ближним. Какова культура наших детей? Стучит ли ребенок в дверь, желая зайти в спальню родителей? Говорит ли он «доброе утро» своим домашним? Благодарит ли за пищу? Как-то раз в детском лагере мы с одним братом стояли утром у самой тропинки, по которой дети шли умываться. Было время подъема, и дети с полотенцами и зубными щетками бежали мимо нас к речке. Я говорю брату: «Почти весь лагерь, 400 человек, прошли мимо нас, и только двое или трое сказали «доброе утро». Все проходят и даже не смотрят в нашу сторону. Мы словно два дерева здесь стоим». Постучаться, сказать «доброе утро», «спокойной ночи» — это также воспитание. После обеда или завтрака, когда мать накормила детей, говорят ли они «спасибо»? Это зависит от отца. Если он благодарит жену, дети тоже будут благодарить. Естественно, дети многому учатся у родителей. Если родители умеют просить прощения друг у друга, благодарить за еду, если после вечерней молитвы они приветствуют друг друга и детей, то всему этому научатся и дети, причем, естественно, просто на всю жизнь. Детей всему надо учить. Утром, встретившись с сыном или дочерью, отец и мать должны сказать ему или ей «доброе утро». Да, вначале старший говорит, а потом, когда ребенок научится, он первый будет здороваться с родителями. Детей нужно научить уступать место старшим в городском транспорте, дома, в молитвенном доме. Все школьники должны это знать и так поступать. Взрослый может сказать шестилетнему: «Сиди, я постою». Это его право, но ребенок должен знать, что его обязанность – уступить место старшему. От воспитания в семье зависит будущая жизнь сегодняшних детей в обществе, как они будут относиться к соседям, сотрудникам, ровесникам и пожилым людям. Родители обязаны научить детей служить ближним, трудиться на благо ближних. Например, детей следует научить накрывать на стол. Уметь это делать должна не только мать. Мальчики, как и девочки, вполне могут справляться с этой нетрудной задачей. Матери иногда извиняются. «У меня 10 детей и не успеваю». Почему же не успеть с 10 детьми? Это же, наоборот, облегчение во многих вопросах. 10 детей – значит, есть кому пол помыть, со стола убрать, стол накрыть. Но если мать все делает сама, то какими вырастут ее дети? Если дети не научились служить родителям, если они не моют полы, потому что это всегда делает мама, не моют посуду, не стирают, не готовят по той же причине, что у них мама-слуга, и в будущем выросшие дети ничего не будут уметь. Они постороннему человеку стул не подадут, своей жене пальто не поддержат, сапоги ей не застегнут в трудный момент, так как не видели, что так делает папа, так как не научились этому в детстве. Иисус Христос приходил на землю, чтобы послужить. Он оставил нам пример, как нужно любовью служить друг другу, и мы должны научить этому своих детей. Некоторые родители вредят своим детям тем, что угашают их пыл. На праздник жатвы, на бракосочетаниях дети, особенно девочки, всегда хотят помогать старшим. И есть такие родители, которые останавливают. «Хватит, пусть другие посуду моют. Тебе что, больше всех надо?» Не останавливайте, пусть дети служат. От работы они не умрут, а опыт и сноровку приобретут. Если они оказываются под определенной нагрузкой, это хорошо. Им будет легче потом, когда они вырастут. Если же их сейчас оградить от посильного труда, то в будущем им будет трудно. Они не будут служить ни в церкви, ни дома, они вырастут бездельниками. И если такие родители будут мечтать о том, чтобы их дети стали служителями, их мечты не осуществятся. Лодырям на кафедре нет места. Пусть они сначала научатся картошку чистить, мусор выносить, полы подметать. Когда какой-нибудь старушке в церкви надо огород вскопать, а дети, как и взрослые, опускают голову, чтобы их пресвитер не увидел и не послал, это стыд. И если в этом случае только мои дети пойдут, пусть они больше поработают, Бог их за это вознаградит, и из них получатся хорошие люди, годные служить в царских чертогах. Многие родители хотят, чтобы их дети стали проповедниками, благовестниками, тружениками в церкви, потому им нужно вовремя научить детей работать в доме молитвы, на огородах у наших старцев. Потом и в царские чертоги они смогут попасть, то есть стать служителями в Доме Божьем. Родители непременно обязаны научить своих детей страху Божьему. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Обратим еще раз внимание на то, что Даниил и его друзья были совсем молодыми. Если бы такое решение принял пресвитер или член церкви, это было бы понятно. По-другому они и не должны поступать. Но то, что юноши, за которыми никто не наблюдал, смогли принять такое решение, было настоящим подвигом. Они не стали оправдываться тем, что находятся в плену, что их здесь никто не увидит, что они нарушат царское повеление или же умрут с голоду. Они решили не оскверняться. Страх Божий был в их жизни на первом месте. Однажды Иосиф оказался один в доме Потифара. Если бы он тогда уступил уговорам жены царедворца, то, возможно, его жизнь была бы лучше устроена в этом доме. Но он боялся Бога. Его научили этому родители, научили еще в детстве. Даниил не только принял решение, но и сохранял свою позицию до конца. Когда ему сказали, что он может навлечь на приставленного к ним вельможу гнев царя, если тот увидит, что он и его товарищи худощавее других, Даниил не отступил. У него была твердая вера в то, что его позиция правильна перед Богом. Он попросил в пищу овощи и воду для питья. 3 года отроки питались овощами. Потом царь позвал их к себе. В разговоре с ними выяснилось, что подобных им в царстве нет. И тогда они стали служить при царе. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Они в 10 раз были умнее не ровесников, с которыми вместе учились, а тех мудрецов, которые уже служили при царе. Дальнейшая жизнь этих молодых людей тоже была бескомпромиссной. Сначала они отказались питаться яствами с царского стола, потом на их пути встал золотой стукан, потом был львиный ров. Во всех искушениях они проявили верность Богу и Его Слову. Хотя можно было найти какие-то варианты, чтобы и истукану не кланяться, и наказания избежать. Они могли не появляться на площади, где собиралось множество народа, поклоняющегося истукану, ведь никто не делал там перекличку. Но юноши не стали таиться, они пошли на площадь именно с той целью, чтобы не поклониться. Даниил мог помолиться лежа, накрывшись одеялом, но он встал на колени у открытого окна, как делал это всегда. Вот она, верность, бескомпромиссность, посвященная Богу жизнь. Какими будут наши дети? Возможно, они еще совсем маленькие, и родители не думают, какими они будут и что с ними будет, когда они вырастут. Но кем они будут и как будут жить, зависит от того, как сегодня относятся к ним родители. Отец и мать обязаны воспитать своих детей пригодными для служения в церкви, обязаны сделать все, чтобы их дети выросли христианами, служителями, и чтобы в будущем, даже перед лицом смертельной опасности, они оказались бескомпромиссными, верными Богу до смерти.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загансвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем обзор большой темы «Христос в каждой книге Библии». И каждый раз, когда мы вникаем в ту или иную книгу, мы находим особенности. Особенности, которые важны в нашей жизни. Он в центре. Христос в центре Библии, и Он является центром. Он является всем в нашей жизни. И очень важно, тогда, когда мы рассуждаем о той или иной книге, когда мы смотрим на те или другие истины, очень важно не только увидеть Христа вот в той или иной книге, но очень важно посмотреть, действительно ли Он является таковым в моей жизни. Когда мы говорим о Иисусе Христе как главе Церкви, а является ли Он главой в моей жизни? Является ли Он самым основным? Является ли Он той главой, которому я прибегаю? Когда мы говорим о Христе, что Он царь, что Он князь, а является ли Он князем или царем в моей жизни? Действительно ли Он руководит? Действительно ли Он управляет? Действительно ли я прихожу к Нему со всеми вопросами, со всеми проблемами? Сегодня мы с вами будем смотреть на первое послание Иоанна. И в этом послании Иисус Христос показан как вечная жизнь. Давайте откроем первое послание Иоанна, первая глава, и прочитаем первые два стиха этой первой главы. Первое послание Иоанна, первая глава, прочитаем первые два стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Наверное, немного необычное начало. Нет такого вот особенного приветствия, какое мы видим в других посланиях. Нет даже упоминания автора. Я посмотрел вот на два предыдущих послания вот в нашей синодальной русской Библии. Вот Иаков и Петр начинают свои послания вот с имени. Иаков начинает и говорит: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии». Петр начинает первое послание свое очень похоже. Говорит: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным». Интересно, что два послания вот после послания Иоанна, послание Иуды и послание апостола Павла к римлянам тоже начинается вот с имени, начинается приветствием. Говорится о том, кто написал это послание, говорится, к кому оно адресовано. Но здесь апостол Иоанн, начиная свое письмо, начинает свое послание и сразу переходит к основной цели. Он сразу показывает на цель, для чего он писал это послание. И он говорит, что цель – показать и возвестить о жизни вечной. Та жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Почему для верующих того времени было важно услышать именно это слово? Почему апостол Иоанн выбрал именно этот подход? Мы с вами знаем, что уже тогда, конец первого столетия, появилось множество лжепророков. Дальше апостол Иоанн будет говорить об антихристах, которые уже тогда, конец первого века, появились, и которые верующих, которые в церкви учили неправильно, те, кто распространял различную ересь. И вы помните, апостол Павел и другие апостолы, они говорили, предупреждали верующих, говорили о том, что пройдет немного времени. Апостол Павел говорит, что вот по отшествии моем придут многие волки, не щадящие стадо, придут те, которые будут возвещать эту ересь. И уже тогда, конец первого столетия, распространялась различная ересь. наверное, самым таким вот известным отклонением от истины являлась философия дуализма, или как она дальше стала известна, как философия гностицизма. И те, которые проповедовали, те, которые говорили об этом, они говорили, что существует конкретное разграничение между духовным и физическим, миром духовным и миром физическим. И эти два мира никогда между собой не могли переплетаться. Если мир духовный, значит, это духовное. Если мир физический, значит, это мир физический. И они утверждали, что Бог никогда не мог стать человеком. И в то же самое время человек никогда не мог быть Богом. И вот апостол Иоанн писал верующим, которые слышали эту ересь, которые знали о том, что было проповедуемо этими людьми. И были те люди, вот особые люди, досетики, которые говорили, что Иисус Христос был Богом, был Духом. Они говорили, что Он никак не мог быть человеком, что то, что видели ученики, то, что видел народ, это был просто мираж, это был просто какой-то призрак, его физическое тело только казалось таковым. Были приверженцы Сирентия, который также жил вот в Ефесе в то время, там, где апостол Иоанн был, которые говорили обратное, говорили, что Иисус Христос был человеком, что Он не был Богом, что божественный Христос вот снизошел как-то на физического Иисуса только в момент крещения, потом опять был взят. И вот в такой вот момент или в такую ситуацию апостол Иоанн писал свое послание. И здесь уже в самом начале, в эти несколько стихов, которые мы прочитали, апостол Иоанн отвечает вот на всю эту ересь, на все эти вопросы, которые были. Он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Апостол Иоанн говорит, что Иисус Христос является жизнью вечной. Он является Богом, тот, кто был у Отца от самого начала, тот, у кого нет начала, тот, у кого нет конца. И он говорит, что Иисус Христос является Богом, и тем, что он говорит, что он жизнь вечная, он как раз и показывает, что Иисус Христос был Богом. С другой стороны, он говорит, что он был человеком. Он говорит, что эта жизнь вечная, она пришла. И мы, говорит, видели это своими очами. Он был очевидцем. Он был одним из тех, кто видел. Он говорит, мы рассматривали его. Мы, говорит, осязали руки наши. То есть апостол Иоанн, как тот свидетель действительно Иисуса Христа, когда он был здесь на земле, он говорит, что в то же самое время Иисус Христос был человеком. Он был Богом. Он был жизнью вечной, и в то же самое время он был человеком. Наверное, когда мы говорим о жизни вечной, во все времена, наверное, с самого начала человечества и вот до нашего времени, люди искали какой-то рецепт для того, чтобы жить вечно. Хотели найти вот рецепт вечной жизни. Они даже применяют различные способы как-то, чтобы увеличить свою жизнь здесь на земле. И вот некоторые говорят, что необходимо особенное питание, другие говорят, что необходимо вести особенный такой вот аскетический образ жизни. Некоторые, особенно в наше время, придерживаются мнения, что необходимо медицинское вмешательство для того, чтобы замедлить как-то процесс старения или мутации ДНК. Даже вот последние, может быть, 15-20 лет даже основалась такая вот целая наука, которая называется крионика. То есть это технология, когда человека погружает в особое охлажденное состояние, когда он умирает, для того, чтобы потом на будущее он мог сохраниться, для того, чтобы потом как-то вот воскресить его или еще что-то сделать. То есть во все времена человек старался как-то продлить свою жизнь на земле. Но Апостол Иоанн говорит о том, что жизнь вечная – это только Иисус Христос. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе. Иисус Христос, говоря о самом себе, Он говорит в 39 стихе: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть Иисус Христос говорит все Писание говорит о Христе, и все Писание говорит о Христе как о жизни вечной. Вы помните, в 11 главе Евангелия от Иоанна, в 25 стихе, когда Иисус Христос имел это общение с Марфой, с Марией, тогда, когда Лазаря Он воскресил, и Он говорит Марфе такие слова: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть Иисус Христос говорит о Себе, что Он действительно является этой жизнью вечной. Когда мы с вами смотрим вот Евангелие от Иоанна и первое послание от Иоанна, мы с вами видим, что у апостола были совершенно разные цели. Для чего он писал? Если Евангелие от Иоанна было написано тем, кто еще не верил во Христа, и основная цель Евангелия была в том, чтобы те люди, которые не знают Христа, которые не приняли Его, чтобы они поверили, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы с вами читаем 20 глава Евангелия от Иоанна, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть апостол Иоанн ставил задачу, когда он писал Евангелие, чтобы люди поверили в Иисуса Христа и через это имели жизнь вечную. Но смотрите, 1 Иоанна, у него уже совсем другая цель. Он пишет это людям верующим. Он пишет тем, которые приняли Иисуса Христа, которые уверовали в Него. Мы с вами читаем 5 глава, 20 стих. Он говорит в первом послании Иоанна: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Вот цель, которую ставил апостол Иоанн. Цель не новая, или то, о чем он говорит, это не новый такой вот момент в Библии. Он говорит о том, что мы, как верующие, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Иоанн говорит о том, что если мы надеемся, если мы думаем, что мы имеем жизнь вечную во Христе, мы должны находиться в Нем, должны находиться в Иисусе Христе. Вы помните, сам Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна приводит этот пример. Пример, что означает находиться во Христе. Он приводит пример с лозой. Давайте прочитаем несколько стихов. 15 глава Евангелия от Иоанна, прочитаю с 4 стиха. Христос говорит так: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Жизнь вечная, жизнь только тогда будет иметь смысл или будет осуществляться, когда мы пребываем на лозе. И если мы даже посмотрим вот это вот сравнение, физическое сравнение, оно действительно показывает, насколько это важно пребывать во Христе, насколько это важно пребывать на лозе. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, тогда, когда он показывает то, вот, что в мире происходит, или как в мире относится вот к тем действиям, к тому служению, которое было у апостола Павла, он говорит, что несмотря на все это, Он говорит, мы показываем или имеем жизнь Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Мы отсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Жизнь Иисусова, жизнь вечная. Момент, который апостол Павел здесь подчеркивает и говорит, жизнь вечная, жизнь, которая явилась от Отца, которая явилась нам, жизнь вечная, это не просто обетование вот будущего, не просто обетование, которое говорит, вот в свое время мы будем иметь жизнь вечную. Но апостол Павел говорит, что если мы пребываем на лозе, если мы пребываем во Христе, тогда жизнь Иисусова, Его характер, Его жизнь, она проявляется, или, по крайней мере, должна проявляться уже сегодня, уже сейчас. Для того, чтобы мы проверили самих себя, имеем ли мы эту жизнь Иисусову, имеем ли мы, пребываем ли мы на лозе, пребываем ли мы во Христе, апостол Иоанн в этом первом послании, он предлагает верующим особый тест, предлагает, чтобы мы ответили на определенные вопросы, для того, чтобы самих себя проверить, имеем ли мы эту жизнь в самих себя, проявляется ли жизнь Иисуса.

возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Человек, который пребывает на лозе, ветвь, которая пребывает на лозе, она обязательно будет питаться соками лозы. Она обязательно будет иметь общное с лозой. Она не будет сама по себе. Если она сама по себе, если она не питается соком этой лозы, она никогда не сможет принести плод. Она никогда не будет считаться частью этой лозы, потому что она, скорее всего, засохнет или ее просто уберут. Но очень важный момент. Апостол Иоанн говорит, что если мы имеем эту жизнь, тогда мы имеем общение с Господом. Мы стараемся искать общение с Богом через чтение, через молитву, через рассуждение. И мы также стараемся иметь общение с детьми Божьими. Тогда мы стараемся приходить на богослужение. Тогда мы не оставляем собраний наших. Вы помните этот текст Евангелия, вернее, послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Иногда бывают такие ситуации, когда необходимо остаться дома. Когда человек заболел, может быть, другие непредвиденные обстоятельства. Но когда человек ищет себе извинения, оно перерастает вот в такую привычку. И эта привычка потом превращается в обычай. Когда человек просто не приходит на богослужение. И здесь мы с вами прочитали напоминание «не будем оставлять». И апостол говорит «тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Чем ближе день Христов приближается, чем ближе мы видим то, что вот события осуществляются, тем более мы должны рассуждать и думать, и стараться, чтобы быть в Доме Божьем. Есть еще один момент. Апостол Иоанн говорит, что тот человек, верующий, который пребывает во Христе, который пребывает на лозе, кто имеет эту жизнь вечную, он ходит во свете. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Ходить во свете, ходить в присутствии Бога. Вы помните, о Енохе было сказано «ходил Енох перед Богом». Я вот как-то думал, что это означает? Что это означает «ходил Енох перед Богом»? Все люди того времени ходили перед Богом. Вот они что-то делали, как-то поступали, ходили. Но Бог особенно отметил в Библии «ходил Енох перед Богом». Это означает свои действия, то, как он поступал, что он говорил, о чем он проповедовал. Он согласовывал с Богом, имел особое общение, имел вот это вот особое общение с Богом. Здесь апостол Иоанн в первой главе, он говорит, что тогда, когда мы ходим во свете, мы, если есть согрешение, мы исповедуем. Исповедуем и выносим это на свет. Это еще один момент, что означает ходить во свете. Тогда, когда человек приносит самого себя, приносит свои согрешения, несовершенства перед Богом, исповедует свои грехи. И во второй главе есть еще один момент. Апостол Иоанн говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Человек, который имеет жизнь в самом себе, кто пребывает в Иисусе Христе, он ходит во свете, и он любит брата своего. Практическое христианство для меня, для каждого из нас. Отношение к брату, отношение к ближнему. Мы говорим о том, что наше христианство основано на двух моментах. Отношение с Богом, возлюби Господа Бога твоего, и отношение к ближнему. Отношение к брату. И человек, который пребывает во Христе, тот верующий, который действительно имеет жизнь, он имеет правильное отношение с братом. Он любит своего брата. Он старается помочь. Он старается

0: старается подсказать, он старается себя пожертвовать или то, чем он, может быть, дорожит ради брата. Есть еще один момент. Мы с вами читаем, апостол Иоанн говорит, что тот человек, который пребывает во Христе, тот человек, который пребывает на лозе и имеет эту жизнь, он не имеет никаких общих ценностей с этим миром. 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И вы знаете, интересно, вот это слово «любить», апостол Иоанн употребляет слово, которое буквально означает «ставить на пьедестал», означает буквально испытывать особенную привязанность. Апостол Иоанн говорит, что если мы что-то мирское ставим на пьедестал для себя, что-то возвышаем, имеем особую какую-то привязанность, мы не пребываем во Христе, мы не имеем жизни в самих себя. Иаков в 4 главе, в 4 стихе говорит: «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Невозможно жить двойной жизнью. Невозможно быть другом миру и другом Богу в один и тот же момент. Мы должны выбрать. Мы должны выбрать, кого мы ставим на пьедестал, кто является центром в нашей жизни. Если мы выбираем Христа, тогда мы ничего мирского, никакие ценности мы не будем возвышать, мы не будем испытывать особенные привязанности. Если в моей жизни, если в нашей жизни есть привязанности к мирскому, что бы это ни было, к каким-то ценностям этого мира, любовь Божья не объемлет нас, тогда мы не можем пребывать на лозе. И последний момент. Апостол Иоанн говорит, что всякий, кто имеет эту жизнь, он стремится к освящению, он старается освящаться. 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Мы с вами не так давно много говорили об освящении, много говорили и смотрели на те моменты из истории израильского народа, что Слово Божие говорит об освящении. Очень важно, чтобы это оставалось не только теория, не просто чтобы мы знали определение освящения, но чтобы мы практически отворачивались от этого мира и стремились к Богу, отделялись самих себя от этого мира и посвящали себя Богу. И тогда практическое христианство, практическое освящение будет осуществляться в нашей жизни. В 5 главе апостол Иоанн дает такую очень хорошую формулу. Мы очень часто говорим вот о жизни вечной, мы часто говорим о том, как можно ее получить или потерять, или еще что-то. Но здесь, в 5 главе, Иоанн очень ясно и понятно говорит о жизни вечной. Он говорит: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Формула. Если мы во Христе, если мы имеем Сына Божия, апостол Иоанн говорит, мы имеем жизнь. Если мы не имеем Сына Божия, не имеем жизни. И это должно вопрос ставить каждому из нас. Пребываю ли я во Христе? Имею ли я Сына Божия? И вы знаете, здесь, в этой же пятой главе, апостол Иоанн говорит, что тот, который имеет Сына Божия, он имеет свидетельство, он имеет особое удостоверение в самом себе. Давайте прочитаем несколько стихов. С 10 стиха прочитаю. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Человек, который действительно пребывает во Христе, который действительно пребывает на лозе, он имеет уверенность, он имеет свидетельство. Опять обращаясь, вот мы немножко упомянули, Еноха, Вы помните о нем, апостол Павел говорит в 11 главе послания к евреям. «Верою Енох был переселен так, что не видел смерти, не стало его, потому что Бог переселил его». И дальше: «Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство». Получил документ, получил удостоверение, уверенность в том, что он угодил Богу. Если мы пребываем во Христе, если мы пребываем на лозе, тогда мы действительно имеем эту уверенность. Уверенность в том, что мы во Христе, что Иисус Христос в нас, что мы имеем жизнь вечную, как обетование будущего, но мы имеем жизнь в самих себя. И эта жизнь должна проявляться в каждом дне нашей жизни. Я бы хотел также обратиться к тем, кто сегодня слышит это слово и еще не познал Господа. Те, кто слышит, возможно, разборы, слышал сегодняшнее служение, но кто еще не имеет этой жизни вечной, тот, кто не имеет этого свидетельства, тот, кто не имеет этой уверенности. Если Дух Святой стучится в ваше сердце, если Дух Святой сегодня призывает вас, не откладывайте. Не откладывайте это, возможно, на потом. Не откладывайте это на следующий раз. Если Дух Святой стучится в ваше сердце, ваше время сегодня, ваше время сейчас, обратитесь к Господу, и Господь простит все ваши грехи. Господь помилует вас и даст вам эту жизнь, жизнь вечную во Христе Иисусе. А нам, верующим, те, кто познал Господа, те, кто следует за Ним, помоги нам, Господь, действительно пребывать в Нем, пребывать на лозе, стремиться к освящению, стремиться к тому, чтобы жизнь Иисусова, жизнь Его, Его характер могла проявляться в нашей жизни. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! Сегодня мы приступаем к изучению послания апостола Павла к Филимону. Изучая это краткое послание, обратим наше внимание на несколько главных разделов этого послания. Первое. Приветствие апостола Павла к Филимону с 1 по 3 стих. Второе. Благодарение автора послания с 4 по 7 стих. Третье. Просьба апостола Павла с 8 по 21 стих. И последний раздел – это заключительные слова апостола Павла к Филимону с 22 по 25 стих. Сегодня, по милости Божьей, прежде чем приступить к изучению приветствия апостола Павла к Филимону, обратим внимание на введение к этому посланию. Короткое по своему содержанию послание к Филимону является уникальным среди других посланий апостола Павла. Оно было написано лично Филимону, но, несмотря на это, является ценным и для других. Некоторые ставят его наравне с пастырскими посланиями апостола Павла, так как оно дает пастырям очень назидательный пример попечения о спасении душ и о как должно действовать в обстоятельствах, подобных тем, о которых говорится в послании. Здесь мы видим особенную любовь апостола к Филимону и не меньшую любовь его к Онисиму, слуге Филимона. Лютер, великий реформатор, видел в этом послании восхитительный пример любви, подобно той, какой Господь Иисус Христос возлюбил нас. Филимон, кому адресуется это послание, был из числа уверовавших. К вере обращен апостолом Павлом, о чем есть некоторые упоминания в стихе 19. Некоторые предполагают, что он познакомился с апостолом Павлом в Ефесе и, возможно, жил там некоторое время, после чего переселился в Колоссы. В то время, когда апостол писал это послание, Филимон находился в Колоссах, и это предположение строится на следующих фактах. Прочитаем стих 2. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это сопоставим со стихом 17, послание Колоссянам, главы 4. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». И вполне возможно, что Филимон, если учитывать выше прочитанные сравнения, находился там же, где и Архип, чье служение было в Колоссах. Второе предположение, как бы утверждающее место жительства Филимона в Колоссах, строится на следующем. Онисим, как бывший раб Филимона, согласно стиху 16 этого послания, упоминается в послании Колоссянам в 4 главе 9 стихе следующим образом. «С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Так ли это было? Трудно сказать. Но и отвергать то, что Филимон не был жителем в Колоссах, тоже нелегко. Что важно для нас, это то, что Филимон был искренне верующий. Где был обращен, на это нет указаний. Можно полагать, в Ефесе, во время долговременного там пребывания апостола, ибо Колоссы с Ефесом были в постоянных сношениях торговых и, возможно, административных. Уверовав, Филимон не пребыл бесплодным, но пребывал в вере. Апостол Павел называет его сотрудником, стих 1. Посему надо полагать, что он немало содействовал обращению своих сограждан. Уверовавшим же пребывать в вере содействовало тем, что дом свой, Филимон, сделал местом собрания, где дети Божьи насыщались духовным учением. Стих 2. Всего о Филимоне мы не знаем. Слово Божье открывает нам некоторые черты его характера. Как предание передает, он был впоследствии епископом, по одним в Колоссах, постановление апостолов 7.49, по другим в Газе, и принял мученический венец при Нероне в Колоссах вместе с Архипом и Апфией от правителя Ефесского. Анисим, слуга Филимонов, стих 16, провинившись каким-то несоблюдением господских интересов, стих 11, и боясь наказания, бежал и добрался до Рима, где тогда находился в узах апостол Павел. Апостол мог быть известен Анисиму со времени обращения Филимона, которого он сопровождал. Рабы того времени, как были под сильным гнетом, так нередко выслуживались и были лицами, доверенными у господ и пользующимся уважением сторонних. К числу таких, надо полагать, принадлежал и Анисим, потому что апостол в послании к Колоссянам выразился о нем «который от вас» 4.9, как о лице всем известном. Как доверенный Филимона, он сопровождал его всюду, но, несмотря на то, что его хозяин обратился к вере, сам оставался в неверии до встречи с апостолом. То, что Филимон имел слуг, в том числе и Анисима, кажется нам чуждым и непонятным. Это ведь эксплуатация человека человеком, что чуждо нашему обществу, как скажут некоторые в кавычках «праведники». На то время это не было чуждым среди светского общества, которое не знало Бога. А не лучше ли обратить наше внимание на те установления и взаимосвязи, которые, согласно Библии, должны были существовать между господином и слугой? О них мы читаем в послании к Тимофею 6.1.2, Колоссянам 3.22-4.1 и Ефесянам 6.5-9. Для примера прочитаем к Ефесянам 6.5. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Почти все в какой-то степени слышали это постановление. Но не все хотят обратить внимание еще на одно библейское постановление. Вот что сказано о нем в послании апостола Павла к Колоссянам 4.1. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Если раб верно служит господину, и если господин оказывает рабу должное и справедливое, то разве это есть эксплуатация человека человеком? Конечно, нет. Вся проблема решается через правильные взаимоотношения. Ведь можно жить в свободе, но быть рабом. И можно жить в рабстве, но быть свободным. Как предание предает, Анисим впоследствии был епископом Берии Македонской, постановление апостолов 7.46, после того, как был отпущен Филимоном на волю по просьбе апостола Павла, каноны апостолов. Позже, как говорит предание, был замучен в Риме при Трояне. А теперь вкратце рассмотрим причину, побудившую написать это послание к Филимону. Как было уже сказано, Анисим, раб Филимона, бежал от своего господина в Рим. Есть разные объяснения, указывающие на причину его побега. Согласно Иоанна Златоуста и других комментаторов, в труде «Жизнь и послание апостола Павла» существует предположение, что Анисим попросту обворовал своего хозяина, Встретившись в Риме с апостолом, спустя некоторое время Анисим, уверовав в Господа, полностью отдал себя в руки апостола Павла. Это сильная взаимосвязь между пожилым апостолом и молодым Анисимом видна из того, что апостол называет Анисима своим сыном и своим сердцем, стих 10 и 12. И, конечно, кроме того, что Анисим уверовал, он должен был восстановить свое правильное положение по отношению и к своему хозяину, согласно законам того времени. Оправданный верою и принятый в благодать Божию Анисим все же оставался ответственен перед своим господином. Посему, отсылая его к Филимону, апостол счел нужным написать к нему послание и просить его явиться милостивым к рабу своему, виновному и беглецу, просить его и принять не как уже раба, а как брата возлюбленного, рожденного духовно. О чем свидетельствует и стих 16. Не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Некоторые говорят и о другой причине, побудившей апостола написать это послание, а именно. Из стиха 13 мы видим, что апостол хотел удержать Анисима при себе, чтобы он послужил ему в узах, но не решился этого сделать без согласия его господина. Посему положил отослать его к Филимону, чтобы он, если найдет удобным, сам своей волею отдал Анисима на временное служение в темнице апостолу Павлу. Стих 14. Как бы то ни было, это послание имеет уважительную причину, а может и две, ибо оно было написано под воздействием Духа Святого. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «По внутреннему человеку я бы желал». Одно из наиболее часто цитируемых отрывков из посланий апостола Павла следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Римлянам 7:24. Обрести покой сердцу можно различными путями. Первый, самый популярный и самый распространенный – не брать в голову. «Все так живут, ничего страшного», «Ты что, лучше других? Тебе что, больше всех надо?» При достаточно долгом упражнении совесть будет все реже и реже подавать голос. Со временем наступит полное безразличие и равнодушие, покоящееся на прочном фундаменте эгоизма. Второй, не менее популярный, принять к исполнению какой-нибудь свод правил. Особенно широко практикуемы библейские правила. Выбрать из множества заповедей и правил те, которые соблюдаются близкими, родными, знакомыми, присоединиться к ним и ревновать об исполнении. Следовать за тем, чтобы соблюдать их от сердца, неукоснительно, постоянно. Со временем при достаточно долгом упражнении может наступить покой, когда в молитве нет-нет, да и прорвутся слова «Благодарю тебя, Боже, что я не грабитель, не убийца, что не такой, как тот». Это путь, по которому идут все религиозные люди. Какой религии на этом пути принадлежать – дело не принципиальное. Третий путь – самый непопулярный. Но не потому, что он самый трудный или сложный. Говоря словами пророка, идущие этим путем даже и неопытные – не заблудятся. Это путь простой, но единственный. Мы говорим об освящении, о благочестии, о святости повседневной жизни. Кто из нас, желающих жить угодно Господу Богу, не стенал вместе с апостолом Павлом? «Бедный я человек», но Павлу Бог показал выход. Поэтому он во всех своих посланиях говорит о том, что Христос – освящение наше, что единственная истинная праведность, вменяющаяся верующему в того, кто оправдывает нечестивого – праведность Христова. Он убеждает нас считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, говоря «Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славой Отца». Так и нам ходить в обновленной жизни. Он свидетельствует нам. «Да, и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3:8-9. Теме чистоты и личной святости, теме праведности и благочестия, так волновавшей апостола Павла и волнующей всех нас, желающих жить благочестиво, мы посвятили номер журнала. Благословенного чтения! Ждем ваших свидетельств, писем, отзывов и пожеланий. Будем благодарны за конструктивную критику.
2: Иеромонах Роман. Земное воплощение чистоты, дыханье вод, божественный цветок, о лилия, благословенна ты, из всех цветов тебя возвысил Бог. Невинность, непорочность, всепокой, мой белый цвет, склоняюсь над тобой. Ты беззащитна пред любой рукой, доверясь, как дитя, руке любой. Я отплываю молча, не дыша, веслом волнуя зыбкие листы. Хвала Творцу!
1: О слове вечном. Юрий Сипко. Будьте святы.
2: «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1,16. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Классик сформулировал, пожалуй, суть человеческих терзаний. Перед жизнью, которую Лермонтов назвал «пустой и глупой шуткой», отвечать приходится каждому. Переиначив, уже ближе к нашим дням, вопрос зазвучал чуть иначе – «бить или не бить?» И еще немного спустя – «пить или не пить?» Однако Пушкин, не без иронии, эту драму жизни заострил. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему напрасно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей». Этот диагноз приспособленчества отражает суть вещей в мире. Но признаюсь, что и сообщество христианское, призванное к святости, зачастую также неразборчиво, податливо и толерантно к обычаям века. Однако Писание не дает нам повода думать, что обретенное для нас спасение совместимо с жизнью по обычаям века. Апостол Павел в послании к евреям пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. «Будьте святы». Этот призыв вызывает дрожь. С одной стороны, это тайное желание, дерзну сказать, всякой уставшей души. И у замордованной жизнью, израненной в кровь, отверженной всеми души, не пропадает жажда чистоты. Может быть, именно об этой неосмысленной страсти, назвав ее «линией, разделяющей добро и зло», говорил Солженицын. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. Думаю, что, пройдя адовы круги ГУЛАГа, он знает, что говорит. Однако говорить о святости в отрыве от святого бессмысленно. И говорить о святости в кругу святых не менее трудно, почти невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о святости как о реальности, заменив святость освящением, которое приобрело материальное выражение в одежде, стрижке, манерах поведения. Святость — это Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Понять это невозможно, объяснить это невозможно. Это нужно принять как откровение Бога и дар Его любви. «Будьте святы, потому что я свят. Вы святы не собственными усилиями или преображением, но святы святостью Бога». «Будьте святы». Иногда я обращаюсь к братьям в приветствии: «Мир тебе, святой брат». Где бы это ни происходило, реакция одинакова — испуг. Затем активное сопротивление и утверждение, что никакой он не святой. Что это? Реальная оценка себя или ложная скромность? Экклесиаст говорит: «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он». Притчи 23.7. Если добавить к уже сказанному слова Иисуса Христа: «От избытка сердца говорят уста», тогда действительно нет никакой святости и никаких святых. Очевидно, поэтому в исторических церквах к лику святых причисляют уже завершивших свой земной путь, а в протестантских святых нет вообще. Живые недостойны, а до умерших нам нет дела. Здесь, очевидно, нам необходимо определиться с понятием святости. Самое распространенное понятие святости связано с моральным обликом, наподобие морального облика строителя коммунизма. Существует перечень норм поведения, и соответствие этим нормам, исполнение этих норм и есть святость. Однако библейское откровение показывает нам сущность понятия «святость» несколько иной, означающей «отделение». Святой Бог отделяет что-то или кого-то для себя. Святой — значит отделенной для Бога. Касалось ли это первенцев, дней жизни или территорий? Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И в Новом Завете тот же принцип святости, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Римлянам 1:5-7. Избранные Богом, призванные Богом, возрожденные Богом, искупленные Богом, спасенные Богом. В Церковь Иисуса Христа введенные. Вот почему и коринфяне, хотя и еще плотские, и филиппийцы, и мы святы, то есть отделены Богом и для Бога. Это Богом данная благодать. Наше убеждение в реальности Божьих благодатных даров подтверждается и практикой церковной жизни. Например, баптисты не крестят тех верующих, кто на вопрос «спасен ли ты?» не выразит своей уверенности в спасении. Однако поставим вопрос чуть иначе. «Святы ли вы?» И утвердительный ответ будет, пожалуй, воспринят как дерзость. Но спасенный и святой по сути синонимы. Не может быть спасенным не святой, как не может святой сомневаться в спасении. Внутренняя убежденность в призвании, в святости – наиважнейшая составляющая, буквально фундамент для исполнения Божьего предписания. Будьте святы. Убежден, что прежде, нежели мы осознаем призыв «Ибо воля Божия есть освящение ваше», 1 Фессалоникийцам 4:3, нам крайне важно стать, быть и осознать себя святыми. Как вообще можно говорить о борьбе с искушениями, с плотскими помыслами, страстями, если жизнь святая отсутствует? Плоть лишь тогда показывает всю свою сущность, когда дух предъявляет к ней свои требования. Именно в борьбе плоти и духа приобретаем мы познание о Боге и Его святости, а также порочности своего эгоистичного «я». Чем более мы святы, то есть подвластны Богу, отделены для Бога, тем жестче претензии плоти. Освящение наше – это познание святого, преобразование ума нашего, доколе не изобразится в нас Христос. Кажется очевидно и просто. Пытаюсь исполнить, прошу совета, ищу примера и слышу лишь, как один поносит другого, заверяя, что именно он и обладает истиной в последней инстанции. Рискуя потерять остатки уважения среди тех, кто приватизировал святость, я пытаюсь вырваться из богословских и догматических формул и просто подойти ко Христу. «Господи, что повелишь мне делать?» Его ответ: «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Он так же прост, как и непостижим. Вот оно мучительное, терзающее раздвоение. Плоть желает противного духу. Как точно выразил Паскаль этот парадокс евангельского единения земного и небесного, или, напротив, разъединения. Христианство странно. Оно повелевает человеку признать себя ничтожным, даже презренным, и в то же время повелевает ему уподобляться Богу. Без такого противовеса это возвышение сделало бы его безмерно тщеславным, а принижение – отвратительным до последней степени. Вспомнился апостол Павел, его страсть познать Христа. От всего отказался, чтобы познать Иисуса, все почел за ссор, а ведь было от чего отказываться. Но как захватила его страсть познать Его, познать Его страдания, познать силу Его воскресения, принять участие в страданиях Его, соединиться с Ним в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это и есть освящение. Познать Его, прибыть в Нем. Так действует Павел. Теперь попробую я. Приближаюсь к Господу, однако это не так просто. Приближение ровно настолько, насколько я готов оставить себя самого, отречься от себя,
3: Тут нечто невероятное. Чтобы мне стать святым, я должен от себя отказаться. Иисус говорил: «Если не возненавидите и самой жизни, не можете быть моими учениками». Павел от всего отказался. Петр говорит: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра 1:3-4. Удалиться от жизни, чтобы приблизиться к жизни. Вот где возникает заманчивая келья монастыря. Брат ты мой, я уже предвкушаю чистоту жизни с Иисусом и в Иисусе, где даже нет и претензий на земные развратные искушения. Вот благочестивое собрание благочестивых людей. Вот удивительное благообразие святых манекенов в святых одеяниях. Вот оно, бесстрастное и бесплотное сообщество ангелов-призраков. А где же Иисус? Опять ошибка. Убегая от себя, вовсе не приближаюсь к Иисусу. Вспомнился толстовский отец Сергий. Останавливаюсь в растерянности. Понял. Нужно идти к Иисусу, не в келью монастыря, не в тайну неба, ведь хозяин неба пришел к нам на землю. Опять дрожь. Это что же получается? Возможно ли оставаться в земной жизни и быть святым? Но ведь познать его мы можем только здесь, находясь в самой гуще грешного мира. Бог явился во плоти. Я есть путь и истина и жизнь. Видевший меня видел Отца. Итак, из монастыря за Иисусом. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Даже не на гору Преображения, но в купальню Вифезду у овечьих ворот. Вот опять замираю в мучительном раздумье. У меня есть религия, есть ритуал, есть страх. Но нет свободы, нет победы. Я боюсь людей в купальне, ведь собрано там множество больных, хромых, увечных. Я боюсь переступить правила религии. А что потом? Что обо мне будут говорить наши? Но я вижу Господа именно там, наклонившегося над парализованным человеком. Исчезаю я, теряясь в том, от кого бежали небо и земля. И вот уже нет меня, исчез, только Он. Парализованный встает, Он ходит. Так ведь и я лежал в параличе 38 лет. Это мне Он подарил освобождение. Слава Богу! Я остаюсь в изумлении, и Иисус продолжает свой путь. Я со всех ног за Ним. Вот Он беседует с женщиной-грешницей, известной своим развратным поведением всему городу. И Симон, фарисей, ухмыляется, думая в себе: если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Луки 7:39. Да что там Симон? Я и сам вдруг ощущаю в себе буквально презрение к этой женщине и готовность прогнать ее из дома. Как она может? Как ей не стыдно? И где-то в глубине сердца слышу шепоток: «А ты сам? Чем ты лучше?» Она прикасается к нему, и святость Иисуса, чистота его, не потерпела никакого урона. Смогу ли принять такие прикосновения? Смогу ли так

0: Пилатом. Он и предатель его Иуда, он и отрекающийся от него Петр. «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — вопрошает Спаситель. И я слышу: «Да будут все едины, как те, Отче, во мне, и я в тебе, как и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Иоанна 17:21. «Я в нем, он во мне». Таинство святости. Аминь. По следам публикаций. Виктор Сивцов, Казахстан. Все честно. Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе. Во-первых, хочу выразить сердечную благодарность за присылаемый журнал. Уже много лет я получаю его, но написать решился впервые. И желание это возникло после прочтения журнала на тему «Об отпавших». Может быть, потому что этот вопрос волновал меня всегда. Обратился я к Господу, находясь в местах лишения свободы. И одно из самых сильных нападений сатаны звучало так: «Да какие они верующие! Лишь за забор выйдут, сразу все забывают». Так что с первых шагов следования за Христом меня заинтересовал вопрос: почему же многие уходят? 7 лет я посещал комнату молитвы. Из них 5 лет я был старшим. Поэтому, как только узнавали о ком-то отпавшем, эта ноша тяжким грузом ложилась на плечи. А не моя ли вина? Но вот уже больше 8 лет я на свободе. Однако вопрос так и остался актуальным. Почему уходят? Может, и не все, может, и не сразу, но уходят. И вот, прочитав этот номер журнала, я был обрадован и удивлен. Раскрыты основные причины, и почти полностью освещен этот вопрос. И еще радостно от того, что все честно. Ведь можно было и промолчать, не поднимать этого вопроса, но проблема серьезная. Благодарность Господу за то, что Он волнует наши сердца, побуждает размышлять над этим. Слава и благодарность нашему Господу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек, высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба, моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как утренний туман, и я вновь окунулась с головой в свои проблемы. Родилась дочь, из далекой страны летели письма, шло время. Крошечный сморщенный человечек превратился в умную, красивую девочку, которую я любила больше всех на свете. Вернулся из армии Анатолий.

0: и наша жизнь превратилась в сплошной праздник. Шумные вечеринки, веселые друзья, легкое похмелье. Жили так, словно хотели отгулять все время нашей разлуки. Только мое положение мамы привязало меня к дому. Длительные поездки на природу были уже не для меня, а Толя хотел расслабиться после страшного Афганистана, где он чудом выжил. Я уж давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние. Ему явно чего-то не хватало. Я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы. Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний, довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд. Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду не знаю куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем углу. Горе давило плечи. Я опустила голову. Началось служение, все встали. Немолодой мужчина просит у Бога благословения. Значение некоторых слов я не поняла. А вот и знакомая молитва «Отче наш». Жаль, что я до сих пор не знаю ее наизусть. В открытое окно влетел ветерок, коснулся моих волос, щеки. Лед в сердце начал таять. Я оживала. Потом говорили об Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы спасти нас, потому что любит нас. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Каждое слово имело такую силу, что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня», — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося. Говорило сердце: «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем». «Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

14-6. Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ –

0: Уважаемые слушатели, я рада приветствовать всех вас на нашем канале. Предлагаю вашему вниманию послушать очень интересный христианский рассказ. Желаю всем приятного прослушивания. Вы слушаете христианский рассказ «Устоять в искушениях». Нетти стояла на пороге покосившегося старого дома и держала на руках младенца. Ей было 10 лет, и у нее было совершенно белое личико ребенка, который никогда не вдыхал более свежего воздуха, чем тот, что наполняет лондонские дворы. Правда, за год до этого она ездила со своим братом Беном за город. Женский комитет праздничного фонда все устроил, и Нетти с Беном поехали. Они провели целых 2 восхитительных недели в том месте, где качались деревья и дул свежий ветерок. Там было много полевых цветов, которые можно было собирать. Нетти бегала под деревьями и спала по ночам в самой крошечной комнатке в мире и в самой чистой постели. Просыпаясь каждое утро, она слышала воркование голубей и пение птиц. И тогда она думала, что не может быть большего счастья, чем у нее. Это происходило год назад, и с тех пор появился новый ребенок. Младенец был довольно болезненным, и всякий раз, когда Нетти не была в школе, она носила ребенка на руках или пыталась укачать его, чтобы он заснул. Она была няней малыша и нисколько об этом не жалела, потому что она любила его. К тому же это занятие давало ей время помечтать. У Нетти были большие темно-голубые глаза, которые казались еще больше и темнее, выделяясь на ее маленьком белом личике. Она рассказывала ребенку о деревне. Очень часто она рассказывала ему историю тех коротких 2 недель. «И ты знаешь, малыш, там росли настоящие цветы. Мы срывали их, Бен и я, и мы катались по траве. Да, по самой настоящей траве. Тебе не обязательно верить в это, если тебе не нравится, но мы в самом деле катались. О, это было прекрасно! Там у меня совершенно не болела голова, и я могла есть почти все. Если ты никогда не слышал воркования голубей, то значит, ты никогда не слышал, что на самом деле красиво. Но не расстраивайся, твое время придет. Еще не скоро, но когда-нибудь придет». В этот конкретный июльский полдень солнце было таким жарким, а воздух таким душным, что даже Нетти не могла найти в себе сил для веселья. «О, милый мой!» — сказала она с глубоким вздохом. «Как бы я хотела, чтобы в этом году была моя очередь поехать за город. Я бы взяла тебя с собой. Да, я бы взяла, дитя. Я бы не возражала таскать тебя с собой, хотя ты становишься все тяжелее. Я бы хотела, чтобы мне повезло поехать в этом году, но у меня нет ни единого шанса». Едва она произнесла последние слова, как увидела лицо Бена, выглядывавшего из-за угла. Бен был на год старше своей сестры. На нем были длинные брюки, сильно залатанные на коленях, и копна жестких рыжих волос. После малыша Бетти любила его больше всех на свете. Он поманил ее к себе загадочным видом. «Иди сюда, — говорю, — у меня что-то есть, — сказал он. — Зайди за угол, и я тебе кое-что покажу». Нетти вскочила и, пошатываясь под тяжестью тяжелого ребенка, подошла к тому месту, где ее ждал Бен. «Такая удача! — продолжал он. — Ты никогда не слышала ничего подобного. Послушай, Нетти, что ты скажешь о том, чтобы провести целый день на берегу моря, ты и я вместе? Мы можем поехать. Да, мы можем. Это будет завтра. Билеты у меня. Что скажешь?»
1: «Что скажу?» — воскликнула Нетти. «Конечно, скажу, поехали. Но это неправда. Это не может быть правдой».
0: «Да, это правда», — ответил Бен. «Я стоял рядом с учениками возле здания школы, когда они выходили, и все они получали свои билеты на морское развлечение, и я быстро стал за одним мальчиком.
1: Когда учитель подошел, раздавая билеты, я схватил два. Он спросил меня: «Ты занимаешься в воскресной школе?» И я ответил: «Да». Там была большая толпа, и никто не слушал. «Теперь у меня есть два билета. Один для тебя, другой для меня. И мы завтра поедем. Это местечко под названием Саутенг. Туда повезет специальный поезд, и мы воспользуемся своим шансом. О, это просто невероятно! Мы увидим волны, почувствуем дуновение ветерка и будем купаться. Честное слово, я не знаю, меня просто разрывает от счастья». «Бен, покажи мне билеты», — попросила Нетти. Бен сунул руку в карман брюк и вытащил два маленьких кусочка картона, на которых были написаны волшебные слова, которые должны были привести его и его сестру на школьный праздник. «Вот», — сказал он, — «все в порядке. Настолько в порядке, насколько это вообще возможно». «Но это не твое имя, Бен. Это Тим Минчин. Тим Минчин и еще какой-то номер». «Ну что ж, в таком случае завтра я буду Тим Минчин», — ответил Бен. «А ты будешь его сестрой Сьюзи Минчин. На один день мы забудем наши собственные имена». «Но как насчет настоящих Тима и Сьюзи Минчин? Разве они не придут и не узнают все? Как они будут разочарованы?» — сказала Нетти, у которой было сильно развито чувство справедливости. «Ну и пусть. Теперь наша очередь немного повеселиться. Возможно, они не придут, так как сегодня их там не было. В любом случае, мы рискнем. Я поеду, но тебе не обязательно быть Сьюзи Минчин, если ты не хочешь». «О, я буду, Сьюзи», — ответила Нетти после минутного тревожного раздумья. «Но мы должны взять малыша. Что можно с ним сделать?» «Мама сказала, что я буду присматривать за ним весь завтрашний день, так как она уходит на уборку. Я не могу оставить малыша. Этого я не могу, Бен». «Если ты возьмешь ребенка, нас обнаружат», — возразил Бен. «Что ж, я должна рискнуть», — сказала Нетти. «Другого выхода нет. Бен, ты можешь пойти, как Том Минчин, и если они вернут меня обратно из-за ребенка, что ж, тогда я вернусь, вот и все». «Малышу не позволят поехать, так что тебе лучше оставить его дома. Старушка миссис Корт может присмотреть за ним», — сказал Бен, указывая на пожилую женщину, которая иногда ухаживала за младенцами за 2 пенса в день. «Я даже не подумала о миссис Корт», — задумчиво произнесла Нетти. «Но что толку? У меня нет 2 пенсов». «Я думаю, что смог бы их раздобыть», — сказал Бен. «Стоит хорошенько попробовать, и тогда получится». «Что ж, давай сбегаем и спросим ее», — сказала Нетти. «Было бы очень жаль, если бы я не смогла поехать вместе со всеми вами. Бен, дай мне еще раз взглянуть на билеты». Бен согласился еще раз показать Нетти билеты. «Не забывай, когда будут выкрикивать наши имена, ты Сьюзи Минчин», — сказал он. «А теперь, если я смогу достать 2 пенса, миссис Корт присмотрит за малышом». Нетти поцеловала маленького братишку. «Я бы взяла тебя с собой, если бы могла, малыш», — сказала она. «Но море, море, я просто тоскую по нем. Я привезу тебе много ракушек, мой маленький, обязательно привезу. Ты ведь не будешь возражать против старой миссис Корт, и у меня будет что тебе рассказать, когда я вернусь». Нетти отправилась на поиски старой миссис Корт. Они договорились, что на следующий день малыш будет у нее, а вечером миссис Корт получит свои 2 пенса. Но самые лучшие планы не всегда сбываются. В тот вечер Нетти выслушала от своей матери нотацию о миссис Корт. «Что это я слышала?» — воскликнула добрая женщина. «Ты собираешься отдать ребенка на попечение этой старухи? Ни за что! Я бы не позволила, чтобы ребенка видели в ее комнате. Даже за все, что ты могла бы мне дать. Почему ты хочешь избавиться от ребенка? И что ты пытаешься скрыть от меня, Нетти?» «На самом деле ничего особенного, мама. Просто мы с Беном собираемся прогуляться в парк Баттерси, и у нас есть по пенни на булочке. Ты ведь разрешишь нам пойти, мама?» «Но что ты за смешная девчонка?» — воскликнула миссис Лосс. «Почему бы тебе не взять бедного малыша с собой? Разве ему не понравилось бы полюбоваться парком и зелеными деревьями так же, как и вам? Если вы возьмете ребенка с собой, я дам каждому из вас еще по пенни и еще одно для малыша. Вы все сможете хорошо провести время. Что ты на это скажешь?» «Полагаю, я должна его взять, мама», — ответила Нетти. «И ты очень добра», — поспешила добавить она. Миссис Флорес была слишком занята, чтобы тратить время на разговоры с Нетти. Она сочла дело окончательно улаженным и спустилась вниз, чтобы сказать миссис Корт, что на следующий день она не будет присматривать за ребенком. Следующее утро выдалось на редкость прекрасным. Даже в 6 часов на чердаке, где спала Нетти, было невыносимо жарко. Накануне вечером она разложила все свои лучшие вещи – голубое хлопчатобумажное платье, тщательно выстиранное и разглаженное, накидку в тон, матросскую шляпу, несколько потрепанную по краям, но не очень грязную, даже хлопчатобумажные перчатки. Перчатки она считала величайшими сокровищами и воображала, что они придадут ее внешности благородный вид. Поскольку другого выхода не было, она должна была взять с собой и ребенка и просто положиться на удачу, чтобы справиться с этим. Она достаточно разбиралась в трамваях, амнибусах и железнодорожных вагонах, чтобы понимать, что ребенок на руках ничего не стоит. Ее не смущал вес маленького Дэна. Она привыкла к нему, и ей самой очень хотелось взять его с собой на море. Соответственно, ребенка она тоже рано вытащила из его деревянной кроватки и одела в его самую лучшую одежду. Лучшее платьице малыша было шито из хлопка красного цвета, довольно выцвевшего. На нем была маленькая поношенная шляпка от солнца, завязанная под подбородком, а его маленькие ножки были босыми, но это не имело значения. В такую жаркую погоду это было скорее преимуществом. Увидев малыша, Бен нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнул он. — Как ты можешь быть Сьюзи Минчин и таскать за собой этого большого ребенка? Ты отдашь его миссис Корт? — Нет-нет, — взмолилась бедная Нетти. — Мама сказала, что я не должна оставлять малыша с миссис Корт. Мы должны взять с собой Дэна. — Ну, пожалуйста, Бен, ты не скажешь «нет». Вид у Бена был явно сердитый, но Нетти вела себя с ним очень ласково. — Ладно, пойдем. — сказал он грубо. Но в этом грубом тоне была нежность, и Нетти поняла, что ее дело выиграно. Бену даже в голову не приходило предложить Нетти понести ребенка, но он решил, что должен каким-то образом пронести его тайком. Дети добрались до большой станции вовремя и присоединились ко множеству других детей. С ними были несколько учителей воскресной школы, их помощники, а также несколько священнослужителей. Бен и Нетти вскоре смешались с толпой, и их строем повели мимо джентльмена, который просматривал каждый билет и записывал каждое имя, когда они проходили мимо. Когда подошла очередь Бена, он мужественно крикнул «Том Минчин!», одновременно подтолкнув Нетти локтем. «Сьюзи Минчин!» — сказала она, но тут маленькой компании было приказано остановиться. «Сьюзи Минчин!» «Зачем ты принесла этого ребенка?» — спросил мистер Стокс. Бедная маленькая Нетти, назвавшаяся Сьюзи, обнаружила, что краснеет, а затем бледнеет. «Пожалуйста, сэр», — произнесла она, приседая в реверансе, который она привыкла делать перед своим школьным учителем. «Пожалуйста, я не могла прийти без Дэна». «Но я не знал, что миссис Минчин был маленький ребенок», — сказал викарий, который сам был очень молод и выглядел очень озадаченно. Он не знал, что ему делать. «Это убьет меня, если я сейчас вернусь, Сэм», — сказала Нетти, и в ее нежных глазах была такая страстная мольба, а бледные губы так дрожали, что молодой викарий посмотрел на хорошенькую девушку, стоявшую рядом, и хорошенькая девушка сказала, «Ох, бедняжка, ее не стоит разочаровывать. Я бы предпочла взять ребенка сама». «Но это против правил», — сказал викарий, — «и другие могут этим воспользоваться». «Никто не помешает тебе поехать, маленькая Сьюзи Менчин», — сказала девушка, выходя вперед. «Дай мне ребенка, пока вы все усядетесь, а потом ты получишь его обратно». Сказано, сделано. Маленького Дэнни быстро передали на руки светловолосой и очень красивой юной леди. А Нетти, она же Сьюзи, триумфально двинулась дальше. «Все замечательно, но я бы назвала эту леди классной», — прошептала Нетти Бену. Но Бен ответил: «Веди себя тихо и пойдем дальше». Они добрались до большого поезда и уселись по своим местам. Поезд медленно, но верно набрал обороты и тронулся со станции, а затем, набирая скорость, полетел мимо бедных домов, мимо рядов жарких и грязных улиц в чистую, свежую, прекрасную страну. У Нетти перехватило дыхание от восторга, ее глаза засияли невыразимым счастьем, но посреди всего этого ликования внезапное воспоминание о маленьком Дэнни встревожило ее. «Я захватила с собой его бутылочку», — сказала она, похлопав себя по карману. «И он, наверное, уже проголодался. Я бы хотела, чтобы леди вернула его мне». «Сиди тихо», — сказал Бен, подталкивая ее локтем. «Какой смысл беспокоиться?» Поезд мчался все быстрее и быстрее. Свежий воздух обдувал щеки Нетти. Она начала принюхиваться. Мог ли этот восхитительный запах быть запахом моря, огромного, волнующего синего моря, которого она никогда не видела, но о котором так часто мечтала? Рядом с Нетти сидела маленькая девочка с бледным личиком, и Нетти спросила ее, не кажется ли ей, что они приближаются к морю. Девочка уже бывала раньше на море и с презрением посмотрела на Нетти за ее невежество. Бедная Нетти уже собиралась откинуться на спинку сиденья с чувством разочарования, когда серьезного вида леди, заведовавшая купе, тихим голосом сказала: «Мы еще долго не сможем добраться до моря, малышка, но я вижу, что ты очень довольна и всем очень интересуешься. Не хочешь ли посидеть рядом со мной?» Нетти охотно пересела на другое место, и вскоре они с доброй леди вступили в оживленную беседу. Нетти призналась, что беспокоится о ребенке. Она похлопала по бутылочке в кармане и рассказала, как приготовила необходимую еду из молока, воды и щепотки сахара. «Дэн, наверное, уже с нетерпением ждет своего обеда», — сказала она. «Мне бы очень хотелось найти его». «Через 2-3 минуты мы остановимся на большой станции», — сказала леди, которую звали миссис Холмс. «Я выйду и найду мисс Прайс, которая, как я думаю, судя по твоему описанию, должна быть той леди, которая присматривает за малышом. Я верну его тебе. Но какая же ты смелая девочка, если решила, что ребенку разрешат поехать на воскресное путешествие». «Я бы не смогла поехать без него», — ответила Нетти. «Как тебя зовут?» — спросила миссис Холмс. Бедная Нетти уже собиралась сказать «Нетти Флосс», но в этот момент она поймала взгляд Бена, и его предостерегающий взгляд спас ее от ошеломляющего откровения. «Сьюзи Менчин», — ответила она. «Менчин, я хорошо знаю эту семью. Как твоя мама? Я не видела ее некоторое время». «Очень хорошо», — ответила Нетти, сильно покраснев. Ее сердце забилось от внезапного чувства тревоги. Это была довольно ужасная новость. Эта добрая леди знала ее предполагаемую мать, миссис Менчин. Нетти не имела ни малейшего представления о том, какой была миссис Менчин. Она не знала, сколько человек было в семье, но сейчас в ее мозгу промелькнуло ужасное воспоминание. Викарий сказал, что не слышал, что у Менчинов был маленький ребенок. Предположим, эта леди, которая так хорошо знала миссис Менчин, вспомнит этот факт. Тогда что ей следует сделать? Поезд остановился, миссис Холмс вышла и вскоре вернулась с ребенком. «Кстати», — сказала она, передавая ребенка на руки Нетти, — «это твой младший брат?» «Нет, мэм, это мой маленький кузен», — ответила Нетти, чье отчаяние сделало ее удивительно сообразительной и безразличной ко множеству лжи, которую она говорила. «Он мой младший кузен, мэм, но я люблю его, как если бы он был моим родным братом». «Да, я вижу. И он кажется милым малышом. Но какие бледные щечки! Вы даете достаточно еды бедному ребенку?» Младенец улыбался той непосредственной и в то же время очаровательной улыбкой, которая присуща детям определенного возраста. Уголки его губ красиво изогнулись, а глаза заморгали. Когда он увидел бутылочку, которую Нетти достала из кармана, он с восторгом протянул к ней свои маленькие ручки и удовлетворенно заворковал. Вскоре вокруг маленького Дэна собралось несколько детей. Они суетились вокруг него, а когда сунули ему в рот конфеты, он счел забаву.

могло бы быть второго такого дня, как этот. Затем и сам малыш присоединился к веселью. До конца дня малыш, единственный ребенок во всем побережье, был в центре внимания, потому что все дети подбегали к нему. Леди тоже обратили на него внимание, и даже викарий и настоятель заметили его, и все говорили: «Какой бледненький и в то же время какой милый ребенок!» Некоторые вызвались снести его, пока Нетти не почувствовала, что он стал настоящей диадемой в ее короне, самым почетным и выдающимся дополнением. «Смотри», — прошептала она Бену на пике своей радости, — «ты когда-нибудь видел что-нибудь похожее на ту суету, которую они поднимают из-за нашего Дэна? Разве я не была права, что привезла его?» «Ой, успокойся», — крикнул Бен. «Я хочу поиграть с мальчиками на другой стороне пляжа и вернусь только через пару часов». Счастливым детям дали вдоволь еды, и они вернулись домой смертельно уставшими, некоторые из них полусонны, но все с воспоминаниями о блаженстве, которые останутся в их сердцах на долгие дни. Пожалуй, из всех детей, пришедших на тот школьный праздник, не было никого счастливее Нетти. Она забыла о своем собственном проступке, думая о восхитительных сценах, свидетелем которых была совсем недавно. Она заснула в ту ночь, держа ребенка на руках в состоянии абсолютного блаженства. Но, увы, тучи уже заволакивали небо над ее головой. Ранним утром она проснулась и обнаружила, что у Дэна высокая температура, и он беспокоен. С малышом, хотя накануне он и получил огромное удовольствие, обошлись неразумно. Множество сладостей, которыми угощали его дети, расстроили пищеварение ребенка. Он проснулся капризным, с отяжелевшими глазами и в сильном ознобе. Нетти, которая очень любила его, пошла прямо к матери, чтобы спросить, что с ним делать. «Ему нехорошо», — сказала Нетти. «Ему немного нехорошо. Мне лучше сразу пойти к врачу или отвезти его в поликлинику». Миссис Флосс повернулась к кровати, где лежал ребенок, стянула с него одеяло и посмотрела на него. «С ребенком все в порядке», — сказала она. «Не суетись со своими глупостями. С ребенком все в порядке». «Это не так, мама. Я уверена, что ему нужно какое-нибудь лекарство». «Ну-ну, не говори глупостей», — успокоила женщина. «Я ухожу на целый день работать, и у меня нет времени на то, чтобы меня беспокоили. Присматривай за Дэном и исполняй свой долг. Я полагаю, он простудился вчера, когда вы возили его в Баттерси-парк. Так что теперь ты должна оставаться дома и ухаживать за ним, чтобы он выздоровел». Бедная Нетти слабо улыбнулась. «Ты выглядишь совершенно разбитой», — сказала женщина. «Не могу понять, что на всех вас нашло. У Бена не было никакого аппетита к его хорошему простому завтраку. А теперь иди и присматривай за малышом. Я рада, что сегодня суббота, и тебе не нужно быть в школе». День был жаркий, даже жарче, чем предыдущий. Миссис Флосс отправилась на работу, а Нетти сидела на пороге с больным ребенком. С каждым моментом Дэну становилось все хуже. Он едва мог открыть свои опухшие глаза. Его маленькое личико было смертельно бледным, и временами дрожь пробегала по его телу. Подошла миссис Корт и подозрительно посмотрела на него. «Тебе лучше было оставить его со мной», — сказала она. «Он съел что-то, что ему не подошло, и теперь у него начнутся судороги, и он умрет». «О, не говорите таких жестоких вещей!» — воскликнула бедная Нетти. Миссис Корт заковыляла обратно в свою комнату, а Нетти продолжала сидеть с благоговейным страхом на лице. Она наклонилась и поцеловала малыша в лоб. Он беспокойно пошевелился. Нетти чувствовала, что любит его даже больше, чем Бена, больше всего на свете. «Не уходи и не умирай, малыш», — произнесла она тихим шепотом. Мальчик, как будто услышав эти слова и поняв их, открыл свои милые голубые глазки и посмотрел ей прямо в лицо. Затем он слабо улыбнулся и снова закрыл глаза. И она услышала его частое дыхание, а в следующий момент судорога исказила его маленькое личико. Нетти больше не могла этого выносить. «Я должна отвезти его к кому-нибудь», — «Но у меня нет ни копейки».

руки. «О, что же мне делать?» «Я знаю, я пойду к миссис Холмс, этой доброй леди. Она скажет мне, что сделать для Дэна. Она может наказать меня, она может делать все, что ей вздумается, потому что я расскажу ей всю правду, только бы она спасла моего Дэна». Нетти, пошатываясь, поднялась на ноги. На ее маленьком личике была решимость. Миссис Холмс понравилась девочка, которая так сильно любила малыша, и, расставаясь накануне вечером, она сказала ей: «Я только что переехала в новый дом, Сьюзи. Не могла бы ты сказать своей маме, что это мой новый адрес?» И затем она дважды медленно повторила его. «Джордж-стрит, 5, Блумсбери. Ты запомнишь это, малышка, не так ли? Когда я захочу, чтобы твоя мама пришла на день убирать, я дам ей знать». В то время Нетти почти не слушала ее. Какое это имело для нее значение? Ведь она была не Сьюзи Менчин, а Нетти Флосс. Но теперь, словно солнечный луч, воспоминание этого адреса промелькнуло у нее в голове. Джордж-стрит, Блумсбери, было далеко отсюда, но Нетти была отважной. С тяжелым ребенком на руках ей потребовалось 2 часа, чтобы добраться туда. По мере того, как она шла, лицо ребенка пугало ее все больше и больше. С помощью нескольких дружелюбных полицейских она, наконец, добралась до Джордж-стрит. Она поднялась по ступенькам высокого дома, постучала дверным молотком и с большим беспокойством ждала, пока дверь откроют. Ей открыл не слуга, который, по всей вероятности, отослал бы Нетти прочь, а никто иной, как сама миссис Холмс. «Как, Сьюзи?» — воскликнула леди, отшатываясь. «Кто бы мог подумать, что я вижу здесь тебя и дорогого малыша тоже. В чем дело?» «Ох, впустите меня!» Задыхаясь, произнесла бедная Нетти. «Пожалуйста, и я не Сьюзи. Я Нетти, и это не мой маленький кузен. Он мой родной братик. И ему плохо, очень плохо. О, мэм, я такая несчастная девочка!» В немалом изумлении миссис Холмс позволила девочке войти в дом. Она отвела ее в маленькую комнату и посмотрела на ребенка. Одного взгляда ей хватило, чтобы понять, что он действительно очень болен. «Мое дорогое дитя», — сказала она, — «как хорошо, что ты пришла именно сейчас. Через час бедный ребенок мог умереть». Миссис Холмс быстро позвонила в колокольчик. «Немедленно принеси сюда ванну с горячей водой и немного горчицы», — сказала она служанке. «И, пожалуйста, побыстрее, а потом сходи к доктору Россу на углу и скажи, что миссис Холмс хочет немедленно его видеть». Все это было сделано. Ребенка забрали из рук Нетти, раздели и положили в ванну. Врач пришел, пощупал его опухшие десны и сказал, что на самом деле причина в них. Он проколол их, и малыш сразу почувствовал облегчение. Меньше чем через час он уже спал на руках у Нетти. «Теперь он поправится», — сказал доктор Росс. «Но если бы дело было отложено, я бы не дал ему большого шанса выжить». «А теперь, Сьюзи, в чем дело?» — спросила миссис Холмс, впервые внимательно посмотрел на девочку. «Не плачь, моя дорогая, малыш будет жить. Но что это ты сказала мне о том, что ты не Сьюзи?» «Ох, я должна сказать вам», — воскликнула Нетти. «Я знаю, что вы меня выгоните, но теперь это не имеет значения, потому что вы спасли жизнь малыша». Она поведала свою историю. Со всхлипами и горькими рыданиями она рассказала все. Почему-то миссис Холмс никогда в жизни не была так близка к слезам, как в то время, когда слушала. Наконец бедный дрожащий голосок умолк, и Нетти подняла опухшие от слез глаза, чтобы выслушать свой приговор. «Ты, конечно, поступила очень плохо, Нетти», — сказала миссис Холмс. «Я вынуждена сообщить об этом моему священнику, потому что мы должны немедленно выяснить, где на самом деле были Том и Сьюзи Минчин. Но, мое дорогое дитя, я не собираюсь сильно сердиться на тебя. Я думаю, что когда Даниэль так сильно страдал сегодня утром, ты получила свое наказание, и я не собираюсь назначать тебе другое. Я хочу простить тебя и попытаться дать тебе шанс в жизни».
«О, вы ангел!» — сказала бедная Нетти. «Останетесь ли вы моим другом, даже если я так поступила?» «Ты должна пообещать, что никогда больше не будешь делать ничего подобного». «Вы думаете, я этого захочу?» — спросила Нетти. «И, пожалуйста, простите Бена тоже, мэм. На самом деле он неплохой, но нам так хотелось посмотреть на море. Мы никогда его не видели, и это было таким большим искушением». «Я вполне понимаю», — сказала миссис Холмс. Она наклонилась и поцеловала Нетти. «Я зайду сегодня вечером к вам домой, чтобы повидаться с вашей матерью», — сказала она. «Теперь я буду твоим другом». Миссис Холмс сдержала свое слово. Малыш быстро поправился. Нетти и Бен были прощены и стали учениками воскресной школы. Когда на следующий год наступил школьный праздник, они смогли пойти на него, и, само собой разумеется, у них были билеты. Но их ждало еще больше удовольствия, потому что женский комитет прислал специальный билет никому иному, как самому Дэну. Он был единственным малышом, которому разрешили прийти, и у него был свой собственный билет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Евангелие от Луки, 8 глава, 17 стих. Вы прослушали христианский рассказ «Устоять в искушениях». Перевод с английского Галины Гуры. Текст читала Любовь Шпика. Желаем всем вам Божьих благословений.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него.

Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

0: На этой неделе израильский народ празднует праздник Суккот. Суккот является третьим паломническим праздником, заповеданным Богом Израилю в книге Левит, 23 глава, с 34 по 43 стихи. Он празднуется 15 числа месяца Тишри, сентябрь-октябрь, и следует через несколько дней после Рош-Хашаны и Йом-Кипура. Слово «суккот» на иврите означает «шалаши» или «кущи» и используется по отношению к различным видам временных сооружений или жилищ. Этот праздник также является праздником завершения сбора осеннего урожая. На суккот благодарят Бога за урожай и просят дождей на будущее. Но главная суть праздника кущей, указанная Торой, это воспоминание о жизни наших предков в пустыне в шалашах 40 лет. В шалашах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в шалашах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. А также заботе о них Бога Израилева, о чем говорит последнее предложение приведенной цитаты. Писание говорит о том, что Суккот будет праздноваться и в мессианском веке, причем всеми народами без исключения, пророка Захария 14:16. Отсюда можно сделать вывод, что этот праздник сегодня актуален и для верующих в Иешуа из всех народов. Библейская практика. Из Торы видно, что одной из заповедей является построение шалаша, в котором нужно жить в течение 7 дней. Господь также заповедал веселиться пред Ним 7 дней, призывая Его имя, и взяв в первый день праздника плод красивого дерева и букет из ветвей пальмы, мирта и вербы. В конце первого дня празднования Суккот левиты зажигали 4 громадных светильника, от которых во всех домах Иерусалима было светло. Процессия священников направлялась к источнику Шилоах, Силуам, за водой. Вода из этого водоема доставлялась в храм, где она изливалась на медный жертвенник, как символ излития Святого Духа во время прихода Мессии. Поднимаясь по ступеням в храм, левиты пели псалмы восхождения. И Иешуа, как правоверный иудей, праздновал Суккот во время своей жизни среди израильского народа. После зажигания гигантских светильников Иешуа сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Он говорил тем самым, что является Мессией и источником духовного света. А на церемонии черпания воды Иешуа сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанна 7 глава, 37 и 38 стихи. Он имел в виду Духа Святого, которого должны были впоследствии принять верующие в Него. Мессианская суть. Суккот напоминает об исходе и пути из Египта в Ханаан, землю обетованную. Это путь, которым приходит всякий обращающийся к Богу человек через Мессию Иешуа. Радость праздника – это радость тех, кто находится под опекой Всевышнего на пути веры и достиг небесного Ханаана, Вечного Иерусалима. Обычаи. В связи с тем, что сегодня соблюсти заповедь о жизни в палатке или в шалашах трудно, особенно в диаспоре, по причине сурового климата или отсутствия места под постройкой, мы сооружаем сукку в своей синагоге и входим в нее символично или оформляем весь зал как шалаш. Ветви для букета, которым потрясают перед Богом, подбираем соответственно библейскому описанию. Существует несколько традиционных толкований раввинов о том, зачем и почему используются в празднике 4 вида растений. Мессианские верующие исходят из характеристики самих растений. В русском переводе Библии, в отличие от других переводов, вместо выражения «плод красивого дерева» написано «ветви красивых деревьев». И поэтому получается 3 вида. Традиционным плодом красивого дерева является этрог, символ плодородия. Этот плод созревает в любое время года и может указывать на плод спасения, который принес Мессия своей жертвой. Пальмовая ветка считается символом победы и может выражать победу Бога над грехом. И мирт – это символ вечности и может выражать вечность, в которой пребывает Господь. А ива, растущая у источника воды, выражает зависимость спасенных от Бога и Его милости.
1: Город украдкой, скрываясь от взглядов,

трех свидетелях. В истории еврейского народа важную роль играл институт свидетелей. Тора весьма жестко и однозначно регламентировала действия свидетелей и определяла рамки, условия достаточности свидетельств. Особая четкость предъявлялась при свидетельствах, связанных с обвинением еврея в преступлении против Господа Бога. Что же это за преступление? Это когда человек, мужчина или женщина, делает зло, преступив завет Бога. Обратимся к книге Второзакония, 17 глава, с 3 по 5 стих. Имя Осия, по-еврейски Хошея, весьма распространено в среди исторических личностей Израиля. Оно является краткой формой от «Господь, помощь, спасение». Не все личности, носившие это имя, отражали его суть. Однако пророк Хошея не посрамил его. Суть пророчеств Ветхого Завета в полноте сформулировал пророк Амос. «Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Амоса 3:7. О чем же вещал Бог израильскому народу через Осию? Сведения об этом мы можем почерпнуть из книги пророка Осии с 1 по 5 главах. Бог прорекает через своего пророка события, и они свершаются, что является видимым знамением. Цель же Бога не в этом, а в покорении своей правде непокорного и упрямого еврейского народа. Осия, являясь глазом Божиим, вскрывает язвы Израиля, прорекает наказание и призывает к послушанию. По сути, Осия открывает глаза Израилю, чтобы народ увидел любовь Бога к нему. Ужасны грехи Израиля, страшны и наказание. Что может быть противнее Богу, чем погружение Израиля в идолопоклонство? Прислушайтесь, что говорит Бог. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». 5.15. Что может быть страшнее для народа израильского, чем то, что Бог отворачивается от него? Для чего Бог делает это? Для того, чтобы побудить народ признать свое нечестие и познать любовь Божью и ценность его обетований. Именно этой цели и посвящена 6 глава книги пророка Осии. В ней содержится ценнейшее откровение пророка. Здесь содержится несколько уже осуществленных знамений и Божьих повелений не только евреям, но и язычникам, то есть всем. Господь наш Иешуа ха-Машиах был убит язычниками после неправедного суда иудеев в 6-й день иудейской недели. Исполнив волю Отца Небесного, Он отдал жизнь и свою жертвенную кровь за евреев и язычников. Почил от дел своих в 7-й день недели Шаббат и в 3-й день от дня смерти воскрес. В этот день, пережив позор своего неверия, то есть внутренне покаявшись, многие из его учеников ожили для Царства Небесного, духовно возродились. Так начался рост мессианской синагоги, церкви. Однако пока живо человечество, жив и грех. И источник его – дьявол, который поразил людей неверием. Тем не менее, Израиль был и остается вечным знамением обетований Божьих. За отступление от правды Божьей государство Израиль прекратило свое существование. Однако в 1948 году, то есть через два дня, в 3-й день от времени пророчества Осии, Бог восставил израильское государство, и оно живет вопреки всякой человеческой логике. Для чего все это делал и делает Господь? Ответ дает нам сам Бог через пророка Осию. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросить землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих,
и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Осия 6 глава с 3 по 6 стихи. Окончились ли с тех пор дни человеческой мерзости? Только ли к евреям относятся слова пророка Осии в 6 главе? Вопль пророка Осии, выражавшего волю Бога, звучит так: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Когда Иешуа ха-Машиах стал учить народ, он призывал пойти и научиться познанию этой воли Бога. «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников». Матфея 9:13. Что же случится с праведниками? Они и так спасутся? Увы, праведнику жертва Иешуа не нужна. Он сам себе Бог. Ему не в чем каяться. Так как к этой жертве, смерти Иешуа, как таковой он не причастен? Увы, такова его вера. Как же познать истину в словах Бога? «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». 2000 лет без малого прошло с тех пор, как Бог явил свою милость евреям и другим народам, отдав жертву искупления Сына, свое слово во плоти. Апостол Павел не тайно, а ясно и понятно разъясняет нам содержание этого события. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8, 3 и 4 стихи. Осознать эту суть, принять ее как фундамент веры и жить ради нее, разве это не есть живое боговедение в нас? Без нее, как нам в нашей жизни явить милость Божью окружающим? Друзья, вспомним заголовок этой статьи. Кто спас тебя? Бог. Бог, который открылся нам в трех свидетелях, как Отец, Сын и Дух Святой. Слава Ему, Спасителю нашему. Аминь. Эту статью написал Федор Конторович.

0: «Я родился евреем и умру евреем». Часто при беседе с евреями о надежде на вечную жизнь мне прямо-таки выпаливали: «Я родился евреем и умереть собираюсь евреем», как будто еврей мог бы умереть язычником. Пусть еврей умрет евреем, но суть вопроса в том, умрешь ли ты спасенным евреем или погибшим евреем. Пустой разговор. Ты собираешься жить только для этого мира? Ну, послушай, мой друг, неверие не может сделать Слово Божье тщетным. Пророк Даниил писал о том, что произойдет после смерти, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Пророка Даниила 12:2. Позволь мне объяснить это примером из жизни моей семьи. Мой отец, который умер в возрасте 86 лет, благодарение Богу, что его душа находится в вечном покое, родился евреем и умер евреем. Его похороны провели согласно еврейским обычаям, и его тело похоронили на еврейском кладбище. Он ушел на небо к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Почему я мог так уверенно сказать, что мой отец был достаточно хорошим, чтобы попасть на небо? Но в том-то и дело, что он как раз и не был достаточно хорошим, и он сам знал, что не был готов предстать перед судом святого Бога. Так как он любил и чтил Бога, он знал, что его грехи воздвигли непреодолимую стену между ним и его Творцом. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Пророк Исаия 59, 1, 2 стихи. За 2 года перед тем, как отец заболел, он сделал самое лучшее, что еврей может сделать. Он покаялся в своих грехах и принял спасение, которое Бог совершил через своего единородного сына, Псалом 2:7, Господа Иисуса, Мессию, который изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Книга пророка Исаии 53:5. Получив таким образом общение с Богом, он не стал стыдиться говорить другим о Спасителе и Мессии Израиля. Я знаю, что мой отец умер спасенным евреем, чтобы всю вечность пребывать с Богом. А как ты, мой еврейский друг? Неужели ты хочешь утонуть в своих грехах и быть вечно погибшим? Смотри, не надейся на свои заслуги и на свою праведность. Бога Израилева невозможно обмануть. Благотворительность – прекрасное дело, но она не устраняет грехов. Послушай, что говорит пророк Исаия. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как за...»
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Кристи, в свою очередь, рассказала пастору, что собиралась покончить с собой, но не осуществила свой страшный замысел только потому, что встретила Вильяма. Как хорошо, что Бог послал ей в те минуты этого молодого человека, который заставил ее заново осмыслить свою жизнь. Ведь отдать жизнь сатане порой очень легко и просто, но потом может быть поздно и невозможно вернуть что-либо обратно. Теперь Кристи смотрела на жизнь по-другому. Желание жить и дерзать вдохновляло ее. Они вместе провели бессонную ночь, радуясь и строя планы на будущее. Одно только волновало Кристи. Как она вернется на свою работу? Теперь, когда она впустила Иисуса в свое сердце, все ее прошлые дела сегодня оказались мерзкими и постыдными. Она никак не могла возвратиться на свою прежнюю работу в бар из опасения, что жизнь снова затянет ее в тот ужасный круговорот, из которого было так трудно выбраться. Теперь перед Кристи стояла очень серьезная дилемма. Как быть с работой? Неожиданно Кристи уловила резкий сигнал машины и сразу вспомнила, что Вильям обещал заехать за ней утром, чтобы подвезти на работу и заодно справиться о ее самочувствии. Кристи радостно вылетела на улицу и, подбежав к Вильяму, поджидавшему ее у машины, обняла его и возбужденно заговорила. «Все, Вильям, все! Всему конец! Все уже позади!» Вильям растерянно смотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. И только когда мистер Ковальский подошел ближе и объяснил, что произошло с Кристи этой ночью, Вильям, наконец, понял причину ее радости. Он радовался вместе с Кристи, ведь он был причастен к этому победному торжеству. Теперь им только оставалось решить один вопрос, который тревожил Кристи больше всего. Как же быть с работой? Ведь, вернувшись в ночной бар, она снова будет подвергаться тем же искушениям, которые и завели ее в тупик. Да и Кристи больше не хотелось там работать. Ее обновленная и очищенная душа не могла больше находиться в том отвратительном греховном месте. Кристи это очень тревожило. Ведь надо как-то жить. Без работы нельзя. Но и возвращаться туда тоже было невозможно. Вильям не смело и неуверенно предложил ей подумать о переезде в другой город. Он сам не вполне осознавал, хорошо ли это будет для нее, но он глубоко проникся ее переживаниями. Теперь Кристи наконец поняла, как глубоко она погрязла в грехе без Бога. И она нуждалась в дружеской поддержке, порвав, наконец, с этими греховными узами. Но она еще не знала, где же тот единственный правильный выход из создавшегося положения. Тем не менее, мысль о переезде заинтересовала ее. Новое место могло стать новым началом в ее обновленной жизни. Но как это осуществить? И снова, не вполне понимая, почему это делает, Вильям предложил ей свой город, сказав, что его отец имеет большую компанию, и, может быть, там для нее найдется работа. Кристи очень понравилась эта идея, и в душе она ликовала. Она уже представляла, как переедет в другой город, где сможет начать все сначала. К тому же Вильям был ее спасителем, который помог вернуться к новой жизни. И он будет тоже находиться в том же городе. Кто знает, что случилось бы, если бы тогда не появился Вильям. Благодаря ему все обернулось очень хорошо для нее, и ее душа обрела покой. Обдумав все это, она уже хотела ехать в тот незнакомый город, полностью доверившись Богу и Вильяму, понимая, что если он помог ей освободиться от погибели, то сможет помочь тверже стать на ноги. Вильяму оставалось только позвонить отцу и спросить, не смог бы тот найти какое-то место для Кристи. Пастор Ковальский предложил им вместе опуститься на колени и, прежде чем Вильям позвонит отцу, предать все это в руки Божьи. «Пусть Бог распорядится этим по своей чудной воле», — закончил пастор Ковальский свою мысль и пригласил всех встать на колени. Первой молилась Кристи. Это была по-детски горячая молитва благодарности и беспомощности. Она была похожа на малолетнего беспомощного ребенка, который сам не знает, какой выбор будет правильным, но полностью доверяет это отцу и матери. Так же делала и Кристи. Она полностью верялась в руки Божьи, веря, что Он может чудно устроить ее жизнь. После молитвы Вильям, уединившись в другой комнате, позвонил своему отцу. Разговор был длинным. Похоже, он рассказывал отцу подробно все с самого начала. Кристи казалось, что прошло уже несколько часов, а Вильям все еще разговаривал со своим отцом. Наконец он зашел в комнату и увидел две пары ожидающих глаз. Вильям вздохнул, будто сбрасывая тяжелую ношу с плеч, и сказал: «Ну, если ты, Кристи, согласна на переезд и новую работу, собирайся. Мы можем уехать сегодня же. Ты сможешь пожить у нас дома пару дней, а потом снимешь для себя квартиру». Впервые за все утро Кристи вдруг замолчала и долго стояла, уставившись в пространство. Пастор Ковальский и Вильям недоуменно посматривали друг на друга, не понимая, о чем же так задумалась Кристи. Через некоторое время она довольно твердо и уверенно сказала: «Хорошо, я согласна. И отчего мне переживать? Ведь я же в руках Божьих. И Он чудно проведет меня через все, что бы ни случилось в моей жизни. И все прекрасно устроит. Я уверена в этом». Она подошла к пастору Ковальскому и обняла его с благодарностью за все, что он для нее сделал, и за его молитвы и переживания о ней. Казалось, теперь все было улажено, кроме одного. Это можно было отчетливо прочитать в ее глазах. Боль и неуверенность, тоска утраты. Она уезжала, не закончив одно дело. Она оставляла это на того, которому твердо доверяла, что он все устроит. Спустя много лет Кристи приехала сделать то, что не сделала тогда.

Она ехала к дому мистера Ковальского и испытывала тревогу. Кристи не могла представить, как произойдет их встреча и каким будет ее исход. Больше всего она боялась, но в глубине души неистово желала увидеть там того, кого оставила у их порога больше 20 лет тому назад. От этих раздумий ее бросало то в холод, то в жар. Она осуждала и ругала себя за то, что ей понадобилось столько лет, чтобы, наконец, завершить это дело. Кристи никак не могла понять, почему же ей понадобилось столько времени. Все эти годы жизнь протекала довольно мирно, спокойно и радовала ее, да и семья, которая была всем для нее в этом мире, в ее неполноценном мире, хотя и довольно уютно устроенном. Она припарковала машину возле их старого дома и, оглянувшись по сторонам, подумала: немногое тут изменилось за последние 20 с лишним лет. Все выглядело, как и в то злополучное предрассветное утро. Даже ступеньки, казалось, были те же самые, только почернели и износились за истекшее время. Вдруг ее бросило в дрожь. А если мистера Ковальского уже давно нет в живых? Или он переехал в другое место? Кристи стало до боли страшно, что она не сможет найти здесь желанного ответа. Ей надо было это знать сейчас, иначе ей придется провести остаток своей жизни в глубоких терзаниях. Сейчас она уже не сможет вести такую спокойную жизнь, как прежде, и ей необходимо найти ответ на вопрос, который так мучает ее теперь. Это стало частью ее жизни и сделало ее невыносимой, воскресив в памяти ужасную тоску и боль. Казалось, что боль накапливалась все эти годы и только теперь выплеснулась нестерпимой и ужасной реальностью неизвестного. Кристи с усилием сделала несколько шагов по направлению к дому. Ее ноги как будто налились свинцом, и каждый шаг болью отдавался в сердце. Что ждет ее за дверью этого дома? Как тяжело узнать правду! Как тяжело столкнуться с реальностью! Сейчас она глубоко осуждала себя за все сделанное. Раньше же она легко рассталась со своей ношей и убежала навсегда, решив покончить с этим. Но на самом деле все было не так просто, как представлялось Кристи в то утро. Она подошла и несмело позвонила в дверь. Открыв дверь, перед ней предстала молодая симпатичная девушка. Кристи от растерянности отшатнулась назад и безмолвно смотрела на нее широко раскрытыми глазами. На мгновение она утратила ощущение времени и лишилась дара речи. Она не замечала, как слезы тихо текли по ее щекам, не слышала, как девушка несколько раз переспросила ее, чем может ей помочь. Девушка растерянно смотрела на странную гостью. Кристи вдруг очнулась от старческого голоса, доносившегося из глубины комнаты и робко произнесшего ее имя. Она быстро вытерла слезы и неуверенно спросила: «Мистер Ковальский?» Девушка, обрадовавшись развязке странной встречи, отступила назад, и Кристи оказалась в объятиях мистера Ковальского. Слезы потекли еще сильнее. Она обессиленно уткнула свое лицо в теплый свитер пастора и рыдала от радостного возбуждения.
Мистер Ковальский немного отстранил ее лицо от себя и, глядя ей прямо в глаза, сразу вспомнил их последнюю встречу перед ее отъездом. В заплаканных глазах Кристи он прочитал ту же радость, как и тогда, когда она ликовала, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Но в их глубине он мог прочитать и боль, необъяснимую и горькую. «Кристи, дорогая», — шептал пастор, «я очень счастлив встрече с тобой. Столько лет! Как ты, моя дорогая? Как мне тебя сейчас величать? Миссис Джонсон, но не для вас, мистер Ковальский. Для вашей семьи я хочу оставаться той прежней Кристи». Девушка, открывавшая ей дверь, стояла посередине комнаты и смотрела на странную встречу. Она не понимала, что же на самом деле происходит. Кто эта женщина и почему она плачет? Мистер Ковальский сначала спросил свою жену, помнит ли она еще их юную Кристи, за которую они много молились. Теперь она снова здесь. Потом подробно объяснил девушке, кто такая Кристи. Кристи все это время пристально всматривалась в девушку и нетерпеливо ждала, когда же мистер Ковальский объяснит ей, кто это. Наконец мистер Ковальский рассказал, кто эта миловидная девушка. Сердце Кристи замерло. Она напряженно смотрела на мистера Ковальского, не пропуская ни одного его слова и стараясь уловить каждое движение его лица. К ее большому разочарованию, но одновременно и к радости, мистер Ковальский объяснил Кристи, что эта миловидная девушка – его внучка, и зовут ее Луиза. Это имя заставило ее вздрогнуть, напомнив снова тот злополучный день. И уже зная, что эта девушка приходится внучкой пастору, Кристи все еще продолжала пристально всматриваться в черты ее лица. Миссис Ковальская возилась на кухне, накрывая на стол. И Луиза тоже вскоре ушла помочь ей. Мистер Ковальский не скрывал своего восхищения приездом Кристи. Он вспоминал те далекие времена общения с ее родными, как они вместе радовались и делили беды. Казалось, для него остановилось время. Кристи поражала его память. Как он помнил все подробности, каждую деталь, каждую шутку, сказанную ее родителями. Вскоре он немного запнулся и сказал: «О, прости меня, старика! Я даже забыл спросить тебя, как же сложилась твоя судьба? Расскажи мне о себе». Миссис Джонсон мягко улыбнулась и сказала: «Мужа моего вы знаете». Мистер Ковальский удивленно посмотрел на нее. «Кто же этот человек, что спустя 20 лет она утверждает, что он знает его?» «Помните тот день, когда мы прощались?» Загадочно говорила Кристи. «Я прощалась с вами. С Вильямом мы так никогда и не простились». Мистер Ковальский радостно заулыбался. «О, неужели? Неужели?» Он полагал, что если Вильям стал ее мужем, то значит, принятое в ту ночь решение отдать свою жизнь в руки Божьи осталось в силе и до ныне. И это очень радовало и ободряло старого пастора. Он нетерпеливо настаивал: «Расскажи мне все, расскажи все подробно. О, как это чудесно!» И Кристи мысленно перенеслась к тем незабываемым минутам, дням и месяцам, что позже сложились в долгие годы,
прожитые с Вильямом. Она заново вспомнила их первые встречи. А было это так –

В тот день, когда Кристи впервые уезжала из города, где выросла и провела свои детские годы, она была очень возбуждена тем, что сможет увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Она порхала, как мотылек, из комнаты в комнату и собирала свои вещи. Вильям и пастор Ковальский стояли в стороне и восторгались энергией и приподнятым настроением этой задорной девчонки. Через несколько часов все было уложено, и они были готовы отправиться в путь. На прощание стали молиться. Пастор молился, еле сдерживал слезы, чтобы не показать, как расстроен тем, что она уезжает. И неизвестно, когда они снова встретятся. Он очень любил Кристи, а с тех пор, как не стало ее родителей, любил как собственную дочь. Он всегда переживал и постоянно молился за нее, особенно когда она работала в баре. Пастор знал, какой скверной была ее жизнь, и в своей ежедневной молитве просил Бога за нее. Всего сутки прошли с тех пор, как она оставила свой грешный путь и обратилась к Богу. Как сможет она противостоять всем приманкам сатаны и всем соблазнам, которые могут обрушиться на ее юную душу?

Домики их городка промелькнули за окном. Только тогда Кристи осознала, на какой тяжелый и ответственный шаг она так быстро и легкомысленно согласилась. Она ведь не знает никого в том городе, куда едет. Вильям. Она знала его всего один день. В душе она уже осуждала себя за такой опрометчивый шаг. Как она могла так быстро согласиться? Ко всему еще ее одолевала тоска, что она не рассказала пастору все подробности, которые он должен был знать о ней. А если она больше никогда не сможет встретиться с ним? Что же тогда? Все это вызывало в ней тоску и отрешенность. Она молчала, уныло глядя в окно. Вильям несколько раз пытался завести с ней разговор, чтобы отвлечь от тревожных мыслей, но безрезультатно. Кристи кратко отвечала и снова отрешенно смотрела в окно. Вильям понимал ее состояние и в душе даже осуждал себя за то, что предложил ей пойти на такой шаг. Зачем он ввязался в эту историю? Но, с другой стороны, какое-то возвышенное, доселе неизвестное чувство теплилось в его душе. Он был уверен, что Кристи понравится в его городе. К тому же его родители очень добрые люди, и они смогут окружить ее заботой и любовью.

0: Утром следующего дня они уже были в городе, где проживал Вильям. Город просыпался, люди торопились по своим делам, встречая заботами новый день. Кристи смотрела по сторонам, и ей было страшно и одиноко. Все вокруг казалось чуждым и странным. За короткое время она переместилась из маленького спокойного городка в большой промышленный город с оживленным движением и бурной жизнью. Вильям понимал ее переживания и старался успокоить тем, что здесь у нее появится много новых друзей. И вскоре все окажется не таким страшным, как это бывает поначалу. Она неохотно разговаривала с ним и мыслями была там, откуда уехала. Ее охватила какая-то непонятная тоска и стало до слез больно и одиноко, страшно и печально. Вскоре они подъехали к красивому большому дому на окраине города. Вильям припарковал машину на широком подъезде. К дому вела извилистая аллея, обсаженная кустами разноцветных роз. При виде этого красивого дома глаза Кристи расширились, и она от восторга охнула.
1: «Вильям, ты здесь живешь?»
0: Казалось, что это райский уголок на земле. Она никогда раньше не бывала в таких больших, богатых домах. Кристи только в фильмах видела такие дома. А сегодня у нее появилась возможность побывать там. Вильям, заметив ее удивление, застенчиво ответил. «Это дом моих родителей. И, конечно, я тоже здесь живу. Проходи, чувствуй себя спокойно. Мои родители, особенно мать, тебе понравятся». Вильям позвонил в дверь, и вскоре ее открыла приветливо улыбающаяся женщина.
1: «С возвращением тебя, сыночек!»
0: – ласково сказала она, обняла Вильяма и сразу же обратилась к Кристи.
1: «А ты, должно быть, Кристи!
0: Очень приятно познакомиться!» Она подала руку Кристи и, нежно обняв ее, чем-то напомнила Кристи ее мать. В ответ Кристи улыбнулась ей. Мать Вильяма

Вильяма вела их в дом и отправилась на кухню готовить завтрак. А Вильяма попросила показать Кристи ее комнату в домике для гостей. Он пригласил Кристи пройти с ним, и тут она снова смутилась в недоумении. Они вышли через заднюю дверь дома, в сад. Кристи не могла понять, куда он ее ведет. Какую комнату он собирается ей показывать, если они уже покинули дом? А Вильям повел ее по тенистой тропинке сада, обсаженной цветущими кустиками, мимо искусственного маленького озера, где важно плавали разноцветные рыбы, и шумела вода в небольшом водоеме. Кристи восторженно осматривалась. Она как будто оказалась в волшебном мире. И вот посреди этого волшебного мира она вдруг увидела маленький домик. «Вот здесь ты можешь размещаться. Устраивайся поудобнее». Как бы возвращая ее к реальности, сказал Вильям, открывая входную дверь дома. «Можешь здесь оставаться так долго, как ты пожелаешь. Идем, я все тебе покажу. И пока ты будешь осматривать свое жилище, я принесу твои чемоданы». Вильям быстро показал ей дом и ушел. А растерянная Кристи продолжала стоять посреди комнаты. Все это было как в прекрасном сне. Ей не верилось, что это происходит на самом деле. Вскоре вернулся Вильям с ее чемоданами и, уходя, сказал, чтобы она располагалась, и вскоре он позовет ее на завтрак. «Мама уже почти все приготовила», — сказал он и ушел, захлопнув дверь и оставив Кристи одну-одинешеньку в новом незнакомом месте. И когда Вильям скрылся, слезы отчаяния и страха ручьем хлынули из ее глаз. Она опустилась на диван и рыдала, как маленький ребенок. «Что она будет делать здесь? Кто эти люди? Поначалу такие приветливые и добросердечные, но которых она совсем не знает. Как здесь сложится ее жизнь? Ведь она никого не знает в этом городе».

0: Господи!»
1: — взмолилась она.
0: «Ты видишь, как мне тяжело и страшно! Не оставь же меня! Не оставь! Помоги мне на этом новом месте!»
1: Казалось, не было конца ее отчаянию и горя. Все вокруг было чужим. Она просидела в слезах долго. Вскоре мир и душевный покой наполнили ее сердце. Она вдруг поняла, что Иисус Христос может быть с ней в любом месте, и здесь тоже, потому что Он неизменен, а ей нужно только полностью довериться Ему. Но сердце все равно было неспокойно. Слезы неслышно, но упорно текли по ее щекам. Вдруг она услышала тихий стук в дверь, смахнула слезы и, стараясь быть спокойной, разрешила войти. Вошел Вильям. Он уже переоделся и выглядел совсем иначе, чем после долгой дороги, опрятным и посвежевшим. Он улыбнулся ей и, заметив ее блестящие от слез глаза, заботливо спросил: «Что случилось? Почему ты плачешь?» И тут Кристи, как будто ожидая этого вопроса, снова разрыдалась, как ребенок. Слезы ручьем потекли по ее лицу. Вильям растерянно смотрел на нее. Он не понимал, почему она плачет. «Что-то не так?» — недоуменно спросил он плачущую девушку. «Тебе не нравится здесь? Расскажи мне, что случилось?» А Кристи рыдала безутешно и горько. Вильям какое-то время стоял и растерянно смотрел на нее. Ему было очень жаль ее. Он проникся сочувствием к ней с той минуты, когда увидел ее, бедную, истерзанную грехом. И с тех пор он все больше и больше привязывался к ней. Какое-то необыкновенное чувство жалости руководило им с того момента, как он повстречал ее. Подойдя поближе, он положил руку на ее плечо и сочувственно сказал: «Не плачь, Кристи, все уладится, вот увидишь». Она уткнулась ему в плечо и горько рыдала. Каждое ее глубокое всхлипывание усиливало жалость Вильяма к ней. И вдруг, к своему удивлению, он понял причину неосознанной заботы о ней, этой бедной девчушке, собиравшейся покончить с собой, но которая стала счастливой, примирившись с Богом. Он вдруг осознал, что им владеет. Это было чувство жалости, которое за дня в день перерастало в любовь. Его привязывало к ней не только жалость, но и более глубокое чувство. И сейчас, когда та, что вызывала такое приятное чувство в его юной душе, безутешно рыдала, его сердце тоже рыдало от боли. Он взял ее лицо в свои дрожащие руки, чуть отстранил его от себя и с любовью и заботой ласково сказал: «Кристи, пожалуйста, не плачь». Нежно дотронувшись до мокрых от слез губ, Вильям поцеловал ее. Кристи вдруг замерла и удивленно посмотрела на него. Она еще не вполне осознавала, что же в тот момент произошло. Она удивленно смотрела на него, а он не мог оторвать глаз от ее лица. Глаз, полных восторга, смешанного с тоской от неизвестности. Вильям, наконец, овладев собой и заикаясь, начал оправдываться в своем поступке.
2: «Кристи, с того момента, когда я впервые увидел тебя, ты... я привязался к тебе».
1: Кристи отстранилась от него и поспешно села на диван. Она закрыла лицо обеими руками и задумалась. Вильям присел возле нее и осторожно сказал:
2: «Кристи, прости меня. Я не должен был все сразу обрушить на тебя. Кристи, прости меня, пожалуйста».
1: Его несвязную речь вдруг прервал звонок телефона. Звонила мать Вильяма и спрашивала, когда они придут, чтобы завтрак не остыл. Вильям пообещал матери, что скоро будут, и сказал:
2: «Кристи, пойдем. Не обижайся на меня, пожалуйста».
1: Кристи шла рядом с ним по тропинке сада, и казалось, все вокруг было еще красивее, чем когда они там проходили в первый раз. Она старалась казаться радостной, и ее лицо посвежело, но девичье сердце стучало учащенно и тревожно. Работая в баре, она имела связи со многими мужчинами и парнями. В ее жизни нечем было гордиться или хвалиться. Но Вильям, он был не таким. Он был совершенно другой. Она вдруг со страхом подумала, что же произойдет, если она расскажет ему о том, что делала, работая в баре. Сможет ли он после этого любить ее? Он же ничего не знает о ней. Она нравилась ему как девушка. Но эта с виду невинная девушка на самом деле не была таким уж безобидным, нежным существом. Ее прошлая жизнь была не так уж хороша. «Если бы можно было все вернуть», — размышляла Кристи, хотя понимала, что это невозможно. Они вошли в дом, и здесь Кристи впервые встретилась с мистером Джонсоном, отцом Вильяма. Это был пожилой, серьезный мужчина, но в уголках его глаз светилась располагающая доброта. Он важно, но сердечно подал Кристи руку и, поздоровавшись, пригласил ее за стол. Завязалась простая задушевная беседа. Все заботливо рассуждали, как лучше устроить жизнь Кристи. В конце завтрака мать Вильяма сказала, что Кристи может отдохнуть, а позже они решат, что делать дальше. Мистер Джонсон собрался на работу и, между прочим, сказал:
3: «Через пару дней, когда ты отдохнешь, Кристи, я возьму тебя в офис и покажу твое место, если не возражаешь».
1: Кристи с благодарностью согласилась, и Вильям вызвался проводить ее к месту обитания. Они снова шли по тропинке сада, и мысленно Кристи вернулась к тому, что произошло раньше.
2: Что будет дальше? Как он поведет себя, если она ему все расскажет? Ей было немного неуютно и тревожно.
1: Они дошли до двери дома, и Вильям, взглянув ей в глаза, поцеловал ее руку и тихо сказал:
2: «Я приду через несколько часов и могу показать тебе наш город. А пока отдохни».
1: Она улыбнулась ему, и он понял, что именно ее очаровательная улыбка была такой притягательной в ней. Он, улыбнувшись ей в ответ, повернулся и по тропинке медленно пошел назад к дому. Кристи вошла в дом и села на диван. Теперь чувства одиночества и грусти сменились любопытством и просыпающейся симпатией к Вильяму. Та, которую он спас от неминуемой гибели, нравится ему. Как забавно! Все произошло слишком быстро, и ей трудно было воспринять это. Но это выглядело реально. Во время завтрака она несколько раз ловила на себе его нежный взгляд. Кристи подумала, что, возможно, судьба привела ее в этот город и в эту семью. Может, совсем не случайно она приехала сюда, а действительно так распорядилась судьба. Но вскоре она думала совсем о другом. Она со страхом представила себе лицо Вильяма, когда он услышит рассказ о ее скверной жизни, которую она вела во время работы в ночном баре. «Вот тогда всему и наступит конец», — грустно сказала Кристи, разговаривая вслух сама с собой. «И не мечтай об этом, дорогая. Уж слишком он хорош для тебя». И ей было до боли обидно. Она бы хотела связать свою жизнь с человеком, который любил Бога и имел высокие идеалы в жизни. Ведь для нее теперь все, что она делала раньше, было в прошлом. Ее прежняя скверная жизнь изменилась. Теперь она имеет новую жизнь со Христом, и Он хозяин ее жизни. Кристи провела в раздумьях некоторое время, сидя на диване. Ей совсем не хотелось сейчас отдыхать. Ее мозг напряженно работал, и озабоченность мозга была намного сильнее усталости тела. Посмотрев на часы, она вдруг со страхом подумала, что скоро придет Вильям. Она еще не успела ничего сделать. Ни переодеться с дороги, ни искупаться. Она быстро приняла душ, причесалась и надела свое любимое платье. Кристи удовлетворенно посмотрела на себя в зеркало и подумала, что на самом деле неплохо выглядит и должна постараться не испортить свою жизнь, а как можно счастливее устроить ее.
0: «Господи, помоги и не оставляй меня», — подумала она.
1: Кристи зашла в свою спальню и, преклонив колени, горячо просила Иисуса устроить ее жизнь в этом месте. Все было для нее ново и неизвестно, и только Бог неизменен и знает абсолютно все, что ее здесь ожидает.
0: «Если ты со мной, — уверенно сказала Кристи, — кто против меня? С тобой я все смогу. Твой посох и твой щит охраняют меня».
1: Мир и покой овладели ее сознанием. Сейчас, как никогда раньше, она понимала, что Иисус на ее стороне, и Он сам проведет ее по жизненному пути. Еще не закончив молиться, Кристи услышала стук в дверь. Она встала с колен и открыла ее. На пороге стоял Вильям. Он был очарован ее видом и долго не мог отвести от нее глаз. Наконец он застенчиво улыбнулся и виновато сказал:
3: «Прости меня, но ты выглядишь очаровательно».
1: В тот вечер они долго гуляли по городу. Они переезжали из одного интересного места в другое и каждый раз, припарковав машину, долго ходили и рассматривали все вокруг. Потом Вильям подъехал к компании своего отца и рассказал, что производит эта компания и чем будет заниматься Кристи, если согласится там работать. Все это время они как будто избегали разговора о том, что произошло в комнате. Каждый из них, казалось, старался как можно дальше отодвинуть этот разговор. Наконец Вильям, как джентльмен, заговорил первым. Они стояли на парковке отцовской компании, и вдруг Вильям сказал:
3: «О том, что произошло в комнате?»
1: И они застенчиво взглянули друг на друга. Кристи ждала этого разговора, но в то же время и боялась. Вильям же не знал, как Кристи воспримет это, и тоже боялся, но знал, что ему необходимо это сделать. Он точно понимал, что чувствует по отношению к Кристи. Он взял ее за руки и, закрыв глаза, тихо, но довольно твердо сказал:
3: «Я люблю тебя с первого момента, когда увидел тебя.
2: «Кристи, я...»
1: Она высвободила свою руку и прикоснулась к его устам. Ей было страшно услышать все, понимая, что после такого признания расставание может быть более болезненным, если он узнает всю правду о ней. Вильям же, в свою очередь, решив, что она уже все поняла без слов, облегченно вздохнул. Какое-то время оба сидели молча. Первой заговорила Кристи. Она рассказала ему все о своей жизни. Благо, что это была ночь, и темнота скрывала краску стыда и позора на ее лице. Но она почувствовала облегчение. Она знала, что Бог простил ее в ту же минуту, когда она попросила его об этом, и пообещала навсегда оставить позорный образ жизни, посвятив себя на служение ему. Вильям выслушал ее молча, держа ее за руки, и когда она кончила рассказ, он еще сильнее сжал ее руки и, наклонившись к ней, обнял и тихо сказал: «Если Бог тебя простил, то Он снял с тебя и клеймо греха. Теперь ты совсем другой, очищенный кровью Божьей человек. Я люблю тебя не ту, какой ты была раньше, а ту, какая ты сейчас». Кристи растерянно смотрела на него. Она все еще не вполне осознавала, слышит ли это на самом деле, или ей кажется, что она это слышит. Но это было правдой. С нее как будто свалилась тяжелая ноша. Хотя ей все еще не верилось, что Вильям любит ее, что он не перестал ее любить даже после того, как она рассказала ему историю своей греховной жизни. Она нежно смотрела на него, и ей казалось, что мир превратился в волшебную сказку. Еще пару дней тому назад она оказалась в тупике из-за жизненных обстоятельств, а теперь все в ее жизни по-другому. Она хотела покончить с собой из-за безысходности своей жизни. Ее жизнь вдруг изменилась. Ее искренне и самоотверженно полюбили. И с того памятного вечера дни потекли быстротечной чередой. С каждым днем они влюблялись друг в друга все сильнее и сильнее. Работая в компании отца Вильяма, Кристи не могла дождаться окончания рабочего дня, чтобы снова увидеться с Вильямом. Однажды, в пятницу утром, Вильям предложил ей на выходные съездить в тот город, откуда она приехала. Кристи с радостью согласилась, и по окончанию работы они сразу же отправились в путь. На другой день они были в том городе, откуда всего несколько месяцев назад уехала Кристи, оставив свою прошлую жизнь. Вильям попросил у нее разрешения подъехать туда, где впервые встретил ее. Они подъехали к тому злополучному месту, и Кристи, выйдя из машины, зябко поежилась. Она на мгновение представила, что с ней было бы, если бы тогда Вильям не нашел ее здесь. Душа ее навсегда могла остаться во власти сатаны. «Вильям», — признательно сказала Кристи, — «как я благодарна Богу, что Он послал тебя к этому месту, и тебе, что ты подошел тогда ко мне!» Он только улыбнулся ей в ответ. Мысленно он перебирал мгновения, пережитые здесь, старался вспомнить тот момент, когда она впервые понравилась ему. Очень странная встреча, которая переросла в сильную любовь. Вильям взял ее за руку и повел прямо к тому месту, где она сидела с бутылкой в руках. Кристи засмеялась и сказала: «И о чем же я тогда только думала? Как я могла до такого додуматься?» Они присели на скамейку, где тогда сидела Кристи. Внизу бушевал океан, а в небе кричали чайки. Волны одна за другой набегали на берег и снова с шумом откатывались в просторный океан. Здесь было обворожительно красиво, и Кристи размышляла, как на самом деле она могла выбрать такое красивое место, чтобы там покончить с собой. А Вильям ждал подходящего момента, чтобы сказать своей любимой, зачем они приехали сюда. Наконец он набрался смелости и, встав перед Кристи на одно колено, глядя прямо ей в глаза, почти неслышно произнес: «Кристи». У него пропал голос. Руки, держащие приоткрытую коробочку с обручальным колечком, задрожали. «Кристи», еле выдавил из себя Вильям, «пожалуйста, стань моей женой. Я люблю тебя и хочу навсегда быть с тобой». Казалось, океан умолк, чтобы не нарушать торжественности момента. Чайки перестали кричать и пристально смотрели на Кристи в ожидании ответа. А Кристи изумленно и растерянно смотрела на Вильяма. Этого она не ожидала. Всего. Но только не этого. Она замерла. А Вильям все еще ожидал. Он стоял перед ней на одном колене и держал в руках колечко. Она не могла говорить, от волнения пересохло в горле. И только кивком головы она ответила Вильяму на его предложение. Ведь любовь безошибочно может понять все, даже без слов. Он понял, что это означало «да». И поспешно надел обручальное колечко на ее палец. «Кристи, дорогая!» — восторженно шептал Вильям. «Ты знаешь, как я люблю тебя!» На этот раз Кристи покидала город своего детства уже как невеста Вильяма.
4: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, вы говорили когда-нибудь в микрофон в пустой комнате? Нет? Так попробуйте. Вам нужно представить себе своих слушателей и надеяться, что кто-то действительно слушает вас. И как радостно узнать, что кто-то слышит. Я верю, что труд этот не тщетен, потому что нам поручил его Господь. Мы долго, усердно молились об этом и увидели, что это угодно Господу, и тогда начали нашу работу. Что может быть прекрасней самого великого дела, которое поручил нам делать на земле Господь? Ведь это Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как можем мы молчать, зная, что Господь поручил нам такое важное дело? Сегодня мы возвратимся в Египет к израильтянам и посмотрим, что они делали. Прошло 400 лет с тех пор, как Бог переименовал Иакова в Израиле, и израильтяне переехали в Египет. За такое долгое время их стало много, так что они уже превратились в сильный народ. Давно умерли Иосиф и добрый фараон, который отдал им самую лучшую землю в Египте. Другой фараон начал править Египтом. Вы знаете, кто такой фараон? Этот правитель страны, как когда-то в России царь, и теперь в Англии и некоторых других странах король. Этот новый фараон подумал: «Скоро в моей стране будет больше израильтян, чем египтян. И если они решат восстать на нас, нам придется плохо. А что, если они еще соединятся с нашими врагами? Нет, уж лучше я не буду выпускать их из Гесема и сделаю их своими рабами». Фараон созвал свой народ, поделился с ним своими опасениями. «Нам нужно что-то предпринять, чтобы не допустить до того, чтобы израильтяне стали многочисленнее и сильнее нас». Тогда служители фараона решили заставить израильтян работать еще тяжелее. Фараон решил строить новые города и пирамиды и заставлял израильтян выполнять эти его замыслы. Над рабочими были поставлены надсмотрщики, которые подгоняли людей плеткой. Израильтяне же работали тяжело, но не слабели от этого, а наоборот, становились все крепче. «Я вижу, что ничего не получается, — сказал фараон. — Я должен чем-то так усложнить их жизнь, чтобы они застонали от страданий». Нужно было остановить прирост населения у израильтян, и фараон приказал убить всех маленьких мальчиков до двухлетнего возраста. Когда это происходило, в одной израильской семье как раз родился маленький мальчик по имени Моисей. Второй причиной для такого действия фараона было то, что евреи начали говорить об избавителе. Они верили, что из их среды Господь пошлет им вождя, который выведет их из Египта. И поэтому, когда этот слух дошел до фараона, он решил, что если он убьет всех мальчиков, которые рождаются в еврейском народе, он предотвратит пришествие избавителя. Но, как мы уже сказали, в одной израильской семье как раз во время убиения мальчиков родился маленький мальчик по имени Моисей. Мама так любила его, как вообще мамы способны любить своих малюток, и содрогалась при мысли, что его могут убить и бросить в Нил, как других младенцев. Каждой маме дорог ее малютка. Бедная мама прятала Моисея так долго, как это было возможно, а потом, когда он был уже слишком большим, решила сплести корзинку из камыша, осмолить ее, чтобы в нее не проходила вода, и пустить по воде, авось кто-то добрый найдет ребеночка и сохранит его жизнь. Сестричка Моисея Мариам шла вдоль реки и следила за корзиночкой. И вот перед ней представилась такая картина. Перед дворцом на берегу реки купались богато одетые женщины. Девочка не знала, что среди них была дочь фараона, египетская принцесса. Но вот она тоже вошла в воду и увидела странную корзинку, плывущую по волнам Нила. Она послала за ней служанку, и когда служанка принесла корзинку, в ней оказался прекрасный ребеночек. Принцесса подняла его, потому что он плакал, и сказала: «Это, наверное, один из израильских младенцев, которых приказано убивать, но мне жалко его, я возьму его себе и воспитаю его». Когда Мариам увидела, что происходит, она подбежала к дочери фараона и сказала: «Хотите, я достану вам женщину-израильтянку, которая вскормит вам его?» Дочь фараона понимала, что мальчику нужна будет кормилица, и обрадовалась, когда девочка предложила найти кормилицу для мальчика. Мариам побежала и привела свою мать. Как счастлива была мать Моисея, что ей самой дали ее мальчика, чтобы она кормила его. Да и теперь уже не нужно было бояться за его жизнь, потому что дочь фараона усыновила малютку, то сделала его своим. Когда мальчик подрос и уже не нуждался в кормилице, его взяла принцесса во дворец, и там он проходил свое дальнейшее воспитание. Ему было дано царское воспитание, как египетскому принцу, потому что готовили его в правители страны, как сына дочери фараона. Но у Господа были другие планы, и вы увидите, дети, какие это были чудесные планы, и что не случайно сохранилась жизнь Моисея. Вообще у Господа ничего не происходит напрасно или случайно. Все имеет смысл и назначение, и мы с вами тоже не живем напрасно, для того, чтобы умереть и о нас забыли. Мы живем для того, чтобы познать своего Бога, а познав, жить для Него. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о том, как можно отклонить Божий голос, который говорит к нам. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха. Он шепчет тихо: вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца, бывало, все же я заглушала порой, и что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет: «Прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо». Хочу сказать я всем тем, кто молод: не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос из бури воя: «Иди за мною, иди за мною». Не заглушайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Дети, когда вы слышите нашу программу, которая несет вам Божье Слово, не заглушайте голос Божий в ваших сердцах. Будьте внимательны к тому, что говорит вам Господь. Один человек совсем не верил в Бога и смеялся над верующими, не ходил в церковь. Люди не любили ходить к нему в аптеку и покупать у него лекарства, но в городке не было другой аптеки, и у них не было другого выхода. Напротив аптеки собирались верующие и проповедовали Евангелие, и молодой проповедник всеми силами старался заманить этого неверующего человека на собрание, чтобы рассказать ему о любви Господа Иисуса грешникам. Аптекарь не желал идти в собрание, и верующие решили устроить собрание на улице, чтобы он мог слышать их пение и проповедь. Аптекарь понял, что все это делается с целью привлечь его внимание, и со злобой побежал через дорогу. Он громко ругался и произносил хулу даже на Бога и все святое. Собрание прервалось. Начался сильный шум. Довольный тем, что собрание прекратилось, аптекарь возвратился в свою аптеку и захлопнул дверь. Верующие вздохнули облегченно и, как ни в чем не бывало, продолжали свое собрание. В дверь злого аптекаря постучалась маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила срочно выдать ей лекарство для больной мамы. Аптекарь, все еще злой от того, что собрание напротив продолжалось, грубо крикнул девочке: «Почему ты не пришла раньше? Теперь аптека закрыта». «Я не могла прийти раньше. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт, и я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама может умереть». Мысли аптекаря не были у дела. Его злоба кипела в нем все сильнее, когда он брал с полки один флакон за другим и делал микстуру для девочки. По ошибке он налил в пузырек яду, но девочка спешила и была рада покинуть аптеку и злого аптекаря. Продолжая злиться, аптекарь ставил на полку бутылки и вдруг заметил свою ужасную ошибку. Он не верил своим глазам, когда увидел ярлык на одной из бутылок. Там было написано, что в бутылке яд, а он только что подлил его в пузырек девочки. Он выбежал на улицу, но девочка уже исчезла за углом. На аптекаря напал страх. В отчаянии он готов был молиться, но вспомнил, что не верит в Бога. Он ведь только что смеялся над верующими и хулил Бога. Как же он откроет теперь рот и будет просить у Бога чего-то? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что говорил до этого, упал на колени и начал молиться. «Боже, если ты действительно есть!» — вопил он. «Возврати эту девочку!» Он встал с колен, и в это время кто-то постучал в дверь аптеки. Это была девочка. Она стояла со слезами на глазах и просила. «Милый аптекарь, простите меня, но я так спешила домой, что не видела дороги и упала. И когда упала, пузырек разбился, и мне нужно получить у вас новое лекарство. Доктор сказал, что оно непременно нужно маме сегодня». Аптекарь ничего не сказал, только тихонько погладил девочку по голове и сделал новое лекарство. Когда девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что его репутация была спасена, и тут вдруг вспомнил о собрании на другой стороне улицы. Он побежал туда, и верующие ожидали новых нападок, но вместо этого аптекарь спокойно рассказал им о чуде, которое только что произошло с ним. Он был теперь совершенно уверен в том, что Бог есть, и не только есть, но интересуется человеком. Он выразил свое желание стать христианином. Как чудесно вмешался Господь в жизнь двоих людей в тот вечер. Девочка не знала, что Господь вызвал ее падение на улице, ведь ей казалось, что большее несчастье произошло с ней, когда лекарство в кавычках разлилось. На самом деле исполнился Божий план в жизни ее мамы и неверующего аптекаря, а девочка была только орудием в руках Божьих. Слава Господу!

Волнение на кофейной плантации. Каждый месяц мы поднимались на вершину горы высотой примерно 1200 метров, где у господина Ван Мерса, голландца, была кофейная плантация. 300 яванцев жили там и работали на этой большой плантации, которая ежегодно давала хороший урожай. Джон, Руф, Юдив и Мириам были, конечно, рады на один день отложить в сторону свои школьные учебники и вместе с нами отправиться на эту экскурсию. Кроме того, это короткая прогулка в горы, где было гораздо прохладнее, чем в раскаленной от зноя долине, была для нас событием, которому мы заранее радовались. Обычно мы пользовались собственной машиной, но на этот раз, к восхищению детей, мы отправились туда на особом джипе, так как сильные дождевые потоки образовали глубокие борозды и ямы. Дети были вне себя от радости, когда машина тронулась в путь. Сначала дорога шла через яванские деревни. В пути мы встречали людей, которые несли на рынок корзины с бананами, рисом и свежей рыбой. Большую часть времени мы ехали вдоль рисовых полей, обвиваемых свежим ветерком. На обочине дороги переваливали сбоку на бок утки. Коричневые темпераментные дети плескались в ручьях и перебрасывались мячами. Увидев нас, они ныряли в воду, а некоторые из них кричали: «Это едет наш доктор!», так как они видели моего мужа в маленькой больнице в своей деревне. У подножия горы нас ожидала еще одна машина, посланная за нами владельцем плантации. Мы, родители, с двумя меньшими детьми, Элизабет и Прескиллой, пересели в эту машину, а Руф, Джон, Юдив и Мириам остались в прежней. Пока мы медленно поднимались в гору, я все время с беспокойством наблюдала за джипом, ехавшим впереди нас. Иногда у меня захватывало дыхание, когда я видела, как его швыряло из стороны в сторону. Дети воспринимали это как забаву, высовывались из машины и восхищенно махали нам руками. Казалось, они совершенно не боялись того, что рядом с дорогой зияла глубокая пропасть, в которую мог бы свалиться джип, если бы вдруг опрокинулся из-за многочисленных ям и колдобин. Возможно, они и не видели этой опасности, но я видела ее. Водитель заметил мое беспокойство. «Не переживайте, госпожа», — успокаивал он меня. «Пока еще никто не свалился вниз». Он сделал ударение на слове «пока». Я промолчала, но крепко прижала к себе маленькую девочку и слабо улыбнулась мужу. Дорога поднималась все выше и выше. Воздух становился прохладнее. Ах, как это чудесно после продолжительной жары в нашем доме там, внизу! Какой свежестью веет здесь! Лес в горах был таким густым, что казался темной стеной. С одной стороны над дорогой нависали толстые ветви, а с другой стороны зияла ужасная пропасть. Там, далеко внизу, была долина. Я слышала, как что-то кричала Юдив. Затем я заметила, что Джон показывает на какое-то дерево. Мы посмотрели в том направлении и увидели длиннохвостых обезьян, которые резвились на деревьях. Но так как дорога была узкой и скользкой, ни джип, ни наша машина не могли остановиться. Дети высунулись из джипа, чтобы лучше видеть все трюки, проделываемые обезьянами. Так мы поднимались все выше по опасной дороге, которая становилась все уже и уже. Да и лес был гуще и темнее. А долина за каждым поворотом дороги оказывалась все глубже под нами. К тому же создавалось впечатление, что дорога делается все более скользкой и мокрой. Что за болото? Не знаю, испытывали ли дети страх. По крайней мере, они его никак не проявляли. Наконец, впереди показался дом хозяина плантации. Наш подъем в гору почти завершился. Трудно описать, как я была рада. Повсюду перед собой мы видели кофейные деревья. Крутые склоны горы были для них как раз подходящим местом. Здесь их обильно орошали дожди. К тому же рабочие позаботились о стоке воды, чтобы почва не была слишком влажной и болотистой. В период цветения кофейные деревья снизу доверху покрываются белыми цветами.
Издали кажется, будто гора покрыта снегом. «Снег в тропиках!» – как-то поспешила воскликнуть я. Но я ошиблась. То, что я увидела, был склон горы, покрытый цветущими кофейными деревьями. Возбуждение возросло, когда обе машины преодолели последний участок дороги. Мы слышали возгласы Руфи. На чудесной лужайке перед домом стояли люди. Рабочий день еще не закончился, и люди должны были находиться в большом помещении ниже дома, куда сносили кофейные бобы, собранные с деревьев. Въехав во двор, мы удивились, почему же люди стоят на лужайке перед домом. Водитель остановил джип, и дети высыпали из него и сразу же помчались к толпе людей. «Что там такое может быть?» – спрашивали мы себя. Тут к нам подбежала Юдив. Мы как раз вышли из машины и приветствовали встретившую нас хозяйку дома. «Скорее идемте со мной, вы что-то увидите!» – взволнованно воскликнула Юдив. Вместе с хозяйкой мы подошли к толпе. Неудивительно, что они побросали свою работу и все собрались здесь. Одни выглядели испуганными, другие удивленными, а некоторые веселые. На лужайке лежал питон длиной около 6 метров. С одной стороны, его туловище было неестественно вздуто. Что с ним? Казалось, будто кто-то надул его в этом месте, как футбольный мяч. «Апа и ту! Что это?» – спросил Джон у одного из стоящих здесь яванцев. «Маньет! Обезьяна!» – ответил тот, указывая рукой на огромное вздутие на туловище змеи. Старый питон проглотил обезьяну, а когда после этого улегся, чтобы поспать, его обнаружил один из рабочих. Он поспешил поделиться новостью со своими друзьями, и те перетащили спящего питона на лужайку, где собрались многие, чтобы посмотреть на него. Это было то же самое место, на котором однажды ночью пантера сожрала собаку господина Ван Мейерса. То было волнующее, наполненное страхом время, так как пантера иногда подходила даже к задней двери дома Ван Мейерса. Рабочие настолько были наполнены страхом, что не хотели идти на плантацию. Им казалось, что за каждым кустом скрывается пантера, и они отказывались работать, пока хищник не будет убит. Когда же однажды исчезло несколько домашних коз, господин Ван Мейерс серьезно задумался, что ему делать с этим опасным зверем. Необходимо продолжать работу на кофейной плантации, но никто не хотел работать, пока пантера продолжает бесчинствовать. Нужно любой ценой убрать урожай кофе, иначе он погибнет. Однажды вечером, когда сумерки уже сгустились, господин Ван Мейерс сидел вместе со своей женой в зале и пил кофе. В комнату тихонько вошел Нури, его слуга из местных жителей. Он что-то со страхом прошептал Ван Мейерсу на ухо, стараясь не произвести даже шороха, чтобы не спугнуть того, кого он увидел на лужайке.

в сад с маленьким мальчиком. Предупреждающий оклик спугнет пантеру, а Скринда не подозревала о ее присутствии. Что же теперь делать? И он сделал лучшее, что вообще мог сделать. Он помолился короткой, полной доверия Богу молитвой. «Господи, помоги мне!» Медленно он положил ствол ружья на подоконник. Окно было без стекла. Обычно дома в тропиках имеют на окнах жалюзи, через которые в жаркие дни воздух может свободно проникать вовнутрь. Господин Ван Мейерс наблюдал за зверем, который стоял на лужайке, как бы вызывая его на поединок. Скринда с ребенком подошла ближе. Нури стоял возле Ван Мейерса, почти парализованный от ужаса. Он был готов окликнуть свою жену Скринду, но господин Ван Мейерс дал ему знак молчать. Нужно хорошо прицелиться, чтобы не промахнуться. Еще раз господин Ван Мейерс прошептал короткую молитву. Когда Скринда с ребенком подошла ближе, пантера повернулась к ним, оскалила зубы и зарычала. Нури с трудом сдерживал себя, чтобы не закричать, так как было похоже, что зверь собирается броситься на его жену и маленького сынишку. Нури казалось, что прошли целые часы, но как раз в тот момент, когда пантера приготовилась к прыжку, раздался выстрел. Выстрел прозвучал как раз вовремя. Скринда вдруг увидела пантеру и, широко открыв глаза, в ужасе закричала. Однако пуля попала в цель, и пантера замертво упала на землю. Нури выскочил из дома и обнял свою жену и маленького сына. Господин Ван Мейерс возблагодарил Бога за то, что он помог ему сделать меткий выстрел. Дорогие ребята, сатана подобен этой пантере. Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но мы, как и господин Ван Мейерс, можем просить Бога о помощи и защите, если через веру в Господа Иисуса стали его детьми. Поэтому прежде всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня приступим к нашей четвертой лекции, посвященной разговору о 12 главе этого послания. Изучая эту главу, мы с вами попытались ответить на вопрос, почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания. Нам удалось насчитать целый ряд таких причин. Например, иногда мы страдаем из-за нашей собственной неосмотрительности, а также из-за наших собственных грехов, как нынешних, так и прошлых. Еще одна возможная причина, почему нам приходится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры, а все это обходится нам недешево. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, одной из причин страданий является то обстоятельство, что данные страдания являются Божьим воспитанием для Его детей. Поэтому здесь, в последней части 12 главы, автор ободряет своих читателей, призывая их не пренебрегать этим воспитанием от Господа, а также дает им предостережение о весьма явной и грозной опасности. Прочтем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Слово «наблюдайте» естественным образом подразумевает наличие какого-то объекта, за которым мы наблюдаем. И что же это за объект? На этот счет мы можем еще раз прочесть второй стих 12 главы, где сказано: «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса». Мы должны смотреть на Иисуса, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей. Слово «лишился», которое используется здесь, вовсе не несет в себе значения отступничества. Поэтому речь здесь идет вовсе не об опасности отступничества. На самом деле здесь имеется в виду простое преткновение и падение верующего человека. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. Но если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами себя поставим в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Бога есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и что мы можем получить у Него. В этом и состоит самая главная мысль всего этого послания. Обращались ли вы к Нему сегодня, друзья? Говорили ли вы с Ним? Говорили ли вы с почтением, как должны говорить со своим реальным отцом? Расскажите Ему о своих переживаниях. Расскажите Ему, что вы нуждаетесь в Его благодати. Все мы нуждаемся в благодати, и она доступна нам. Но мы должны обратиться за ней. Мы должны просить о ней Бога. Автор призывает нас не лишать себя благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Так уж получается, что один склонный к критике и раздорам святой может спровоцировать в церкви большие неприятности, такие большие, что вы даже не можете себе представить. Точно так же одно единственное гнилое яблоко в бочке может погубить все остальные. Мы должны просить Бога о благодати, чтобы переносить все то, что выпадает на нашу долю, не озлобляясь в отношении других людей или в отношении происходящих с нами обстоятельств. Теперь
Давайте прочтем еще одно увещевание автора, которое мы находим в 16 стихе. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Блуд, о котором здесь идет речь, — это духовный блуд. Есть опасность, что человек отвернется от Бога и обратится к делам плоти. Причем делами плоти может оказаться все, что угодно, связанное с плотью. Что касается Исава, то здесь речь идет о том, что он продал свое первородство, свое духовное первородство, которое значило весьма много. Право первородства Исава фактически означало, что через его род должен был однажды произойти Мессия, а сам Исав должен был стать священником рода Авраама. Но Исаву не было никакого дела до всего этого. Его не интересовали духовные благословения. Он был нечестивцем. Хотя это слово вовсе не означает, что Исав открыто совершал какие-то особенные нечестивые действия. Буквально это слово означает, что Исав был против Бога, то есть являлся безбожником. Он не видел необходимости считаться с Богом, равно как не нуждался в каких-то взаимоотношениях или в какой-то ответственности перед Ним. Поэтому он и пренебрег своим правом первородства как чем-то ненужным и не имеющим никакой ценности. Он был готов обменять свое первородство на тарелку супа. И сегодня также найдется немало людей, которые продали свои души. Некоторые обменяли их на выпивку, другие предпочли наркотики, третьи — плотские наслаждения или какие-то бесчестные поступки. Причем для Божьего чада тоже есть опасность отвернуться от Бога и обратиться к делам плоти. Поэтому мы либо будем двигаться вперед в наших взаимоотношениях со Христом, либо будем откатываться назад. В любом случае, оставаться на одном месте мы не сможем. Теперь прочтем 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Можно насчитать не так уж много отрывков в Священном Писании, с которыми было бы связано столько неправильных толкований, сколько имеет этот библейский стих. Ибо буквально в оригинале он звучит так. «Ибо он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог найти места для покаяния, хотя и просил о том со слезами». Когда мы читаем этот стих, у нас может создаться впечатление, что бедный Исав хотел покаяться, однако Бог не принимал его покаяние. На самом же деле автор пытается сказать здесь нечто совершенно иное. Исав пренебрег своим правом первородства, а позднее осознал, что с этим положением первородного сына связано также и наследие. Первородный сын должен был унаследовать в два раза больше, чем было положено другому сыну Исаака. Иными словами, основная мысль этого отрывка состоит в том, что Исава всегда интересовало лишь то, что было материальным и осязаемым. И в этом случае он был похож на преступника, который начинает стенать и плакать, выражая свое сожаление, только тогда, когда его наконец-таки поймали. При этом он сожалеет вовсе не о том, что он был вором и разбойником, а о том, что его поймали. Точно так же и Исав раскаивался и сожалел не потому, что он хотел обратиться к Богу или желал чего-то духовного. Он раскаивался в своем выборе, потому что он упустил из своих рук нечто материальное. На самом же деле он был против Бога. И автор призывает своих читателей не уподобляться Исаву, дабы они, стараясь избежать невзгод и трудностей, которые обрушились на них, не оказались против самого Бога. Давайте прочтем стихи с 18 по 21. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Автор напоминает здесь о том моменте в истории Ветхого Завета, когда на горе Синай детям Израиля был дан закон Моисея. Люди, к которым автор адресует это послание, являлись евреями, хотя они и обратились ко Христу. И мы должны все время помнить это, когда мы читаем данное послание. Мы должны помнить, что ранняя церковь, то есть 3000 человек, которые были спасены в день Пятидесятницы, являлись евреями, а не язычниками. Собственно, до тех пор, пока Павел, Варнава и другие многочисленные миссионеры не начали свою миссионерскую деятельность, ранняя церковь в течение нескольких первых лет была по своему составу полностью иудейской. При этом все эти иерусалимские иудеи, которые обратились к вере во Христа, испытывали чувство колоссальной утраты. Они привыкли ходить в храм, они привыкли слушать чтение закона Моисеева, но теперь они оказались отторгнуты от закона, а также отстранены от храма. Они уже более не являлись частью привычной им системы общества, оказавшись настоящими изгоями. И именно поэтому, мне кажется, здесь автор говорит им, что они уже приступили к другой горе, и что им нет нужды возвращаться к горе Синай, которая играла для них такую важную роль в прошлом. Гора Синай являлась тем местом, где иудеям был дан закон и где погибли около 3000 человек, как мы читаем в 32 главе книги «Исход». Смерть сопровождала учреждение закона, в то время как в день Пятидесятницы, когда было впервые проповедано Евангелие, было положено начало новой жизни. В день Пятидесятницы были спасены 3000 человек. Получение закона ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать радостным и приятным событием. Его сопровождали громы и молнии, землетрясение и ураганный ветер, бушующее пламя и нестерпимый звук труб. Это была до такой степени ужасающая картина, что народ начал просить Моисея: «Говори ты с ним, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть», как мы читаем в 19 стихе 20 главы книги «Исход». И здесь автор послания к евреям говорит своим читателям, что им нет нужды возвращаться ко всему этому, ибо все это уже осталось далеко в прошлом. В одной из церквей, где мне посчастливилось нести служение, была одна прихожанка. Эта женщина не принадлежала к числу членов церкви. Более того, ее жизнь никак нельзя было назвать христианской, но в то же время она всячески создавала видимость своей приверженности Библии. Однажды после того, как я прочел в церкви проповедь о законе, эта женщина подошла ко мне и сказала: «Проповедник, разве вы не находите, что учреждение закона было чем-то прекрасным?» Я был вынужден ответить этой женщине так. Учреждение закона не являлось прекрасным. Более того, это было одно из самых ужасающих событий в библейской истории. И к тому же, это был закон, который не мог спасти никого. Бог дал им систему жертвоприношений, посредством которой они могли приносить жертвы. И невинные животные должны были умирать, потому что закон не мог спасти людей. Все эти вышедшие из иудаизма христиане привыкли ходить в храм и совершать все положенные ритуалы. Но теперь они оказались лишены той святыни, к которой они привыкли приходить, и у них уже не было церемоний, которые они могли бы совершать, а также не было жертвоприношений, которые они могли приносить. Однако автор говорит им, что на самом деле теперь они обладают чем-то неизмеримо лучшим. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Помните, что все это было сказано представителям еврейского народа. Гора Сион в Иерусалиме была излюбленным местом царя Давида. Там располагался его дворец, а впоследствии именно там был похоронен он сам. Сион являлся местом Давида, истинного Божьего человека. Многие уверовавшие иудеи все еще продолжали приходить в Иерусалим на религиозные праздники. Однако, в конце концов, начались гонения на христиан, и верующие были изгнаны из Иерусалима. Вот почему автор уверяет их, что они имеют свой собственный Иерусалим на небесах. Гора Сион является здесь символом небесного города, вечного города живого Бога, который книга Откровения называет «Новым Иерусалимом». Я не смогу сказать вам название улицы или номер дома, но мое будущее место жительства будет в этом новом Иерусалиме. Именно туда нам с вами предстоит попасть по благодати Бога. Иными словами, во Христе мы обрели нечто значительно лучшее, нежели все то, что имели иудеи в рамках закона. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о тьмах ангелов, которые обитают в этом новом Иерусалиме. Я уже неоднократно говорил это в наших передачах и продолжаю твердо стоять на своих позициях, утверждая, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Но однажды мы попадем в Новый Иерусалим. И книга Откровения представляет нам сцену происходящего там всеобщего поклонения Богу. Это величественное зрелище было однажды явлено апостолу Иоанну, который поведал нам о нем в своей книге Откровения. Апостол Иоанн говорит о тех многочисленных, сотворенных Богом существах, которые находятся сейчас перед престолом Всевышнего Бога на небесах. «Я никогда не видел ангелов, но меня всегда весьма интересовало все, что хоть как-то связано с этими существами». И я знаю, что однажды мне суждено будет попасть в этот новый Иерусалим, где я присоединюсь к великому поклонению Агнцу, в котором участвуют все сотворенные Богом создания. И у меня есть большое желание побеседовать с некоторыми из них. Наверняка и вам хотелось бы поговорить с настоящими ангелами, но в этой жизни мы лишены такой возможности». А когда кто-то говорит мне, что ему было видение или сон, или что ангел заговорил с ним, я считаю, что объяснение нужно искать в том, что накануне он съел что-то за ужином. Чаще всего именно в этом кроется объяснение, почему человеку привиделся ангел. Сегодня вам не удастся увидеть этих духовных существ. Вам может показаться, что вы видели ангела. Но это не так. Однако, друзья мои, настанет время, когда мы попадем туда, где будут находиться они все вместе с торжествующим собором и церковью первенцем и духами праведников, достигшими совершенства. Хотя обычно в Священном Писании первенцем называют Христа, здесь это слово относится не к нему. Автор говорит о тех людях, которые были рождены свыше, ибо только они будут присутствовать там. Это церковь первенцев, то есть всех тех, кто в момент восхищения будут перенесены к судии всех. Также там будут находиться духи праведников, достигших совершенства. Слово «совершенство» вовсе не означает совершенство в том значении, в котором мы привыкли воспринимать это понятие. Здесь идет речь о ветхозаветных святых, чье спасение было завершено, когда умер Христос, как Божий Агнец, взявший на себя грехи этого мира. Бог является судьей их всех. И я благодарен Ему за то, что, когда я предстану перед Его судом, книга моих грехов будет чиста,
ибо там будет находиться тот, кто уже заплатил цену наказания за все мои грехи. То есть ходатай Нового Завета Иисус, чья кровь говорит лучше, нежели Авелева. Кровь Авеля взывала к отмщению, но кровь Христа говорит о спасении, и это поистине чудесно. Если вернуться к третьему стиху этой главы, мы прочитаем такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и от ритуалов, обратив эти взоры на личность Христа. А мы сегодня нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций и от различных людей. Нет в этом мире ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились в рамках Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с данным утверждением. Давайте же будем жить в этой простоте веры, взирая на Него, на нашего Господа. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. А если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами поставим себя в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Него есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на Своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и получить у Него. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «По внутреннему человеку я бы желал». Одно из наиболее часто цитируемых отрывков из посланий апостола Павла следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Римлянам 7:24. Обрести покой сердцу можно различными путями. Первый, самый популярный и самый распространенный – не брать в голову. «Все так живут, ничего страшного, ты что, лучше других? Тебе что, больше всех надо?» При достаточно долгом упражнении совесть будет все реже и реже подавать голос. Со временем наступит полное безразличие и равнодушие, покоящееся на прочном фундаменте эгоизма. Второй, не менее популярный, принять к исполнению какой-нибудь свод правил. Особенно широко практикуемы библейские правила. Выбрать из множества заповедей и правил те, которые соблюдаются близкими, родными, знакомыми, присоединиться к ним и ревновать об исполнении. Следовать за тем, чтобы соблюдать их от сердца, неукоснительно, постоянно. Со временем при достаточно долгом упражнении может наступить покой, когда в молитве нет-нет, да и прорвутся слова «Благодарю тебя, Боже, что я не грабитель, не убийца, что не такой, как тот». Это путь, по которому идут все религиозные люди. Какой религии на этом пути принадлежать – дело не принципиальное. Третий путь – самый непопулярный, но не потому, что он самый трудный или сложный. Говоря словами пророка, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Это путь простой, но единственный. Мы говорим об освящении, о благочестии, о святости повседневной жизни. Кто из нас, желающих жить угодно Господу Богу, не стенал вместе с апостолом Павлом? «Бедный я человек», но Павлу Бог показал выход. Поэтому он во всех своих посланиях говорит о том, что Христос – освящение наше, что единственная истинная праведность, вменяющаяся верующему в того, кто оправдывает нечестивого – праведность Христова. Он убеждает нас считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, говоря, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Он свидетельствует нам. «Да, и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3:8-9. Теме чистоты и личной святости, теме праведности и благочестия, так волновавшей апостола Павла и волнующей всех нас, желающих жить благочестиво, мы посвятили номер журнала. Благословенного чтения! Ждем ваших свидетельств, писем, отзывов и пожеланий. Будем благодарны за конструктивную критику.
2: Иеромонах Роман. Земное воплощение чистоты, дыханье вод, божественный цветок, о лилия, благословенна ты, из всех цветов тебя возвысил Бог. Невинность, непорочность, всепокой, мой белый цвет, склоняюсь над тобой. Ты беззащитна пред любой рукой, доверясь, как дитя, руке любой. Я отплываю молча, не дыша, веслом волнуя зыбкие листы. Хвала Творцу!
1: О слове вечном. Юрий Сипко. «Будьте святы».
2: «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1:16. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Классик сформулировал, пожалуй, суть человеческих терзаний. Перед жизнью, которую Лермонтов назвал «пустой и глупой шуткой», отвечать приходится каждому. Переиначив, уже ближе к нашим дням, вопрос зазвучал чуть иначе – «бить или не бить?» И еще немного спустя – «пить или не пить?» Однако Пушкин, не без иронии, эту драму жизни заострил. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему напрасно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей». Этот диагноз приспособленчества отражает суть вещей в мире. Но признаюсь, что и сообщество христианское, призванное к святости, зачастую также неразборчиво, податливо и толерантно к обычаям века. Однако Писание не дает нам повода думать, что обретенное для нас спасение совместимо с жизнью по обычаям века. Апостол Павел в послании к евреям пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. «Будьте святы». Этот призыв вызывает дрожь. С одной стороны, это тайное желание, дерзну сказать, всякой уставшей души. И у замордованной жизнью, израненной в кровь, отверженной всеми души, не пропадает жажда чистоты. Может быть, именно об этой неосмысленной страсти, назвав ее «линией, разделяющей добро и зло», говорил Солженицын. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. Думаю, что пройдя адовы круги ГУЛАГа, он знает, что говорит. Однако говорить о святости в отрыве от святого бессмысленно. И говорить о святости в кругу святых не менее трудно, почти невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о святости как о реальности, заменив святость освящением, которое приобрело материальное выражение в одежде, стрижке, манерах поведения. Святость — это Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Понять это невозможно, объяснить это невозможно. Это нужно принять как откровение Бога и дар Его любви. «Будьте святы, потому что я свят. Вы святы не собственными усилиями или преображением, но святы святостью Бога». «Будьте святы». Иногда я обращаюсь к братьям в приветствии: «Мир тебе, святой брат». Где бы это ни происходило, реакция одинакова — испуг. Затем активное сопротивление и утверждение, что никакой он не святой. Что это? Реальная оценка себя или ложная скромность? Экклесиаст говорит: «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он». Притчи 23.7. Если добавить к уже сказанному слова Иисуса Христа: «От избытка сердца говорят уста», тогда действительно нет никакой святости и никаких святых. Очевидно, поэтому в исторических церквах к лику святых причисляют уже завершивших свой земной путь, а в протестантских святых нет вообще. Живые недостойны, а до умерших нам нет дела. Здесь, очевидно, нам необходимо определиться с понятием святости. Самое распространенное понятие святости связано с моральным обликом, наподобие морального облика строителя коммунизма. Существует перечень норм поведения, и соответствие этим нормам, исполнение этих норм и есть святость. Однако библейское откровение показывает нам сущность понятия «святость» несколько иной, означающей «отделение». Святой Бог отделяет что-то или кого-то для себя.
1: «святой» значит «отделенный для Бога». Касалось ли это первенцев, дней жизни или территорий? Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И в Новом Завете тот же принцип святости, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Римлянам 1:5-7. Избранные Богом, призванные Богом, возрожденные Богом, искупленные Богом, спасенные Богом. В Церковь Иисуса Христа введенные. Вот почему и коринфяне, хотя и еще плотские, и филиппийцы, и мы святы, то есть отделены Богом и для Бога. Это Богом данная благодать. Наше убеждение в реальности Божьих благодатных даров подтверждается и практикой церковной жизни. Например, баптисты не крестят тех верующих, кто на вопрос «спасен ли ты?» не выразит своей уверенности в спасении. Однако поставим вопрос чуть иначе. «Святы ли вы?» И утвердительный ответ будет, пожалуй, воспринят как дерзость. Но спасенный и святой по сути синонимы. Не может быть спасенным не святой, как не может святой сомневаться в спасении. Внутренняя убежденность в призвании, в святости – наиважнейшая составляющая, буквально фундамент для исполнения Божьего предписания. Будьте святы. Убежден, что прежде, нежели мы осознаем призыв «Ибо воля Божия есть освящение ваше», 1 Фессалоникийцам 4:3, нам крайне важно стать, быть и осознать себя святыми. Как вообще можно говорить о борьбе с искушениями, с плотскими помыслами, страстями, если жизнь святая отсутствует? Плоть лишь тогда показывает всю свою сущность, когда дух предъявляет к ней свои требования. Именно в борьбе плоти и духа приобретаем мы познание о Боге и Его святости, а также порочности своего эгоистичного «я». Чем более мы святы, то есть подвластны Богу, отделены для Бога, тем жестче претензии плоти. Освящение наше – это познание святого, преобразование ума нашего, доколе не изобразится в нас Христос. Кажется очевидно и просто. Пытаюсь исполнить, прошу совета, ищу примера и слышу лишь, как один поносит другого, заверяя, что именно он и обладает истиной в последней инстанции. Рискуя потерять остатки уважения среди тех, кто приватизировал святость, я пытаюсь вырваться из богословских и догматических формул и просто подойти ко Христу. «Господи, что повелишь мне делать?» Его ответ: «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Он так же прост, как и непостижим. Вот оно мучительное, терзающее раздвоение. Плоть желает противного духу. Как точно выразил Паскаль этот парадокс евангельского единения земного и небесного, или, напротив, разъединения. Христианство странно. Оно повелевает человеку признать себя ничтожным, даже презренным, и в то же время повелевает ему уподобляться Богу. Без такого противовеса это возвышение сделало бы его безмерно тщеславным, а принижение – отвратительным до последней степени. Вспомнился апостол Павел, его страсть познать Христа. От всего отказался, чтобы познать Иисуса, все почел за ссор, а ведь было от чего отказываться. Но как захватила его страсть познать Его, познать Его страдания, познать силу Его воскресения, принять участие в страданиях Его, соединиться с Ним в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это и есть освящение. Познать Его, прибыть в Нем. Так действует Павел. Теперь попробую я. Приближаюсь к Господу, однако это не так просто. Приближение ровно настолько, насколько я готов оставить себя самого, отречься от себя. Тут нечто невероятное. Чтобы мне стать святым, я должен от себя отказаться. Иисус говорил: «Если не возненавидите и самой жизни, не можете быть моими учениками». Павел от всего отказался. Петр говорит: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра 1:3-4. Удалиться от жизни, чтобы приблизиться к жизни. Вот где возникает заманчивая келья монастыря. Брат ты мой, я уже предвкушаю чистоту жизни с Иисусом и в Иисусе, где даже нет и претензий на земные развратные искушения. Вот благочестивое собрание благочестивых людей. Вот удивительное благообразие святых манекенов в святых одеяниях. Вот оно, бесстрастное и бесплотное сообщество ангелов-призраков. А где же Иисус? Опять ошибка. Убегая от себя, вовсе не приближаюсь к Иисусу. Вспомнился толстовский отец Сергий. Останавливаюсь в растерянности. Понял. Нужно идти к Иисусу, не в келью монастыря, не в тайну неба, ведь хозяин неба пришел к нам на землю. Опять дрожь. Это что же получается? Возможно ли оставаться в земной жизни и быть святым? Но ведь познать его мы можем только здесь, находясь в самой гуще грешного мира. Бог явился во плоти. Я есть путь и истина и жизнь. Видевший меня видел Отца. Итак, из монастыря за Иисусом. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Даже не на гору Преображения, но в купальню Вифезду у овечьих ворот. Вот опять замираю в мучительном раздумье. У меня есть религия, есть ритуал, есть страх. Но нет свободы, нет победы. Я боюсь людей в купальне, ведь собрано там множество больных, хромых, увечных. Я боюсь переступить правила религии. А что потом? Что обо мне будут говорить наши? Но я вижу Господа именно там, наклонившегося над парализованным человеком. Исчезаю я, теряясь в том, от кого бежали небо и земля. И вот уже нет меня, исчез, только Он. Парализованный встает, Он ходит. Так ведь и я лежал в параличе 38 лет. Это мне Он подарил освобождение. Слава Богу! Я остаюсь в изумлении, и Иисус продолжает свой путь. Я со всех ног за Ним. Вот Он беседует с женщиной-грешницей, известной своим развратным поведением всему городу. И Симон, фарисей, ухмыляется, думая в себе: если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Луки 7:39. Да что там Симон? Я и сам вдруг ощущаю в себе буквально презрение к этой женщине и готовность прогнать ее из дома. Как она может? Как ей не стыдно? И где-то в глубине сердца слышу шепоток: «А ты сам? Чем ты лучше?» Она прикасается к нему, и святость Иисуса, чистота его, не потерпела никакого урона. Смогу ли принять такие прикосновения? Смогу ли так прикоснуться к святому? Кровь вытекает прямо из сердца. Я исполняюсь его чувствованиями. Он назван другом мытарей и грешников. Это мой друг, ведь я тот самый грешник, противный самому себе. Он беседует с женщиной-самарянкой. Он в доме мытаря Закхея. Он в лодке с рыбаками. Он среди многотысячной толпы. Он в синагоге. Он в доме Лазаря и у гроба его. Он рядом с плачущей вдовой, потерявшей единственного сына. Он на горе Преображения. Он и искушающий его фарисей. Позволительно ли давать подать кесарю? Он в доме у начальника синагоги, у постели умершей дочери его. Он перед Пилатом. Он и предатель его Иуда. Он и отрекающийся от него Петр.
3: «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — вопрошает Спаситель. И я слышу. «Да будут все едины, как те, Отче, во мне, и я в тебе, как и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Иоанна 17:21. «Я в нем, он во мне». Таинство святости. Аминь.
2: По следам публикаций. Виктор Сивцов, Казахстан. Все честно. Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе. Во-первых, хочу выразить сердечную благодарность за присылаемый журнал. Уже много лет я получаю его, но написать решился впервые. И желание это возникло после прочтения журнала на тему «Об отпавших». Может быть, потому что этот вопрос волновал меня всегда. Обратился я к Господу, находясь в местах лишения свободы. И одно из самых сильных нападений сатаны звучало так. «Да какие они верующие! Лишь за забор выйдут, сразу все забывают». Так что с первых шагов следования за Христом меня заинтересовал вопрос, почему же многие уходят? 7 лет я посещал комнату молитвы. Из них 5 лет я был старшим. Поэтому, как только узнавали о ком-то отпавшем, эта ноша тяжким грузом ложилась на плечи. А не моя ли вина? Но вот уже больше 8 лет я на свободе. Однако вопрос так и остался актуальным. Почему уходят? Может, и не все, может, и не сразу, но уходят. И вот, прочитав этот номер журнала, я был обрадован и удивлен. Раскрыты основные причины, и почти полностью освещен этот вопрос. И еще радостно от того, что все честно. Ведь можно было и промолчать, не поднимать этого вопроса, но проблема серьезная. Благодарность Господу за то, что Он волнует наши сердца, побуждает размышлять над этим. Слава и благодарность нашему Господу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
4: Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек – высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба – моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как

Я уже давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние. Ему явно чего-то не хватало. Я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы. Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд. Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду, не зная куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем углу. Горе давило плечи и опустило голову. Началось служение, все встали. Немолодой мужчина просит у Бога благословения. Значение некоторых слов я не поняла. А вот и знакомая молитва «Отче наш». Жаль, что я до сих пор не знаю ее наизусть. В открытое окно влетел ветерок, коснулся моих волос, щеки. Лед в сердце начал таять. Я оживала. Потом говорили об Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы спасти нас, потому что любит нас. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Каждое слово имело такую силу, что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня», — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося. Говорило сердце: «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем. Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла.

0: ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Божья любовь. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими.

0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Один христианский писатель рассказывал, как он в детстве лучше и глубже познал своего отца. Он всегда уважал его, восхищался им, но в его отношениях с ним всегда было много страха. Однажды в воскресенье он был с отцом в церкви. Был очень жаркий, навевающий скуку и сон день. Мальчик становился все сонливее и сонливее, веки его тяжелели и тяжелели по мере того, как он погружался в волны сна. Он уже не мог удержать головы и, увидев, как поднимается рука отца, был уверен в том, что отец толкнет или ударит его. Но отец добродушно улыбнулся, обнял его и прижал к себе, чтобы ему было удобнее спать. И с того дня он, будучи ребенком, узнал, что отец его не таков, каким он считал его, и что отец нежно и горячо любит его. Так же поступил Иисус Христос по отношению к людям. Он принес прощение Божие. В нем, во Христе, покаявшиеся грешники стали детьми Божьими, которых Отец Небесный любит горячо и жертвенно. Без Христа люди никогда не смогли бы даже предположить этого. Иисус Христос своим крестным голгофским подвигом показал людям, как относится к ним безмерно любящий их Бог. Непостижима для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Любовь Божия даровала нам жизнь, никогда не прекращающуюся, и временная смерть прерывает ее только ненадолго. Она предала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила нас от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю, Бог стал человеком, богатый стал нищим, Господин слугою.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Он хочет веры. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание евреям, 11 глава, 6 стих. Андрей вынес на улицу свою новую машинку.
2: «Ух ты, какой джип!»
1: Восхищались друзья-мальчишки, разглядывая блестящий, переливающийся разными цветами перламутровый кузов машины и мощные резиновые колеса.
2: «Наверное, дорого стоит!»
1: «Не знаю, сколько она стоит. Это мой приз. В Доме детского творчества каждое воскресенье проходят разные конкурсы. Вчера, например, я занял первое место в конкурсе детского рисунка на асфальте. Каждый из вас тоже может выбрать себе занятие по душе». Ребята загорелись желанием испробовать свои способности. Они подробно расспрашивали у Андрея о действующих кружках. И только один Эдик равнодушно сидел на скамейке, насвистывая какую-то мелодию.
2: «Я не верю, что тебе эта машинка даром досталась. Ты просто хочешь всех нас разыграть».
1: Андрею стало очень обидно. Он так старался, подробно рассказывая ребятам обо всем, а тут вдруг такое заявление. «Мне очень жаль, что ты не можешь поверить», — тихо сказал Андрей Эдику.
3: Иисусу тоже бывает горько и неприятно слышать наши слова неверия относительно того, что Он сделал для нас. Но зато тех, кто доверяет Его Слову, Иисус считает своими самыми близкими и дорогими друзьями. Так Авраам назван другом Божьим, потому что поверил его словам и проявил полное послушание. Давид, Даниил, Моисей и многие другие упоминаются в Библии как люди, особенно близкие и дорогие Божьему сердцу. Если мы будем доверять Богу всегда и во всем, то наши имена продолжат этот славный список друзей Иисуса.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

основы веры. Свято имя Его. Евангелие от Луки, 1 глава, 49 стих. Стремитесь ли вы стать женщиной великой веры? Тогда подумайте, как провести свою жизнь, заполняя свое сердце и разум Словом Божьим, потому что Его истины – это крепкая основа для веры, угодной Богу. То, что Мария обладала таким сердцем, ясно по гимну ее веры. Ее слова обнаруживают сердце, переполненное духом ветхозаветного закона, псалмов, пророков и молитв других верующих. Когда Мария говорит о Боге, она говорит о Нем самом, Его качествах, свойствах, часто употребляя слова своих предшественников. Божья святость – это свято имя Его. Евангелие от Луки 1:49. Бог совершенно чист и полностью другой. Он в стороне от грешных, занятых собой людей. Во Христе Бог обнаруживает свою святость, Божья милость. Милость Его в роды родов к боящимся Его. Обратите внимание на терпение и милость Господни. Во Христе Бог распространил свою милость на нас. Мы спасены благодаря смерти Его Сына на кресте за наши грехи. Божья сила. Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Луки 1 глава 51-52 стихи. Бойтесь Божьей силы. Во Христе надменные и сильные низложены, а те, кто в глазах мира занимает невысокое положение, бедные и смиренные превознесены. Божья доброта. Бог алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Бог добр, и жизнь Иисуса отражает эту доброту. Он учил, что Бог добр даже к тем, кто неблагодарен и зол. Луки 6:35. Божья верность. Бог воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Бог всегда верен своему слову и своему избранному народу. Во Христе Бог послал Искупителя, которого обещал Аврааму и нам, потомству Авраамову. Дорогая сестра, знакомьтесь с этими божественными качествами, и не только с этими, изучая само Писание, основу нашей веры.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».

Семейный очаг. Сборник статей и рассказов для родителей. Целомудрие в семье. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притчи 20:11. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Детям необходимо привить чувство скромности и стыдливости. Стремление к этому вложено в них Богом, но родители обязаны укреплять в них эти чувства и защищать детей от любого пагубного влияния. Если дети потеряют скромность и целомудрие, то восстановить их полностью уже не удастся. При этом ребенок лишается очень важного средства защиты, которое он по Божьему предусмотрению должен иметь в детстве, отрочестве и юности. Если родители старались укреплять естественную скромность детей, то рядом с этой нечистотой они будут чувствовать себя неуютно и стесненно. Помните также, что нечистота, бесстыдство и выставление на показ голого тела препятствуют духовному разумению. Многие молодые люди и даже взрослые, считающие, что их более свободные отношения к скромности, как в семье, так и в обществе, им не вредит, не понимают, какой ущерб оно все-таки наносит их духовному разумению. «Храни себя чистым», — призывает нас Слово Божье, так как это способствует близкому общению с Господом. Поэтому уже при раннем воспитании приложим все усилия к тому, чтобы укрепить защиту, данную Богом нашим детям. Многие люди, которые не понимают этих основополагающих принципов, пытаются решить только поверхностные проблемы, которые возникли из-за упущения воспитания детей. По незнанию или же пренебрегая определенными знаниями, родители допускают в семье неподобающее обнажение тела, а это в значительной мере питает похоть плоти в их детях. Внутренняя природа ребенка греховна и является причиной его испорченности, но правильная забота родителей о защите, которую Бог предоставляет каждому ребенку, в значительной мере препятствует его страстям и похотям развиваться во время взросления. Родительский надзор и наставление. Пламя страстей в детях и подростках часто загорается от любопытства, которое нередко возникает и растет вследствие нездорового влияния и разговоров. Когда дети стремятся удовлетворить свое любопытство, в них возбуждается похоть и плоти, которые быстро перерастают в неподвластные желания. Многие молодые люди признаются, что свои первые нечистые поступки они совершали в детстве из любопытства. Таким образом, как нездоровое любопытство, так и нездоровое влияние весьма опасны для наших детей. Дети нуждаются в присмотре родителей. Если они находятся без надзора в своем доме или в другой семье, то часто не могут устоять перед желанием удовлетворить свое любопытство. До определенного времени наши дети не в состоянии понять все связанные с этим опасности, и без родительского присмотра и дисциплины не способны сдерживать свое любопытство. Считается, что 99% мальчиков и немало девочек погрязли в грехах личного скрытого нецеломудрия. Беседуя с молодежью, я убедился, что это касается и многих детей, растущих в консервативных христианских семьях. Причиной этого часто являются неприлично обнаженные части тела, недостаток родительского присмотра и отсутствие правильного наставления. Многие родители думают, что их дети не имеют подобных затруднений и не страдают от этих проблем, так как ничего не говорят о них. Но дети молчат о своих проблемах в основном потому, что родители не беседуют с ними об этом. Если родители уклоняются от таких трудных тем, то дети считают их закрытыми, а неведение в отношении нравственной чистоты приводит их к серьезной духовной борьбе, которая продолжается не только в юношеские годы, но иногда и в зрелом возрасте. Бывает, что родители ничего так и не узнают о внутренней борьбе своих детей. Многие молодые люди признаются, что постоянно терпят духовные поражения в области целомудрия. На вопрос, почему они не беседовали с родителями и не просили у них совета, чаще всего следует ответ: «У нас не было принято говорить с родителями на эти темы». Поведение в спальне.
Большую ошибку допускают родители и воспитатели, когда позволяют мальчикам и девочкам одеваться и раздеваться в присутствии друг друга. Естественно, малыши скоро забывают то, что видят, но они очень быстро приходят в тот возраст, когда начинают с интересом разглядывать определенные части тела. Поэтому девочек и мальчиков необходимо заранее приучить переодеваться в разных комнатах. Помните, любопытство – одно из главных орудий, используемых дьяволом для того, чтобы осквернить детей. Не допускайте, чтобы мальчики и девочки, достигшие возраста, в котором они начинают интересоваться друг другом, спали в одной комнате. Интерес к противоположному полу может проявляться уже в 3- или 4-летнем возрасте, если не раньше. Во сне дети часто принимают неприличные позы, поэтому необходимо, чтобы мальчики и девочки спали в разных комнатах. Не позволяйте детям лежать в обнимку или прижиматься друг к другу. Греховные привычки часто начинаются именно с такого поведения. Родители должны следить за привычками своих детей, чтобы не допустить развития нецеломудрия. Многие родители считают, что нет ничего страшного в том, что они вечером ходят полураздетыми или едва прикрыв свое тело, ведь они находятся у себя дома. Однако нам необходимо помнить, что мы в семье не одни. Родители, не забывайте закрывать дверь в свою спальню. Не допускайте, чтобы дети, достигшие возраста, в котором у них пробуждается любопытство, спали с родителями, а также присутствовали при их переодевании. То, что дети иногда невзначай видят в спальнях своих родителей, для них может быть настоящим потрясением. Мне не раз приходилось слышать об этом от многих молодых людей. Закрытые двери, шторы и жалюзи необходимы, чтобы защитить детей от того, что им не нужно видеть. Поведение в ванной и туалете. Разве есть необходимость в том, чтобы 2 мальчика или 3 девочки ходили вместе в туалет? Конечно, нет. Если несколько девочек идут в туалет, то можно представить себе, что там может произойти. Это относится и к членам церкви, и гостям. Нельзя также позволять детям ходить в туалет просто где-нибудь во дворе. Такая привычка лишает ребенка чувства естественного стыда и способствует развитию излишней свободы. А хорошо ли, когда старшие дети помогают младшим сходить в туалет? Конечно, в этом бывает необходимость, но следует ввести ограничения и соблюдать их. Катастрофой может закончиться для детей ситуация, когда 10-летний мальчик помогает сходить в туалет годовалой или 2-летней девочке. Вполне вероятно, это вызовет нежелательный интерес, который может привести мальчика к таким занятиям, о которых родители никогда и не узнают, но которые станут для него проблемой на многие годы. Через время он, возможно, начнет упрекать себя и таким образом, постоянно обвиняя себя, будет терпеть духовное поражение, так как год за годом будет бороться со своей проблемой нецеломудрия или же втайне постоянно обвинять своих родителей в том, что они в детстве возложили на него такую непристойную обязанность. Многие родители позволяют разнополым детям купаться вместе, что может породить проблемы, о которых родители даже не подозревают. Нужно, чтобы дети купались в ванной отдельно, а также под наблюдением взрослых, пока не научатся купаться сами. Когда купание в ванной превращается в игру, появляется возможность для пробуждения нездоровых интересов и чрезмерного любопытства. Родители должны следить за тем, чтобы дети не задерживались долго в ванной. Пеленание ребенка тоже вызывает любопытство у детей, особенно у тех, которые приходят в гости. Поэтому хорошо, если мать, прежде чем перепеленать ребенка, отошлет детей поиграть. Если же не сделать этого естественно и без принуждения, то у детей может пробудиться нездоровое любопытство. Присутствие младенца в семье предоставляет возможность правильного полового воспитания других детей. Но родители должны мудро определить, что именно в таком воспитании является правильным. Целомудрие в одежде. Недостаточно покрытое тело часто вызывает у детей любопытство. Бывает, что тело девочки хорошо прикрыто, когда она стоит, но когда она сядет или наклонится, то короткая или узкая юбка более выставляет на показ тело, чем прикрывает. Христианская одежда должна быть приличной и практичной. Юбка должна свободно и полностью прикрывать колени, когда девочка сидит. Никак нельзя назвать скромным мальчика или девочку, чьи руки и ноги слишком открыты. Когда платье девочки высоко поднимается во время игры или каких-либо занятий, то ее нижнего белья далеко недостаточно, чтобы покрыть тело. Не забывайте, что нецеломудренная одежда – это орудие дьявола, который использует ее в своих целях.
Если наши девочки не будут придерживаться норм целомудренного поведения, то они будут не только искушать юношей, но и вызывать похоть у безбожных мужчин. Возможно, такие мужчины и будут сдерживать свои похоти, если рядом с девочками будут находиться их родители. Но где гарантия, что возникшая похоть не побудит этих мужчин нанести ущерб другим девочкам и таким образом совершить тягчайший грех? Отношения между родителями и детьми. Поведение родителей в присутствии детей может либо созидать, либо разрушать чувство приличия у детей. Несомненно, дети должны знать, что родители всем сердцем любят друг друга, но показывать это лучше не поцелуями и объятиями. Развязное поведение родителей в присутствии детей может привести к плохим последствиям. Между отцом и взрослеющей дочерью тоже должны складываться целомудренные отношения. Если дочь нуждается в особом внимании, то приласкать ее – обязанность матери. Подобно этому, и отношения матери с сыном должны оставаться святыми и созидать духовную жизнь сына. Излишне нежные чувства и поведение могут ослабить мужественность, характер и нравственную кротость молодого человека. Игры детей без присмотра. Мальчики и девочки, долго играющие вместе без присмотра родителей, подвергаются опасности в вопросах нравственной чистоты. Если дети долго играют в сарае, в лесу, на чердаке или даже в спальне, то это должно вызывать у родителей беспокойство. Немало молодых людей признаются, что в детстве старались удовлетворять свое любопытство именно в таких ситуациях. Во многих верующих семьях в спальнях происходит между детьми такое, о чем родители даже не догадываются. Подобное случается, когда мальчики и девочки вместе выполняют какие-либо работы в отсутствии родителей или кого-то из взрослых. Бывает, что дети из разных семей остаются одни в воскресенье после обеда, в то время как их родители общаются или отдыхают. Дети, оставаясь без присмотра, получают возможность заниматься нечистыми делами. Не будем утверждать, что наши дети не испытывают искушения такого рода или не имеют возможности заниматься такими делами. Часто родители недостаточно внимательны к детям и в вопросах целомудрия излишне доверяют им. Об этом говорит множество печальных фактов. Что слышат наши дети? Есть родители, которые совершенно безответственно говорят в присутствии детей на недопустимые темы. В общем, они мало беседуют со своими детьми и упускают возможность дать им необходимые сведения об естественных функциях человека, но они слишком откровенно говорят в присутствии детей о размножении животных, о рождении младенцев. Необходимо строго запрещать детям разговаривать о половой жизни, а также о рождении людей и животных. Если у них возникают такие вопросы, то обсуждать их нужно только с родителями. Если же родители никогда не беседуют с детьми на подобные темы, то не следует ожидать вопросов со стороны детей. Они будут говорить с теми, с кем им легко общаться. Если мы, родители, будем открыто говорить с детьми на темы, касающиеся полового воспитания, если мы объясним им, что является нечистым и недопустимым, то они непременно поймут нас и впоследствии смогут дать правильную оценку тому, что увидят и услышат. И как они открыто говорят с нами о том, что кто-то курит, выпивает или обманывает, ведь мы объяснили им, что это грех, так просто они будут делиться с нами своими тревогами и переживаниями по поводу сохранения целомудрия. Если же они никогда не слышали от нас наставлений на эти темы, то они не станут обсуждать их с нами. Точно так же обстоит дело и с вопросами нравственной нечистоты. Если мы не поговорим с ними на эту тему, то они будут обсуждать ее с другими детьми и получат ложные сведения, что приведет к неверным оценкам, мыслям и в результате греховным поступкам и привычкам, от которых избавиться будет очень трудно. Дети получают слишком много информации, слыша разговоры взрослых. Особенно это относится к 4- и 5-летним детям. Поэтому во время игр они делают то, что совершенно недопустимо. Заметив это, родители должны признать, что бывают слишком откровенны в разговорах при детях, и приложить все старание к тому, чтобы исправиться. Как рассказать детям о половой жизни? О том, как размножаются люди, ребенок должен узнать до того, как пойдет в школу. Рассказать о Божьем плане продолжения человеческого рода на земле и о том, как люди приходят в мир – задача отца и матери. Не нужно объяснять подробно. Главное – защитить мысли и чувства ребенка, который встретится в школе с детьми, не наученными сохранять целомудрие. Эти дети расскажут нашему ребенку то, что может ему серьезно повредить, если он не будет наставлен как должно.
Ребенок, задающий родителям вопрос, должен получить такой ответ, который удовлетворил бы его любопытство, чтобы он не делал неуместных замечаний в присутствии других людей и не искал ответа на свои вопросы на стороне. При этом не обязательно объяснять все до мельчайших подробностей. Дети легко удовлетворяются объяснениями в общих чертах. Нет необходимости говорить детям больше того, о чем они спрашивают. Когда у детей возникают вопросы, многие родители ошибочно полагают, что теперь ребенок заинтересовался этой темой и наступило время объяснить ему все. Это большая ошибка. Ребенок в том или ином возрасте может усвоить лишь определенный объем информации, и родители должны иметь мудрость, чтобы знать, сколько же ее должно быть. Трудности переходного возраста. В переходном возрасте наставлять детей необходимо очень осторожно. В их организме происходит много физиологических изменений, и они не знают еще, как им следует воспринимать свои новые чувства, ощущения и стремления. Дети часто чувствуют себя виноватыми, не понимая, что с ними происходит. Это такое время, когда требуется дополнительное наставление. Если родители упускают время и не наставляют своих детей в этом непростом периоде их жизни, не оказывают им ощутимой помощи, то они начинают противостоять своим родителям. Если дети постоянно притыкаются и им никто не помогает, то они могут разочароваться. В результате они могут отвергнуть все родительское наставление. Следует помнить, что ребенок сам не может рассказать о своих чувствах, так как это достаточно щекотливые вопросы, поэтому родители должны брать инициативу на себя. Один мудрый богобоязненный отец сказал, что родители всегда должны знать, где находится их 13-летний сын и чем он занимается. Не потому, что сын слишком плох, а в силу скрытой в нем естественной склонности к злу. Не подозревая о наличии в нем этой склонности, он не знает, как бороться с приходящими искушениями. Почему необходимо соблюдать чистоту до брака? Сегодня многие молодые люди смущены тем, что никто, ни родители, ни служители, ни церковь, не дает им конкретных обоснованных указаний относительно поведения до брака. Почему им нельзя прикасаться друг к другу? Почему нельзя держать невесту за руку или целоваться с ней, тем более после помолвки? Как мало тех, кто понимает, что после этого они будут чувствовать себя связанными физическим обоюдным влечением, от которого не смогут освободиться и с которым едва ли смогут справиться до брака. Естественно, это проблема не молодых людей, а их родителей, которые не справились со своей задачей и не наставили своих детей, не ограничивали их вовремя. Юные христиане, как юноши, так и девушки, желающие исполнять волю Божью, хотят, чтобы ими руководили и их наставляли заботливые и понимающие родители и пастыри церкви. Не будем их разочаровывать. Подготовка к браку. Многих молодых людей смущает то, что они не получают открытого наставления и помощи в том, что их ожидает в первые дни после свадьбы. Как жаль, что дети, имеющие хороших родителей-христиан, встречаются с такими затруднениями в своей жизни. Юноши и девушки, думая об ответственности за чистую, гармоничную семейную жизнь и не находя покоя в своих сомнениях, ищут в книгах что-то такое, что привело бы их к свету. Часто такие книги, даже якобы христианские, освещают брачные отношения в чувственном свете, отрицательно воздействуя на духовную жизнь, потому что содержат в себе нездравые мысли и неправильные советы. Вызывает беспокойство то, что некоторые такие книги супружеские пары передают из рук в руки, чтобы восполнить недостаток полноценного наставления. Вступающим в брак мы на основании Священного Писания обычно даем много наставлений относительно святости и чистоты во всех областях, кроме интимной. Большая ответственность и задача родителей с самого начала правильно наставить молодого мужа и жену, как им следует вести себя в интимной жизни. В первые дни брачной жизни часто возникают такие проблемы, которые супруги не могут решить в течение многих лет, поскольку не понимают, что правильно, а что неправильно в их отношениях. Мать-христианка, любящая свою дочь и заинтересованная в ее духовном благополучии, должна вовремя наставить ее, чтобы она знала, что ожидает ее в браке. Точно так же отец должен наставить своего сына. Необходимые указания устранят опасения молодых людей и помогут им понять, в чем заключается Божий план и его воля в отношении брака, как выглядят правильные супружеские отношения, помогут молодым супругам сохранить и укрепить доверие и почтение к родителям и старшим братьям. Пусть же сам Бог дарует каждому из нас смелость и мудрость в воспитании наших детей.

какими будут наши дети». И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы он научил их книгам и языку халдейскому. Даниила, 1 глава, 3 и 4 стихи. Кому из христиан не хочется, чтобы их дети были служителями, чтобы они служили Богу и церкви Его? К сожалению, история знает немало примеров, когда дети верующих родителей становились хулиганами и вели непристойный образ жизни, навлекая поношение на христиан. Обычно в молодости люди говорят: «Я буду лучше воспитывать своих детей, мои дети не будут такими, как ваши». Молодые видят ошибки других в воспитании детей, и им кажется, что у них все будет по-другому. Однако тем, у кого подрастают дети, нередко приходится огорчаться от того, что они не такие, какими и хотелось бы видеть. Царь Навуходоносор велел найти отроков, которые служили бы в царских чертогах. Они должны были соответствовать определенным требованиям. Во-первых, отроки должны были происходить из царского или княжеского рода. Пленников было очень много, поэтому выполнить повеление царя было нелегко. Люди не носили знаков отличия, у подростков не было ни табличек, ни погон. Здесь на первый план выступали внешние данные. Внешность зачастую выдает происхождение человека. В прошлом нетрудно было отличить дворянина от простолюдина, как и сегодня начальника от рабочего. А дети похожи на своих родителей. Стиль воспитания, окружающая среда накладывает отпечаток на внешность ребенка. Вспомним один эпизод из жизни Гедеона. В сражении, принесшем Гедеону победу над врагами, были пойманы два вражеских царя. Прежде чем совершить над ними суд, Гедеон спросил, какого вида были люди, которых они истребили на Фаворе. Цари ответили: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Судьи 8.18. Гедеон не был из царских сыновей, и пойманные они знали, что убитые ими были его братьями. В чем же заключается вид царских сыновей? Вся слава чери царя внутри. Одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Псалом 44, с 14 по 16 стихи. Слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, внешность человека часто выдает, кто он. Наши дети из рода царского и княжеского. Естественно, имеется в виду не физическое происхождение. Все рожденные свыше дети великого царя, царственное священство, народ святой, род избранный. Внешний вид наших детей говорит об их происхождении. Отличаются ли они от неверующих детей? Родителям хочется одевать своих детей красиво, и нередко даже маленькие мальчики и девочки приходят на собрание словно куклы. Кто-то восхищается ими, кто-то завидует, а кто-то печалится. Спросим себя, похожи ли наши дети на христиан? Выходя из дома или глядя в зеркало, задаем ли мы себе вопрос, говорит ли мой внешний вид о том, что я христианин? А дети наши похожи ли на верующих, на детей царского рода? Во-вторых, царь потребовал, чтобы отроки были без телесного недостатка. Это говорит об отношении родителей к здоровью детей. Из Писания мы знаем одного человека по имени Мемфивосфей. Он был хромой на обе ноги, потому что его в детстве уронила нянька. Родители ответственны за здоровье своих детей и должны беречь их, чтобы они не падали, не калечились, не болели. О добродетельной жене в книге притчи написано: «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». Притчи 31.21. «Мама и ночью будет шить и вязать, чтобы одежда у детей была красивая, теплая, чтобы дети не мерзли». Есть места, где детей в школу возит школьный автобус. Дети выходят на остановку и ожидают его. В одном таком городке осенью, когда на улице около 10 градусов тепла, на остановке можно увидеть девочку в летнем платьице с коротким рукавом и в сандалиях на босую ногу. Стоит и дрожит, а сверху еще и дождик моросит. Почему же девочка так одета? Оказывается, ее мама никогда не провожает дочь в школу, она еще спит в это время.
Дети обычно плохо понимают, как следует одеваться. Им непременно нужна помощь родителей. Если ребенок, например, ночью раскрылся, то он не проснется, чтобы снова накрыться, хотя и замерзнет. Родители ответственны и за поведение детей, и за то, как они одеты. Одна маленькая девочка залезла на дерево и упала с него. От удара об землю у нее оторвалась печень. А папа и мама находились рядом и видели, что

отрицательно сказывается на детях. Они рождаются хилыми, нервными, слабыми. Какими будут дети, во многом зависит от родителей. Когда наши дети взрослеют, у них нередко обнаруживаются такие заболевания, как плоскостопие, сколиоз и другие. Это, конечно, встречается не только у верующих. Нынешнее поколение молодых людей вообще больное. Многие винят в этом радиацию, экологию. Правда, есть болезни, которые постигают нас не по нашей вине. Но в большинстве случаев именно родители отвечают за здоровье своих детей. Если у ребенка кривой позвоночник, значит, родители не наблюдали за тем, как он в кроватке лежал, как сидел, как уроки делал за столом. У некоторых детей голова не круглая, а сплющенная как-то. Прихожу в одну семью, а у них ребенок с такой головой лежит. Говорю, его еще надо чаще поворачивать в кроватке, чтобы не в одном положении лежал. А родителям и невдомек, хотя бы спросили, почему у ребенка такая голова. А другие ребенка купают. Я сунул руку в ванну, а вода чуть теплая. Дитя дрожит и кричит. Мать говорит, у всех дети любят купаться, а наш не любит. Так кто же любит в холодной воде купаться? Дело родителей наблюдать за здоровьем детей, вовремя приучать их к какой-либо работе или к физическим упражнениям, чтобы они были стройными, красивыми, вовремя подлечивать их, приглашать служителей, чтобы совершили молитву с помазанием. Все дети болеют. Вряд ли сегодня найдется семья, в которой дети или хотя бы один ребенок никогда не болел. Однако тех, кто приглашает служителя совершить над ребенком молитву с помазанием, очень мало. Родители скорее напичкают ребенка лекарствами, чем позовут служителя. Да, иногда лекарство действительно нужно, но в большинстве случаев оно лишь отравляет детей, и впоследствии появляются еще большие проблемы со здоровьем. Надежный способ лечения – пригласить служителя, который помолится великому Богу, и ребенок, как и взрослый, получит исцеление по воле Господа. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго были не только внешне похожи на царских сыновей. У них и телесных недостатков не было, и в этом можно увидеть заботу родителей. Написано, что они были красивы видом, то есть стройные, хорошо сложенные. Это Божье благословение. Когда жена вынашивает ребенка, муж должен заботиться о том, чтобы она не волновалась, не переживала, физически не перегружалась, хорошо питалась. Бывает, что поздней осенью и даже зимой молодежь не надевает головных уборов. Это тоже упущение родителей, особенно отцов. К сожалению, отцы слабее реагируют на внешний вид детей, чем матери, и это плохо. Кто из родителей не знает, что маленькие дети нередко пытаются засунуть палец в розетку? Отец обязан принять все меры предосторожности, чтобы обезопасить жизнь и здоровье ребенка. У нас же в домах чего только не увидишь. Можно даже увидеть необесточенные оголенные провода. Как-то раз зашел я в один дом, а у них лежит на полу удлинитель. На одном конце вилка, а на другом розетка. Розетка разбита да нельзя. Ребенок вилку воткнул в сеть, а розетку в рот сунул. А потом язык во рту не помещался от ожогов. Хорошо еще, что жив остался. Куда смотрит отец, который держит в доме такой удлинитель? В одной семье на газовой плите стояла кастрюля с кипятком. Дети открыли духовку и вдвоем залезли на дверцу. Газовая плита рухнула, и 20 литров кипятка опрокинулось на детей. Один ребенок умер, а другой много месяцев провел в больнице. Мать обязана следить за тем, чем занимаются ее дети. Меры предосторожности тоже надо знать. Ножи, вилки и ножницы надо убирать подальше, повыше. Это очень серьезно и важно. В жизни детей важно не только духовное воспитание, но и самое обычное воспитание дома, в быту. Следующее требование царя Навуходоносора касалось умственного развития подростков, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских. В среде верующих можно услышать такое: «Зачем учиться? Это все мирское, плотское. Чтобы дети в мир не уходили, пусть лучше будут безграмотными, пусть дворы метут». Если наши дети двоечники, то это позор, это поношение на имя Бога. Бывает, учительница сплошные двойки в дневнике ставит, замечания пишет, а родители не реагируют. Один отец говорит мне: «Все равно мой сын будет коров пасти, зачем ему учиться?» А мальчик не глупый. Почему же он должен такую профессию приобретать? Он же может научиться чему-то более полезному. Однако отец так видит будущее своего сына. А учителя в тревоге и недоумении. Очень хорошо и вполне нормально, если ребенок научится читать еще до того, как пойдет в школу. Этому можно научиться уже в 5 лет.

0: В этом возрасте дети усваивают азбуку легче, чем в 8 лет. Писать тоже лучше научить ребенка еще до школы. Учебный процесс будет проходить гораздо легче, если ребенок научился чему-то до того, как пойти в школу. Одного мальчика, учащегося 4 класса, пришлось проверять, отстающий он или нет. Собралась специальная комиссия, спрашивает его, кошка это дикое животное или домашнее? А он не знает. Простое сложение и вычитание тоже непосильно для него. Наши дети должны быть смышленными, годными для науки. Следить за их правильным развитием и содействовать ему – это задача родителей. Детям непременно надо уделять внимание. Если ребенок учится плохо, то родителям необходимо садиться рядом с ним и объяснять, как, например, решить задачу. Нельзя кричать на ребенка, когда у него что-то не получается. Бывает, мать такой крик поднимет, что ребенок теряется и не может понять даже того, что вчера понимал. А мать может и оскорблять его, и унижать, и даже по голове бить. Это вообще недопустимо. Учеба после окончания школы тоже нормальное явление. Дети должны освоить какую-либо профессию, получить определенную специальность. И когда приходит время создавать семью, молодой человек уже может заработать на жизнь, так как у него есть специальность. В противном случае, и такое случается, у повзрослевшего сына уже свои дети появились, а он все еще находится на иждивении родителей, потому что никакой профессии не освоил, не научился зарабатывать деньги. Будущее детей зависит от родителей. Поэтому надо чаще заглядывать в дневник, в тетради и помогать ребенку прививать ему любовь к науке. Как-то был я в одном детском лагере, проводил беседу. Дети 10-12 лет. Им сказали, что у них в гостях служитель и можно задавать вопросы. Записок было немало, но две из них я сохранил. Они обнаруживали жуткую безграмотность. Девочка пишет: «Мы сегодня пойдем в поход». В каждом слове ошибка, и не одна. Еще одна записка. «Во сколько лет можно жениться?» Мальчик не сделал ошибку только в слове «лет». То, что в этом возрасте в голову лезут глупые мысли, понять можно. Но понять такую безграмотность очень трудно. У верующих такого не должно быть. Примечательно, что неверующие больше беспокоятся о воспитании и обучении своих детей, чем верующие. Правда, я считаю, что вопрос образования должен стоять на втором месте после духовных вопросов, но совершенно пренебрегать им неправильно. Дети вырастают и оказываются неспособными ни документы оформить, ни даже показания счетчика снять правильно и заплатить за электричество. Однажды в кругу служителей мы заговорили о том, что надо поехать в Волгоград. Один молодой брат спрашивает, это на Украине? А другой даже очки снял, смотрит на него в недоумении. «Слушай, у тебя какая оценка по географии была?» Сегодня дети не знают названий столиц. Антарктиду ищут где-то на севере. Поэтому на вопрос о образовании необходимо обращать особое внимание. Юноши из книги Даниила должны были соответствовать определенным требованиям и быть годными служить в чертогах царских. Как можно было определить их пригодность? Можно проверить знания человека, оценить его внешний вид. А как определить пригодность служить? Сюда относится культура, а также способность служить ближним. Какова культура наших детей? Стучит ли ребенок в дверь, желая зайти в спальню родителей? Говорит ли он «доброе утро» своим домашним? Благодарит ли за пищу? Как-то раз в детском лагере мы с одним братом стояли утром у самой тропинки, по которой дети шли умываться. Было время подъема, и дети с полотенцами и зубными щетками бежали мимо нас к речке. Я говорю брату: «Почти весь лагерь, 400 человек, прошли мимо нас, и только двое или трое сказали «доброе утро». Все проходят и даже не смотрят в нашу сторону. Мы словно два дерева здесь стоим». Постучаться, сказать «доброе утро», «спокойной ночи» – это также воспитание. После обеда или завтрака, когда мать накормила детей, говорят ли они «спасибо»? Это зависит от отца. Если он благодарит жену, дети тоже будут благодарить. Естественно, дети многому учатся у родителей. Если родители умеют просить прощения друг у друга, благодарить за еду, если после вечерней молитвы они приветствуют друг друга и детей, то всему этому научатся и дети, причем, естественно, просто на всю жизнь. Детей всему надо учить. Утром, встретившись с сыном или дочерью, отец и мать должны сказать ему или ей «доброе утро», Да, вначале старший говорит, а потом, когда ребенок научится, он первый будет здороваться с родителями. Детей нужно научить уступать место старшим в городском транспорте дома, в молитвенном доме. Все школьники должны это знать и так поступать. Взрослый может сказать шестилетнему: «Сиди, я постою». Это его право, но ребенок должен знать, что его обязанность – уступить место старшему. От воспитания в семье зависит будущая жизнь сегодняшних детей в обществе, как они будут относиться к соседям, сотрудникам, ровесникам и пожилым людям. Родители обязаны научить детей служить ближним, трудиться на благо ближних. Например, детей следует научить накрывать на стол. Уметь это делать должна не только мать. Мальчики, как и девочки, вполне могут справляться с этой нетрудной задачей. Матери иногда извиняются: «У меня 10 детей и не успеваю». Почему же не успеть с 10 детьми? Это же, наоборот, облегчение во многих вопросах. 10 детей – значит, есть кому пол помыть, со стола убрать, стол накрыть. Но если мать все делает сама, то какими вырастут ее дети? Если дети не научились служить родителям, если они не моют полы, потому что это всегда делает мама, не моют посуду, не стирают, не готовят по той же причине, что у них мама-слуга, и в будущем выросшие дети ничего не будут уметь. Они постороннему человеку стул не подадут, своей жене пальто не поддержат, сапоги ей не застегнут в трудный момент, так как не видели, что так делает папа, так как не научились этому в детстве. Иисус Христос приходил на землю, чтобы послужить. Он оставил нам пример, как нужно любовью служить друг другу, и мы должны научить этому своих детей. Некоторые родители вредят своим детям тем, что угашают их пыл. На праздник жатвы, на бракосочетаниях дети, особенно девочки, всегда хотят помогать старшим. И есть такие родители, которые останавливают: «Хватит, пусть другие посуду моют. Тебе что, больше всех надо?» Не останавливайте, пусть дети служат. От работы они не умрут, а опыт и сноровку приобретут. Если они оказываются под определенной нагрузкой, это хорошо. Им будет легче потом, когда они вырастут. Если же их сейчас оградить от посильного труда, то в будущем им будет трудно. Они не будут служить ни в церкви, ни дома, они вырастут бездельниками. И если такие родители будут мечтать о том, чтобы их дети стали служителями, их мечты не осуществятся. Лодырям на кафедре нет места. Пусть они сначала научатся картошку чистить, мусор выносить, полы подметать. Когда какой-нибудь старушке в церкви надо огород вскопать, а дети, как и взрослые, опускают голову, чтобы их пресвитер не увидел и не послал, это стыд. И если в этом случае только мои дети пойдут, пусть они больше поработают, Бог их за это вознаградит, и из них получатся хорошие люди, годные служить в царских чертогах. Многие родители хотят, чтобы их дети стали проповедниками, благовестниками, тружениками в церкви. Потому им нужно вовремя научить детей работать в доме молитвы, на огородах у наших старцев. Потом и в царские чертоги они смогут попасть, то есть стать служителями в Доме Божьем. Родители непременно обязаны научить своих детей страху Божьему. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Обратим еще раз внимание на то, что Даниил и его друзья были совсем молодыми. Если бы такое решение принял пресвитер или член церкви, это было бы понятно. По-другому они и не должны поступать. Но то, что юноши, за которыми никто не наблюдал, смогли принять такое решение, было настоящим подвигом. Они не стали оправдываться тем, что находятся в плену, что их здесь никто не увидит, что они нарушат царское повеление или же умрут с голоду. Они решили не оскверняться. Страх Божий был в их жизни на первом месте. Однажды Иосиф оказался один в доме Потифара. Если бы он тогда уступил уговорам жены царедворца, то, возможно, его жизнь была бы лучше устроена в этом доме. Но он боялся Бога. Его научили этому родители, научили еще в детстве. Даниил не только принял решение, но и сохранял свою позицию до конца. Когда ему сказали, что он может навлечь на приставленного к ним вельможу гнев царя, если тот увидит, что он и его товарищи худощавее других, Даниил не отступил. У него была твердая вера в то, что его позиция правильна перед Богом. Он попросил в пищу овощи и воду для питья. 3 года отроки питались овощами. Потом царь позвал их к себе. В разговоре с ними выяснилось, что подобных им в царстве нет. И тогда они стали служить при царе. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Они в 10 раз были умнее не ровесников, с которыми вместе учились, а тех мудрецов, которые уже служили при царе. Дальнейшая жизнь этих молодых людей тоже была бескомпромиссной. Сначала они отказались питаться яствами с царского стола, потом на их пути встал золотой стукан, потом был львиный ров. Во всех искушениях они проявили верность Богу и Его Слову. Хотя можно было найти какие-то варианты, чтобы и истукану не кланяться, и наказания избежать. Они могли не появляться на площади, где собиралось множество народа, поклоняющегося истукану, ведь никто не делал там перекличку. Но юноши не стали таиться, они пошли на площадь именно с той целью, чтобы не поклониться. Даниил мог помолиться лежа, накрывшись одеялом, но он встал на колени у открытого окна, как делал это всегда. Вот она, верность, бескомпромиссность, посвященная Богу жизнь. Какими будут наши дети? Возможно, они еще совсем маленькие, и родители не думают, какими они будут и что с ними будет, когда они вырастут. Но кем они будут и как будут жить, зависит от того, как сегодня относятся к ним родители. Отец и мать обязаны воспитать своих детей пригодными для служения в церкви, обязаны сделать все, чтобы их дети выросли христианами, служителями, и чтобы в будущем, даже перед лицом смертельной опасности, они оказались бескомпромиссными, верными Богу до смерти.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем обзор большой темы «Христос в каждой книге Библии». И каждый раз, когда мы вникаем в ту или иную книгу, мы находим особенности. Особенности, которые важны в нашей жизни. Он в центре. Христос в центре Библии, и Он является центром. Он является всем в нашей жизни. И очень важно, тогда, когда мы рассуждаем о той или иной книге, когда мы смотрим на те или другие истины, очень важно не только увидеть Христа вот в той или иной книге, но очень важно посмотреть, действительно ли Он является таковым в моей жизни. Когда мы говорим о Иисусе Христе как главе Церкви, а является ли Он главой в моей жизни? Является ли Он самым основным? Является ли Он той главой, которому я прибегаю? Когда мы говорим о Христе, что Он царь, что Он князь, а является ли Он князем или царем в моей жизни? Действительно ли Он руководит? Действительно ли Он управляет? Действительно ли я прихожу к Нему со всеми вопросами, со всеми проблемами? Сегодня мы с вами будем смотреть на первое послание Иоанна. И в этом послании Иисус Христос показан как вечная жизнь. Давайте откроем первое послание Иоанна, первая глава, и прочитаем первые два стиха этой первой главы. Первое послание Иоанна, первая глава, прочитаем первые два стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Наверное, немного необычное начало. Нет такого вот особенного приветствия, какое мы видим в других посланиях. Нет даже упоминания автора. Я посмотрел вот на два предыдущих послания вот в нашей синодальной русской Библии. Вот Иаков и Петр начинают свои послания вот с имени. Иаков начинает и говорит: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии». Петр начинает первое послание свое очень похоже. Говорит: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным». Интересно, что два послания вот после послания Иоанна, послание Иуды и послание апостола Павла к римлянам тоже начинается вот с имени, начинается приветствием. Говорится о том, кто написал это послание, говорится, к кому оно адресовано. Но здесь апостол Иоанн, начиная свое письмо, начинает свое послание и сразу переходит к основной цели. Он сразу показывает на цель, для чего он писал это послание. И он говорит, что цель – показать и возвестить о жизни вечной. Та жизнь, которая была у Отца, явилась нам. Почему для верующих того времени было важно услышать именно это слово? Почему апостол Иоанн выбрал именно этот подход? Мы с вами знаем, что уже тогда, конец первого столетия, появилось множество лжепророков. Дальше апостол Иоанн будет говорить об антихристах, которые уже тогда, конец первого века, появились, и которые верующих, которые в церкви учили неправильно, те, кто распространял различную ересь. И вы помните, апостол Павел и другие апостолы, они говорили, предупреждали верующих, говорили о том, что пройдет немного времени. Апостол Павел говорит, что вот по отшествии моем придут многие волки, не щадящие стадо, придут те, которые будут возвещать эту ересь. И уже тогда, конец первого столетия, распространялась различная ересь. наверное, самым таким вот известным отклонением от истины являлась философия дуализма, или как она дальше стала известна, как философия гностицизма. И те, которые проповедовали, те, которые говорили об этом, они говорили, что существует конкретное разграничение между духовным и физическим, миром духовным и миром физическим. И эти два мира никогда между собой не могли переплетаться. Если мир духовный, значит, это духовное. Если мир физический, значит, это мир физический. И они утверждали, что Бог никогда не мог стать человеком. И в то же самое время человек никогда не мог быть Богом. И вот апостол Иоанн писал верующим, которые слышали эту ересь, которые знали о том, что было проповедуемо этими людьми. И были те люди, вот особые люди-досетики, которые говорили, что Иисус Христос был Богом, был Духом. Они говорили, что Он никак не мог быть человеком, что то, что видели ученики, то, что видел народ, это был просто мираж, это был просто какой-то призрак, его физическое тело только казалось таковым. Были приверженцы Сирентия, который также жил вот в Ефесе в то время, там, где апостол Иоанн был, которые говорили обратное, говорили, что Иисус Христос был человеком, что Он не был Богом, что божественный Христос вот снизошел как-то на физического Иисуса только в момент крещения, потом опять был взят. И вот в такой вот момент или в такую ситуацию апостол Иоанн писал свое послание. И здесь уже в самом начале, в эти несколько стихов, которые мы прочитали, апостол Иоанн отвечает вот на всю эту ересь, на все эти вопросы, которые были. Он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Апостол Иоанн говорит, что Иисус Христос является жизнью вечной. Он является Богом, тот, кто был у Отца от самого начала, тот, у кого нет начала, тот, у кого нет конца. И он говорит, что Иисус Христос является Богом, и тем, что он говорит, что он жизнь вечная, он как раз и показывает, что Иисус Христос был Богом. С другой стороны, он говорит, что он был человеком. Он говорит, что эта жизнь вечная, она пришла. И мы, говорит, видели это своими очами. Он был очевидцем. Он был одним из тех, кто видел. Он говорит, мы рассматривали его. Мы, говорит, осязали руки наши. То есть апостол Иоанн, как тот свидетель действительно Иисуса Христа, когда он был здесь на земле, он говорит, что в то же самое время Иисус Христос был человеком, он был Богом, он был жизнью вечной, и в то же самое время он был человеком. Наверное, когда мы говорим о жизни вечной, во все времена, наверное, с самого начала человечества и вот до нашего времени – люди искали какой-то рецепт для того, чтобы жить вечно. Хотели найти вот рецепт вечной жизни. Они даже применяют различные способы как-то, чтобы увеличить свою жизнь здесь на земле. И вот некоторые говорят, что необходимо особенное питание. Другие говорят, что необходимо вести особенный такой вот аскетический образ жизни. Некоторые, особенно в наше время, придерживаются мнения, что необходимо медицинское вмешательство для того, чтобы замедлить как-то процесс старения или мутации ДНК. А даже вот последние, может быть, 15-20 лет даже основалась такая вот целая наука, которая называется крионика. То есть это технология, когда человека погружает в особое охлажденное состояние, когда он умирает, для того, чтобы потом на будущее он мог сохраниться, для того, чтобы потом как-то вот воскресить его или еще что-то сделать. То есть во все времена человек старался как-то продлить свою жизнь на земле. Но апостол Иоанн говорит о том, что жизнь вечная – это только Иисус Христос. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе. Иисус Христос, говоря о самом себе, Он говорит в 39 стихе: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть Иисус Христос говорит все Писание говорит о Христе, и все Писание говорит о Христе как о жизни вечной. Вы помните, в 11 главе Евангелия от Иоанна в 25 стихе, когда Иисус Христос имел это общение с Марфой, с Марией, тогда, когда Лазаря Он воскресил, и Он говорит Марфе такие слова: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть Иисус Христос говорит о Себе, что Он действительно является этой жизнью вечной. Когда мы с вами смотрим вот Евангелие от Иоанна и первое послание от Иоанна, мы с вами видим, что у апостола были совершенно разные цели. Для чего он писал? Если Евангелие от Иоанна было написано тем, кто еще не верил во Христа, и основная цель Евангелия была в том, чтобы те люди, которые не знают Христа, которые не приняли Его, чтобы они поверили, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы с вами читаем 20 глава Евангелия от Иоанна, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть апостол Иоанн ставил задачу, когда он писал Евангелие, чтобы люди поверили в Иисуса Христа и через это имели жизнь вечную. Но смотрите, 1 Иоанна, у него уже совсем другая цель. Он пишет это людям верующим. Он пишет тем, которые приняли Иисуса Христа, которые уверовали в Него. Мы с вами читаем 5 глава, 20 стих. Он говорит в первом послании Иоанна: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Вот цель, которую ставил апостол Иоанн. Цель не новая, или то, о чем он говорит, это не новый такой вот момент в Библии. Он говорит о том, что мы, как верующие, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Иоанн говорит о том, что если мы надеемся, если мы думаем, что мы имеем жизнь вечную во Христе, мы должны находиться в Нем, должны находиться в Иисусе Христе. Вы помните, сам Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна приводит этот пример. Пример, что означает находиться во Христе. Он приводит пример с лозой. Давайте прочитаем несколько стихов. 15 глава Евангелия от Иоанна, прочитаю с 4 стиха. Христос говорит так: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Жизнь вечная. Жизнь только тогда будет иметь смысл или будет осуществляться, когда мы пребываем на лозе. И если мы даже посмотрим вот это вот сравнение, физическое сравнение, оно действительно показывает, насколько это важно пребывать во Христе, насколько это важно пребывать на лозе. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, тогда, когда он показывает то, вот, что в мире происходит, или как в мире относится вот, к тем действиям, к тому служению, которое было у апостола Павла, он говорит, что несмотря на все это, Он говорит, мы показываем или имеем жизнь Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Мы отсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Жизнь Иисусова, жизнь вечная. Момент, который апостол Павел здесь подчеркивает и говорит, жизнь вечная, жизнь, которая явилась от Отца, которая явилась нам, жизнь вечная, это не просто обетование вот будущего, не просто обетование, которое говорит, вот в свое время мы будем иметь жизнь вечную. Но апостол Павел говорит, что если мы пребываем на лозе, если мы пребываем во Христе, тогда жизнь Иисусова, Его характер, Его жизнь, она проявляется, или, по крайней мере, должна проявляться уже сегодня, уже сейчас. Для того, чтобы мы проверили самих себя, имеем ли мы эту жизнь Иисусову, имеем ли мы, пребываем ли мы на лозе, пребываем ли мы во Христе, апостол Иоанн в этом первом послании, он предлагает верующим особый тест, предлагает, чтобы мы ответили на определенные вопросы, для того, чтобы самих себя проверить, имеем ли мы эту жизнь в самих себя, проявляется ли жизнь Иисуса в нас. И вот несколько моментов, которые апостол Иоанн здесь затрагивает, о чем он здесь говорит. Первый момент. Он говорит, что тот человек, который имеет эту жизнь Иисусову, имеет жизнь вечную, он стремится иметь общение с Господом и с детьми Божьими. Мы с вами читали второй и третий стих первой главы. Как раз и говорит вот этот момент пребывания на лозе, пребывания во Христе. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Человек, который пребывает на лозе, ветвь, которая пребывает на лозе, она обязательно будет питаться соками лозы. Она обязательно будет иметь общее с лозой. Она не будет сама по себе. Если она сама по себе, если она не питается соком этой лозы, она никогда не сможет принести плод. Она никогда не будет считаться частью этой лозы, потому что она, скорее всего, засохнет или ее просто уберут. Но очень важный момент. Апостол Иоанн говорит, что если мы имеем эту жизнь, тогда мы имеем общение с Господом. Мы стараемся искать общение с Богом через чтение, через молитву, через рассуждение, и мы также стараемся иметь общение с детьми Божьими. Тогда мы стараемся приходить на богослужение. Тогда мы не оставляем собраний наших. Вы помните этот текст Евангелия, вернее, послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Иногда бывают такие ситуации, когда необходимо остаться дома. Когда человек заболел, может быть, другие непредвиденные обстоятельства. Но когда человек ищет себе извинения, оно перерастает вот в такую привычку. И эта привычка потом превращается в обычай. Когда человек просто не приходит на богослужение, и здесь мы с вами прочитали напоминание «не будем оставлять». И апостол говорит «тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Чем ближе день Христов приближается, чем ближе мы видим то, что вот события осуществляются, тем более мы должны рассуждать и думать, и стараться, чтобы быть в Доме Божьем. Есть еще один момент. Апостол Иоанн говорит, что тот человек, верующий, который пребывает во Христе, который пребывает на лозе, кто имеет эту жизнь вечную, он ходит во свете. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Ходить во свете, ходить в присутствии Бога. Вы помните, о Енохе было сказано: «Ходил Енох перед Богом». Я вот как-то думал, что это означает? Что это означает «ходил Енох перед Богом»? Все люди того времени ходили перед Богом. Вот они что-то делали, как-то поступали, ходили. Но Бог особенно отметил в Библии «ходил Енох перед Богом». Это означает свои действия, то, как он поступал, что он говорил, о чем он проповедовал. Он согласовывал с Богом, имел особое общение, имел вот это вот особое общение с Богом. Здесь апостол Иоанн в первой главе, он говорит, что тогда, когда мы ходим во свете, мы, если есть согрешение, мы исповедуем. Исповедуем и выносим это на свет. Это еще один момент, что означает ходить во свете. Тогда, когда человек приносит самого себя, приносит свои согрешения, несовершенства перед Богом, исповедует свои грехи. И во второй главе есть еще один момент. Апостол Иоанн говорит: кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Человек, который имеет жизнь в самом себе, кто пребывает в Иисусе Христе, он ходит во свете, и он любит брата своего. Практическое христианство для меня, для каждого из нас. Отношение к брату, отношение к ближнему. Мы говорим о том, что наше христианство основано на двух моментах. Отношение с Богом, возлюби Господа Бога твоего, и отношение к ближнему, отношение к брату. И человек, который пребывает во Христе, тот верующий, который действительно имеет жизнь, он имеет правильное отношение с братом. Он любит своего брата, он старается помочь, он старается подсказать, он старается себя пожертвовать или то, чем он, может быть, дорожит ради брата. Есть еще один момент. Мы с вами читаем, апостол Иоанн говорит, что тот человек, который пребывает во Христе, тот человек, который пребывает на лозе и имеет эту жизнь, он не имеет никаких общих ценностей с этим миром. 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И вы знаете, интересно, вот это слово «любить» апостол Иоанн употребляет слово, которое буквально означает «ставить на пьедестал», означает буквально испытывать особенную привязанность. Апостол Иоанн говорит, что если мы что-то мирское ставим на пьедестал для себя, что-то возвышаем, имеем особую какую-то привязанность, мы не пребываем во Христе, мы не имеем жизни самих себя. Иаков в 4 главе, в 4 стихе говорит: «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Невозможно жить двойной жизнью. Невозможно быть другом миру и другом Богу в один и тот же момент. Мы должны выбрать. Мы должны выбрать, кого мы ставим на пьедестал, кто является центром в нашей жизни. Если мы выбираем Христа, тогда мы ничего мирского, никакие ценности мы не будем возвышать, мы не будем испытывать особенные привязанности. Если в моей жизни, если в нашей жизни есть привязанности к мирскому, что бы это ни было, к каким-то ценностям этого мира, любовь Божья не объемлет нас, тогда мы не можем пребывать на лозе. И последний момент. Апостол Иоанн говорит, что всякий, кто имеет эту жизнь, он стремится к освящению, он старается освящаться. 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Мы с вами не так давно много говорили об освящении. много говорили и смотрели на те моменты из истории израильского народа, что Слово Божие говорит об освящении. Очень важно, чтобы это оставалось не только теория, не просто чтобы мы знали определение освящения, но чтобы мы практически отворачивались от этого мира и стремились к Богу, отделялись самих себя от этого мира и посвящали себя Богу. И тогда практическое христианство, практическое освящение будет осуществляться в нашей жизни. В 5 главе апостол Иоанн дает такую очень хорошую формулу. Мы очень часто говорим вот о жизни вечной, мы часто говорим о том, как можно ее получить или потерять, или еще что-то. Но здесь, в 5 главе, Иоанн очень ясно и понятно говорит о жизни вечной. Он говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия

0: стихов. С 10 стиха прочитаю. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Человек, который действительно пребывает во Христе, который действительно пребывает на лозе, он имеет уверенность, он имеет свидетельство. Опять обращаясь, вот мы немножко упомянули, Еноха. Вы помните о нем апостол Павел говорит в 11 главе послания к евреям. «Верою Енох был переселен так, что не видел смерти, не стало его, потому что Бог переселил его». И дальше: «Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство», получил документ, получил удостоверение, уверенность в том, что он угодил Богу. Если мы пребываем во Христе, если мы пребываем на лозе, тогда мы действительно имеем эту уверенность. Уверенность в том, что мы во Христе, что Иисус Христос в нас, что мы имеем жизнь вечную, как обетование будущего, но мы имеем жизнь в самих себя, и эта жизнь должна проявляться в каждом дне нашей жизни. Я бы хотел также обратиться к тем, кто сегодня слышит это слово и еще не познал Господа. Те, кто слышит, возможно, разборы, слышал сегодняшнее служение, но кто еще не имеет этой жизни вечной, тот, кто не имеет этого свидетельства, тот, кто не имеет этой уверенности. Если Дух Святой стучится в ваше сердце, если Дух Святой сегодня призывает вас, не откладывайте. Не откладывайте это, возможно, на потом. Не откладывайте это на следующий раз. Если Дух Святой стучится в ваше сердце, ваше время сегодня, ваше время сейчас, обратитесь к Господу, и Господь простит все ваши грехи. Господь помилует вас и даст вам эту жизнь, жизнь вечную во Христе Иисусе. А нам, верующим, те, кто познал Господа, те, кто следует за Ним, помоги нам, Господь, действительно пребывать в Нем, пребывать на лозе, стремиться к освящению, стремиться к тому, чтобы жизнь Иисусова, жизнь Его, Его характер могла проявляться в нашей жизни. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру.

Сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! Сегодня мы приступаем к изучению послания апостола Павла к Филимону. Изучая это краткое послание, обратим наше внимание на несколько главных разделов этого послания. Первое. Приветствие апостола Павла к Филимону с 1 по 3 стих. Второе. Благодарение автора послания с 4 по 7 стих. Третье. Просьба апостола Павла с 8 по 21 стих. И последний раздел – это заключительные слова апостола Павла к Филимону с 22 по 25 стих. Сегодня, по милости Божьей, прежде чем приступить к изучению приветствия апостола Павла к Филимону, обратим внимание на введение к этому посланию. Короткое по своему содержанию – послание к Филимону является уникальным среди других посланий апостола Павла. Оно было написано лично Филимону, но, несмотря на это, является ценным и для других. Некоторые ставят его наравне с пастырскими посланиями апостола Павла, так как оно дает пастырям очень назидательный пример попечения о спасении душ и о как должно действовать в обстоятельствах, подобных тем, о которых говорится в послании. Здесь мы видим особенную любовь апостола к Филимону и не меньшую любовь его к Онисиму, слуге Филимона. Лютер, великий реформатор, видел в этом послании восхитительный пример любви, подобно той, какой Господь Иисус Христос возлюбил нас. Филимон, кому адресуется это послание, был из числа уверовавших. К вере обращен апостолом Павлом, о чем есть некоторые упоминания в стихе 19. Некоторые предполагают, что он познакомился с апостолом Павлом в Ефесе и, возможно, жил там некоторое время, после чего переселился в Колоссы. В то время, когда апостол

Павел писал это послание, Филимон находился в Колоссах, и это предположение строится на следующих фактах. Прочитаем стих 2. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это сопоставим со стихом 17, послание Колоссянам, главы 4. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». И вполне возможно, что Филимон, если учитывать выше прочитанные сравнения, находился там же, где и Архип, чье служение было в Колоссах. Второе предположение, как бы утверждающее местожительство Филимона в Колоссах, строится на следующем. Анисим, как бывший раб Филимона, согласно стиху 16 этого послания, упоминается в послании Колоссянам в 4 главе 9 стихе следующим образом. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Так ли это было? Трудно сказать. Но и отвергать то, что Филимон не был жителем в Колоссах, тоже нелегко. Что важно для нас, это то, что Филимон был искренне верующий. Где был обращен, на это нет указаний. Можно полагать, в Ефесе, во время долговременного там пребывания апостола, ибо Колоссы с Ефесом были в постоянных сношениях торговых и, возможно, административных. Уверовав, Филимон не пребыл бесплодным, но пребывал в вере. Апостол Павел называет его сотрудником, стих 1. Посему надо полагать, что он немало содействовал обращению своих сограждан. Уверовавшим же пребывать в вере содействовало тем, что дом свой, Филимон, сделал местом собрания, где дети Божьи насыщались духовным учением. Стих 2. Всего о Филимоне мы не знаем. Слово Божье открывает нам некоторые черты его характера. Как предание передает, он был впоследствии епископом, по одним в Колоссах, постановление апостолов 7.49, по другим в Газе, и принял мученический венец при Нероне в Колоссах вместе с Архипом и Апфией от правителя Ефесского. Анисим, слуга Филимонов, стих 16, провинившись каким-то несоблюдением господских интересов, стих 11, и боясь наказания, бежал и добрался до Рима, где тогда находился в узах апостол Павел. Апостол мог быть известен Анисиму со времени обращения Филимона, которого он сопровождал. Рабы того времени как были под сильным гнетом, так нередко выслуживались и были лицами, доверенными у господ и пользующимся уважением сторонних. К числу таких, надо полагать, принадлежал и Анисим, потому что апостол в послании к Колоссянам выразился о нем «который от вас» 4.9, как о лице всем известном. Как доверенный Филимона, он сопровождал его всюду, но, несмотря на то, что его хозяин обратился к вере, сам оставался в неверии до встречи с апостолом. То, что Филимон имел слуг, в том числе и Анисима, кажется нам чуждым и непонятным. Это ведь эксплуатация человека человеком, что чуждо нашему обществу, как скажут некоторые в кавычках «праведники». На то время это не было чуждым среди светского общества, которое не знало Бога. А не лучше ли обратить наше внимание на те установления и взаимосвязи, которые, согласно Библии, должны были существовать между господином и слугой? О них мы читаем в послании к Тимофею 6.1.2, Колоссянам 3.22.4.1 и Ефесянам 6.5.9.
Для примера прочитаем к Ефесянам 6:5. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Почти все в какой-то степени слышали это постановление. Но не все хотят обратить внимание еще на одно библейское постановление. Вот что сказано о нем в послании апостола Павла к Колоссянам 4:1. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Если раб верно служит господину, и если господин оказывает рабу должное и справедливое, то разве это есть эксплуатация человека человеком? Конечно, нет. Вся проблема решается через правильные взаимоотношения. Ведь можно жить в свободе, но быть рабом. И можно жить в рабстве, но быть свободным. Как предание предает, Анисим впоследствии был епископом Берии Македонской, постановление апостолов 7:46, после того, как был отпущен Филимоном на волю по просьбе апостола Павла, каноны апостолов. Позже, как говорит предание, был замучен в Риме при Трояне. А теперь вкратце рассмотрим причину, побудившую написать это послание к Филимону. Как было уже сказано, Анисим, раб Филимона, бежал от своего господина в Рим. Есть разные объяснения, указывающие на причину его побега. Согласно Иоанна Златоуста и других комментаторов, в труде «Жизнь и послание апостола Павла» существует предположение, что Анисим попросту обворовал своего хозяина. Встретившись в Риме с апостолом, спустя некоторое время Анисим, уверовав в Господа, полностью отдал себя в руки апостола Павла. Это сильная взаимосвязь между пожилым апостолом и молодым Анисимом видна из того, что апостол называет Анисима своим сыном и своим сердцем, стих 10 и 12. И, конечно, кроме того, что Анисим уверовал, он должен был восстановить свое правильное положение по отношению и к своему хозяину, согласно законам того времени. Оправданный верою и принятый в благодать Божию Анисим все же оставался ответственен перед своим господином. Посему, отсылая его к Филимону, апостол счел нужным написать к нему послание и просить его явиться милостивым к рабу своему, виновному и беглецу, просить его и принять не как уже раба, а как брата возлюбленного, рожденного духовно. О чем свидетельствует и стих 16. «Не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Некоторые говорят и о другой причине, побудившей апостола написать это послание, а именно. Из стиха 13 мы видим, что апостол хотел удержать Анисима при себе, чтобы он послужил ему в узах, но не решился этого сделать без согласия его господина. Посему положил отослать его к Филимону, чтобы он, если найдет удобным, сам своей волею отдал Анисима на временное служение в темнице апостолу Павлу. Стих 14. Как бы то ни было, это послание имеет уважительную причину, а может и две, ибо оно было написано под воздействием Духа Святого. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «По внутреннему человеку я бы желал». Одно из наиболее часто цитируемых отрывков из посланий апостола Павла следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Римлянам 7:24. Обрести покой сердцу можно различными путями. Первый, самый популярный и самый распространенный – не брать в голову. «Все так живут, ничего страшного, ты что, лучше других, тебе что, больше всех надо?» При достаточно долгом упражнении совесть будет все реже и реже подавать голос. Со временем наступит полное безразличие и равнодушие, покоящееся на прочном фундаменте эгоизма. Второй, не менее популярный, принять к исполнению какой-нибудь свод правил. Особенно широко практикуемы библейские правила. Выбрать из множества заповедей и правил те, которые соблюдаются близкими, родными, знакомыми, присоединиться к ним и ревновать об исполнении. Следовать за тем, чтобы соблюдать их от сердца, неукоснительно, постоянно. Со временем при достаточно долгом упражнении может наступить покой, когда в молитве нет-нет, да и прорвутся слова «Благодарю тебя, Боже, что я не грабитель, не убийца, что не такой, как тот». Это путь, по которому идут все религиозные люди. Какой религии на этом пути принадлежать – дело не принципиальное. Третий путь – самый непопулярный, но не потому, что он самый трудный или сложный. Говоря словами пророка, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Это путь простой, но единственный. Мы говорим об освящении, о благочестии, о святости повседневной жизни. Кто из нас, желающих жить угодно Господу Богу, не стенал вместе с апостолом Павлом? «Бедный я человек», но Павлу Бог показал выход. Поэтому он во всех своих посланиях говорит о том, что Христос – освящение наше, что единственная истинная праведность, вменяющаяся верующему в того, кто оправдывает нечестивого – праведность Христова. Он убеждает нас считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, говоря, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Он свидетельствует нам. «Да, и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3:8-9. Теме чистоты и личной святости, теме праведности и благочестия, так волновавшей апостола Павла и волнующей всех нас, желающих жить благочестиво, мы посвятили номер журнала. Благословенного чтения! Ждем ваших свидетельств, писем, отзывов и пожеланий. Будем благодарны за конструктивную критику.
2: Иеромонах Роман. Земное воплощение чистоты, дыханье вод, божественный цветок, о лилия, благословенна ты, из всех цветов тебя возвысил Бог. Невинность, непорочность, всепокой, мой белый цвет, склоняюсь над тобой. Ты беззащитна пред любой рукой, доверясь, как дитя, руке любой. Я отплываю молча, не дыша, веслом волнуя зыбкие листы, хвала Творцу.
1: О слове вечном. Юрий Сипко. Будьте святы.
2: «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1:16. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Классик сформулировал, пожалуй, суть человеческих терзаний. Перед жизнью, которую Лермонтов назвал «пустой и глупой шуткой», отвечать приходится каждому. Переиначив, уже ближе к нашим дням, вопрос зазвучал чуть иначе – «бить или не бить?» И еще немного спустя – «пить или не пить?» Однако Пушкин, не без иронии, эту драму жизни заострил. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему напрасно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей». Этот диагноз приспособленчества отражает суть вещей в мире. Но признаюсь, что и сообщество христианское, призванное к святости, зачастую также неразборчиво, податливо и толерантно к обычаям века. Однако Писание не дает нам повода думать, что обретенное для нас спасение совместимо с жизнью по обычаям века. Апостол Павел в послании к евреям пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. «Будьте святы». Этот призыв вызывает дрожь. С одной стороны, это тайное желание, дерзну сказать, всякой уставшей души. И у замордованной жизнью, израненной в кровь, отверженной всеми души, не пропадает жажда чистоты. Может быть, именно об этой неосмысленной страсти, назвав ее «линией, разделяющей добро и зло», говорил Солженицын. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. Думаю, что пройдя адовы круги ГУЛАГа, он знает, что говорит. Однако говорить о святости в отрыве от святого бессмысленно. И говорить о святости в кругу святых не менее трудно, почти невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о святости как о реальности, заменив святость освящением, которое приобрело материальное выражение в одежде, стрижке, манерах поведения. Святость — это Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Понять это невозможно, объяснить это невозможно. Это нужно принять как откровение Бога и дар Его любви. «Будьте святы, потому что я свят». Вы святы не собственными усилиями или преображением, но святы святостью Бога. «Будьте святы». Иногда я обращаюсь к братьям в приветствии. «Мир тебе, святой брат». Где бы это ни происходило, реакция одинакова — испуг. Затем активное сопротивление и утверждение, что никакой он не святой. Что это? Реальная оценка себя или ложная скромность. Экклесиаст говорит: «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он». Притчи 23.7. Если добавить к уже сказанному слова Иисуса Христа «от избытка сердца говорят уста», тогда действительно нет никакой святости и никаких святых. Очевидно, поэтому в исторических церквах к лику святых причисляют уже завершивших свой земной путь, а в протестантских святых нет вообще. Живые недостойны, а до умерших нам нет дела. Здесь, очевидно, нам необходимо определиться с понятием святости. Самое распространенное понятие святости связано с моральным обликом, наподобие морального облика строителя коммунизма. Существует перечень норм поведения, и соответствие этим нормам, исполнение этих норм и есть святость. Однако библейское откровение показывает нам сущность понятия «святость» несколько иной, означающей «отделение». Святой Бог отделяет что-то или кого-то для себя. Святой — значит отделенной для Бога. Касалось ли это первенцев, дней жизни или территорий? Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И в Новом Завете тот же принцип святости, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Римлянам 1:5-7. Избранные Богом, призванные Богом, возрожденные Богом, искупленные Богом, спасенные Богом. В Церковь Иисуса Христа введенные. Вот почему и коринфяне, хотя и еще плотские, и филиппийцы, и мы святы, то есть отделены Богом и для Бога. Это Богом данная благодать. Наше убеждение в реальности Божьих благодатных даров подтверждается и практикой церковной жизни. Например, баптисты не крестят тех верующих, кто на вопрос «спасен ли ты?» не выразит своей уверенности в спасении. Однако поставим вопрос чуть иначе. «Святы ли вы?» И утвердительный ответ будет, пожалуй, воспринят как дерзость. Но спасенный и святой по сути синонимы. Не может быть спасенным не святой, как не может святой сомневаться в спасении. Внутренняя убежденность в призвании, в святости – наиважнейшая составляющая, буквально фундамент для исполнения Божьего предписания «Будьте святы». Убежден, что прежде, нежели мы осознаем призыв «Ибо воля Божия есть освящение ваше», 1 Фессалоникийцам 4:3, нам крайне важно стать, быть и осознать себя святыми. Как вообще можно говорить о борьбе с искушениями, с плотскими помыслами, страстями, если жизнь святая отсутствует? Плоть лишь тогда показывает всю свою сущность, когда дух предъявляет к ней свои требования. Именно в борьбе плоти и духа приобретаем мы познание о Боге и Его святости, а также порочности своего эгоистичного «я». Чем более мы святы, то есть подвластны Богу, отделены для Бога, тем жестче претензии плоти. Освящение наше – это познание святого, преобразование ума нашего, доколе не изобразится в нас Христос. Кажется очевидно и просто. Пытаюсь исполнить, прошу совета, ищу примера и слышу лишь, как один поносит другого, заверяя, что именно он и обладает истиной в последней инстанции. Рискуя потерять остатки уважения среди тех, кто приватизировал святость, я пытаюсь вырваться из богословских и догматических формул и просто подойти ко Христу. «Господи, что повелишь мне делать?» Его ответ: «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Он также прост, как и непостижим. Вот оно мучительное, терзающее раздвоение. Плоть желает противного духу. Как точно выразил Паскаль этот парадокс евангельского единения земного и небесного, или, напротив, разъединения. Христианство странно. Оно повелевает человеку признать себя ничтожным, даже презренным, и в то же время повелевает ему уподобляться Богу. Без такого противовеса это возвышение сделало бы его безмерно тщеславным, а принижение – отвратительным до последней степени. Вспомнился апостол Павел, его страсть познать Христа. От всего отказался, чтобы познать Иисуса, все почел за ссор, а ведь было от чего отказываться. Но как захватила его страсть познать Его, познать Его страдания, познать силу Его воскресения, принять участие в страданиях Его, соединиться с Ним в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это и есть освящение. Познать Его, прибыть в Нем. Так действует Павел. Теперь попробую я. Приближаюсь к Господу, однако это не так просто. Приближение ровно настолько, насколько я готов оставить себя самого, отречься от себя –
3: Тут нечто невероятное. Чтобы мне стать святым, я должен от себя отказаться. Иисус говорил: «Если не возненавидите и самой жизни, не можете быть моими учениками». Павел от всего отказался. Петр говорит: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра 1:3-4. Удалиться от жизни, чтобы приблизиться к жизни. Вот где возникает заманчивая келья монастыря. Брат ты мой, я уже предвкушаю чистоту жизни с Иисусом и в Иисусе, где даже нет и претензий на земные развратные искушения. Вот благочестивое собрание благочестивых людей. Вот удивительное благообразие святых манекенов в святых одеяниях. Вот оно, бесстрастное и бесплотное сообщество ангелов-призраков. А где же Иисус? Опять ошибка. Убегая от себя, вовсе не приближаюсь к Иисусу. Вспомнился толстовский отец Сергий. Останавливаюсь в растерянности. Понял. Нужно идти к Иисусу, не в келью монастыря, не в тайну неба, ведь хозяин неба пришел к нам на землю. Опять дрожь. Это что же получается? Возможно ли оставаться в земной жизни и быть святым? Но ведь познать его мы можем только здесь, находясь в самой гуще грешного мира. Бог явился во плоти. Я есмь путь и истина и жизнь. Видевший меня видел Отца. Итак, из монастыря за Иисусом. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Даже не на гору Преображения, но в купальню Вифезду у овечьих ворот. Вот опять замираю в мучительном раздумье. У меня есть религия, есть ритуал, есть страх. Но нет свободы, нет победы. Я боюсь людей в купальне, ведь собрано там множество больных, хромых, увечных. Я боюсь переступить правила религии. А что потом? Что обо мне будут говорить наши? Но я вижу Господа именно там, наклонившегося над парализованным человеком. Исчезаю я, теряясь в том, от кого бежали небо и земля. И вот уже нет меня, исчез, только Он. Парализованный встает, Он ходит. Так ведь и я лежал в параличе 38 лет. Это мне Он подарил освобождение. Слава Богу! Я остаюсь в изумлении, и Иисус продолжает свой путь. Я со всех ног за Ним. Вот Он беседует с женщиной-грешницей, известной своим развратным поведением всему городу. И Симон, фарисей, ухмыляется, думая в себе: если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Луки 7:39. Да что там Симон? Я и сам вдруг ощущаю в себе буквально презрение к этой женщине и готовность прогнать ее из дома. Как она может? Как ей не стыдно? И где-то в глубине сердца слышу шепоток: «А ты сам? Чем ты лучше?» Она прикасается к нему, и святость Иисуса, чистота его, не потерпела никакого урона. Смогу ли принять такие прикосновения? Смогу ли так прикоснуться к святому? Кровь вытекает прямо из сердца. Я исполняюсь его чувствованиями. Он назван другом мытарей и грешников. Это мой друг, ведь я тот самый грешник, противный самому себе. Он беседует с женщиной-самарянкой. Он в доме мытаря Закхея. Он в лодке с рыбаками. Он среди многотысячной толпы. Он в синагоге. Он в доме Лазаря и у гроба его. Он рядом с плачущей вдовой, потерявшей единственного сына. Он на горе Преображения. Он и искушающий его фарисей. Позволительно ли давать подать кесарю? Он в доме у начальника синагоги, у постели умершей дочери его. Он перед Пилатом. Он и предатель его Иуда. Он и отрекающийся от него Петр. «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — вопрошает Спаситель. И я слышу. «Да будут все едины, как те, Отче, во мне, и я в тебе, как и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Иоанна 17:21. «Я в нем, он во мне». Таинство святости. Аминь.
2: По следам публикаций. Виктор Сивцов, Казахстан. Все честно. Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе. Во-первых, хочу выразить сердечную благодарность за присылаемый журнал. Уже много лет я получаю его, но написать решился впервые. И желание это возникло после прочтения журнала на тему «Об отпавших». Может быть, потому что этот вопрос волновал меня всегда. Обратился я к Господу, находясь в местах лишения свободы. И одно из самых сильных нападений сатаны звучало так. «Да какие они верующие! Лишь за забор выйдут, сразу все забывают». Так что с первых шагов следования за Христом меня заинтересовал вопрос, почему же многие уходят? 7 лет я посещал комнату молитвы. Из них 5 лет я был старшим. Поэтому, как только узнавали о ком-то отпавшем, эта ноша тяжким грузом ложилась на плечи. А не моя ли вина? Но вот уже больше 8 лет я на свободе. Однако вопрос так и остался актуальным. Почему уходят? Может, и не все, может, и не сразу, но уходят. И вот, прочитав этот номер журнала, я был обрадован и удивлен. Раскрыты основные причины, и почти полностью освещен этот вопрос. И еще радостно от того, что все честно. Ведь можно было и промолчать, не поднимать этого вопроса, но проблема серьезная. Благодарность Господу за то, что Он волнует наши сердца, побуждает размышлять над этим. Слава и благодарность нашему Господу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
4: Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек, высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба, моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как утренний туман, и я вновь окунулась с головой в свои проблемы. Родилась дочь, из далекой страны летели письма, шло время. Крошечный сморщенный человечек превратился в умную, красивую девочку, которую я любила больше всех на свете. Вернулся из армии Анатолий. И наша жизнь превратилась в
5: Сплошной праздник. Шумные вечеринки, веселые друзья, легкое похмелье. Жили так, словно хотели отгулять все время нашей разлуки. Только мое положение мамы привязало меня к дому. Длительные поездки на природу были уже не для меня, а Толя хотел расслабиться после страшного Афганистана, где он чудом выжил. Я уже давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние. Ему явно чего-то не хватало. Я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы. Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний, довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд. Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду, не зная куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем

0: что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня!» — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося. Говорило сердце: «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем. Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе мы читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Сегодня мы с вами услышим стихи и песни в том промежутке жизни, о котором говорит наш сегодняшний стих, то есть о старости.

стих заглянула старость мне в глаза. Автор Галина Мерзлякова. Заглянула старость мне в глаза. Из какой она страны? Откуда? Поступью неслышной подошла и шепнула: «Я твоя подруга. Я теперь с тобою до конца. Ты моя, уж хочешь или не хочешь. Я коснусь и тела, и лица. В твоей жизни время года осень». Засмеялась: «Я уж потружусь. Волосы припудрю белым снегом. На лицо морщинки нанесу, а на тело я одену немощь. О, работы много предстоит. Нужно выбрать для тебя болезни, чтобы знала, где и что болит, и какая для тебя полезней. Нужно сон нарушить не забыть, чтобы тихо по ночам вздыхала, вспоминая молодости дни, слезы о подушку вытирала. О, теперь ты пленница моя, мне решать, что сделаю с тобою. Дни твои земного бытия я своей отмерю рукою». Заглянула старость мне в глаза и шепнула: «Я твоя подруга». Усмехнулась: «Ты теперь моя», в сердце зимним холодом дохнула. Разошлась, довольная собой: «Старость, старость, помолчи немного. Ты забыла, что хозяин твой будет то, что мне дано от Бога. Можешь ты болезни приберечь, чтобы тело немощью дышало, нежность кожи на лице стереть и морщинок дать мне покрывало. Только старость очень не гордись, надо мною ты не всемогуща. Бог дает и забирает жизнь. Дни мои кто сосчитает лучше? Говоришь, я пленница твоя? Это ты совсем уже распалилась. Скажет Бог, покину я тебя. Там, на небе, молодость и сила. Ты, конечно, старость права. В моей жизни время года осень. Только эта желтая пора больше всех мне радости приносит. Я люблю прощальный птичий крик. С ними, может, улечу когда-то. Я люблю рябинок красный лик и все тона осеннего заката. Заглянула старость мне в глаза и уже бравадой не кидалась. Ты отныне спутница моя, я тихонько старости сказала. Сколько дней отмерено идти, Богу предоставим это дело. Он хозяин нашего пути, он хозяин мудрый и умелый. Заглянула старость мне в глаза. Отдаю ей и лицо, и тело. Будет вечно молодой душа. Мне от Господа дана такая вера. Звучит песня «Старость» в исполнении «Небесный луч».

Есть такая поговорка: какой ты был в молодости, покажет в старости. И на эту тему написала стих Вера Перегудова. Ты молодость помнишь, свое окружение? Как Богу служил ты, как труд совершал? Спешил ли ты в церковь побыть на общенье или сидеть дома себе разрешал? Всегда это было среди молодежи. Горели сердца потрудиться, помочь. Старались жить свято по правилам Божьим, порою молились и целую ночь. Как компас для жизни священное слово звездой лучезарной светило в пути. И братья, и сестры все были готовы за Господом узкой тропою идти. Но были среди молодых и такие, хоть в церковь ходили, вместе росли, у них проявлялись поступки плотские, жить жизнью победной они не могли. Цветущие годы, фундамент духовный, копать не старались, на старость беда, скрывая от церкви поступок греховный, а также ненужные Богу дела. А годы летели, приблизилась старость, и все наяву, кем ты был молодым. Тебя посещает болезнь и усталость, ты вдруг себя видишь духовно пустым. И жизнь твоя в церкви почти что бесплодна. Сидишь в Божьем доме на заднем ряду. Ты теплый, нет силы, почти что холодный. А Бог говорит: я уж скоро гряду. Быть может, ты в старости грубый, жадный, сварливый и только раздоры творишь. Покайся сегодня, день благоприятный, от Божьих очей разве что утаишь. Болтливость и сплетни легко увлекают, тебя оскверняет негодный язык. И горькие корни внутри вырастают, ущерб для души безусловно велик. Такое бывает, кто близкий по духу, вдруг сходятся вместе на птичий базар. Всех судят, что слышали краешком уха, себе ж причиняя смертельный удар. Духовные ж люди мыслят иначе, их цели другие – себя усмирять, служить Богу верно и с полной отдачей, и ночью и днем лишь о нем размышлять. Мы строим свой дом в продолжении жизни, и в буре, и в зной, чтобы он устоял. Дай Боже нам силы дойти до отчизны, любовь и мир Божий, чтобы нас наполнял. Кто мало молился, кто был равнодушный к себе и к другим, тот потерпит урон. Проверить себя и покаяться нужно, стараться исполнить Господний закон. Чем ты заполнялся в течение жизни, проявится в старости, хочешь или нет. Старайся исправить ошибки, кривизны, ты скоро предстанешь дать Богу ответ. Друзья молодые, быть сильным духовно зависит от вас. Нужно душу питать, всегда удаляться от всех дел греховных, пусть вас научает Христа благодать. Чтоб в старости доброй быть твердым духом, чтоб в доме Господнем цвести во дворах, спешите Иисуса избрать своим другом, чтоб царство Его было в ваших сердцах. Господь при дверях, приложите старание, терпение, любовь для других проявлять. Иметь милосердие и сострадание, такие плоды мы должны показать. Звучит песня «Добрые руки с неба».

Александр Мотыльков написал стих о старости вблизи Господа. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить со многими, что ли, жалость, поскорбеть, что ли, с ними в унисон? Нет, не буду. Знаю я, что старость в Господе цветущая и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто наполняет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не кровь и плоть, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслись битвы, звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтоб внести смятенье и разброд. Ищет Бог, кто может стать в проломе за Господне дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает. Труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небесах награды ждут.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Бабушка сидела у подъезда и, тихонько теребя платок, грустными глазами провожала проходящий из людей поток. Ей хотелось, чтобы остановились и спросили: «Как у вас дела?» Или просто «Здравствуйте!» сказали, пожелание доброго ждала. Только люди проходили мимо, не заметив жалкие глаза, сколько раз слезились безнадежно, на щеке дорожкой вновь слеза. Ведь она совсем одна осталась, не заходит в гости к ней родня, стала старой и ненужной стала, пробегает день так ото дня. Некому сходить и за лекарством, и за хлебом некому пойти. Коротает жизнь среди забвенья, одиночеством окутана в пути. Но однажды шла девчушка мимо, напевая песенку под нос. На старушку с нежностью взглянула и беседу завела всерьез. «Здравствуйте!» — сказала, улыбнувшись. «Расскажите, как у вас дела?» Бабушка так грустно посмотрела, свой рассказ в ответ произнесла. «Муж погиб, а дети повзрослели, выросли, вспахнули из гнезда, есть у них теперь другие семьи, и осталась я одна тогда. Всеми позабытая вдруг стала, здесь на лавке каждый день сижу, плачу все в подушку я ночами, на былое с нежностью гляжу. Хочется мне быть кому-то нужной, чувствовать любовь и доброту, поделиться чувствами своими, ощутить заботы красоту. Та девчушка хоть была и юной, но уже мудра не по годам. Обняла старушку и сказала: «Ведь сам Бог меня направил к вам, чтобы я вам о Господе сказала, про Его безмерную любовь. Знайте, вы у Бога не забыты, Он за вас пролил святую кровь. Хочет Бог, чтобы в нем вы вечно жили, приняли по вере это в дар, и ему проблемы все отдали, на кресте он и за вас страдал». В старушке слезы покаяния, с радостью небесной уже, ко Христу всем сердцем обратившись,

И еще один стих на эту тематику. «Помогать сиротам и вдовам» автор, к сожалению, неизвестен. В Библии написано, друзья, нам благочестие раскрыта суть. Помогать должны сиротам, вдовам, со вниманием в их глаза взглянуть. Чтоб не осквернялись мы от мира, нужно помнить все это сполна. Обернемся все вокруг, возможно, где-то сидит бабушка одна. Может быть, и в вашей церкви тоже есть старушка, что одна живет. Отнеситесь к ней со всей заботой, пусть любовь Христа в нас оживет.

Следующий стих написала Вера Перегудова. «Приближается старость, она неизбежна. Нашим дням на земле сроки есть и предел. Дни быстрее гонца улетают поспешно, после жизни земной ждет нас в небе удел. Бог, Создатель миров, Основатель Вселенной, день рождения и смерти назначил давно. В день последний воскреснем мы в плоти нетленной, и ответ перед Богом всем дать суждено. Серебрятся виски, притупляется зрение, эта старость тихонько в окошко стучит, и наводит меня она на размышление, коротка наша жизнь, она быстро летит. Оглянусь я назад, жизни краткое мгновенье, фотографии разные выставлю в ряд. Несомненно, я вижу на них изменения, но я радуюсь Боге. Он друг мой и брат. Дорогой ценою купил...

песне Спефорд не остановился на теме житейских скорбей и испытаний, но, проходя через них, он устремил свой взгляд на Господа, который его искупил, который дает ему утешение, на Спаситель, который дает ему надежду на будущее, на вечность, где нет ни болезни, ни смерти, ни плача. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, какими бы ни были наши с вами испытания, всегда устремлять свой взгляд на Господа, который нас искупил.

Наша передача о звуке творчества подошла к концу. Если вам известны истории и других песен и стихов, или сами авторы, поэты захотят поделиться с нами своими переживаниями или побуждениями при писании песни или стиха, мы будем вам очень признательны и благодарны. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: Девочка, которую никто не любил.

Дори. Девочка, которую никто не любил. Глава первая. «Мама, пожалуйста, приходи домой». Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту, провожая глазами огни проезжающих машин. Потом я уселась на коричневый табурет и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. Прошли часы. Наконец, я заметила темный силуэт мамы, появившийся из-за угла и приближающийся по дорожке. Пока она поднималась в нашу квартиру, расположенную на втором этаже, я на ощупь пересекла темную комнату, чтобы встретить ее. Надеюсь, она будет рада увидеть меня. Но, как обычно, она прошла мимо и обняла мою сестру, Марию. «Дорогая, как дела?» – проворковала она. Я стояла, сунув руки в карманы своего застиранного комбинезона, ожидая, когда она приласкает меня. Но она оттолкнула меня. «Чего тебе?» — резко спросила она. «Ты не обнимешь меня?» — робко спросила я. «Убирайся отсюда!» — грубо ответила она. Мне было всего 6 лет, но сцены, разыгрывавшиеся в той квартире, навсегда остались в моей памяти. У меня нет ярких детских воспоминаний. Темные деревянные украшения на тускло-коричневых стенах. Коричневый, видавший виды стол, скамейка, небольшой коврик. Вот вся обстановка гостиной. Другая комната была пуста, если не считать кровати, которую мы делили с Марией. Она выдвигалась из-за шкафа. Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась домой поздно вечером. Я и сейчас будто вижу ее. Черные, как смоль, волосы обрамляют идеально овальное лицо. Карие глаза становились ледяными, когда она кричала мне: «Дорис, хорошенько присматривай за сестрой и не смей включать свет!» Мария была на год младше меня, и мама старалась, чтобы я усвоила одну вещь. Если с Марией что-то случится, буду виновата я. Вся ответственность лежала на мне. Мы с Марией целые дни проводили в квартире одни. С нетерпением мы ждали выходных, когда мама приготовит чего-нибудь поесть. В такие дни она спала дольше обычного, а затем мы трое завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из единственного блюда, которое может приготовить 6-летний ребенок – бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Я могла достать банку из буфета. Зажав ее коленями, ножом я размешивала растительное и арахисовое масло. «Не пролей растительное масло», – предупреждала мама. Если такое случалось, я поспешно вытирала его туалетной бумагой. Я намазывала масло, заполняя дырочки в хлебе. Если варенья не было, то мы проглатывали бутерброды с трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Жестяной посуды не было, только стеклянные стаканы. Получив порку за то, что разбила один из них, я стала аккуратнее. Я пододвигала стул к раковине, ставила стакан под кран, затем включала воду. Двумя руками я передавала стакан Марии. После этого слезала со стула. Животы у нас часто урчали от голода. Однажды я осмелилась пойти в магазин, надеясь, что продавец даст мне какой-нибудь еды. Когда он сказал «нет», я пообещала, что мама заплатит на следующий день. Но он все-таки ничего не дал мне, и я поняла, что получают еду лишь те, у кого есть деньги. Мне пришлось возвращаться домой голодной и с пустыми руками. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной, лежащей на мне ответственностью. Я боялась, что может случиться что-нибудь страшное со мной или с моей сестрой. Темнота нашей мрачной квартиры подогревала мое детское воображение. А вдруг мама не придет домой? Однажды вечером мы услышали, как хлопнула дверь на первом этаже нашего многоквартирного дома. Я схватила кухонный нож,
открыла дверь квартиры и увидела внизу двух пьяных мужчин. Сжав нож так сильно, что косточки пальцев побелели, я закричала: «Убирайтесь, у меня нож!» Стараясь, чтобы голос звучал грозно. Мария спряталась за моей спиной. Мужчины засмеялись и через несколько минут ушли. Когда я рассказала эту страшную историю маме, она пожала плечами. «Ну и что? Ведь они же не вошли в квартиру?» Потом она задала единственный волновавший ее вопрос. «Свет был включен?» Вот почему я ставила стул к окну. Огни машин, проезжавших по 34-й улице Окленда, штат Калифорния, были более приветливы, чем пугающая темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Иногда Мария вскрикивала, напуганная странными звуками. Я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом же деле я сама очень боялась. Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, что сделает со мной мама, если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится. Когда поздно вечером мама возвращалась домой, она не разговаривала со мной, а шла к Марии, которая обычно засыпала на диване. «Мария красивая девочка, не то что ты», — часто говорила мама. Она относила Марию в постель и целовала на ночь. Я прилась следом. Не переодеваясь, у меня не было пижамы, я забиралась под одеяло рядом с сестрой. Меня мама никогда не обнимала и не позволяла садиться к себе на колени. Иногда мама приносила подарки для Марии, но никогда для меня. Одежду нам давали друзья, живущие по соседству. Платья всегда были слишком малы или велики. Брюки вытерты на коленях, туфли жали. Все более-менее новое доставалось Марии. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась за диван, где могла украдкой поплакать. Иногда, когда у меня болел живот, я, согнувшись, садилась на пол. Если мама находила меня плачущей, то награждала шлепком. Однажды я проснулась поздно вечером и не увидела рядом с собой Марии. Я позвала маму, которая уже вернулась домой, но не получила ответа. В ужасе я обыскала всю нашу темную квартиру и, думая, что меня бросили, начала рыдать, забившись в угол. Прошло около часа. Вдруг я услышала шаги на лестнице и увидела в дверях маму, а у нее на руках Марию. Она ушла, не предупредив меня, и так и не объяснила свое отсутствие. Однажды мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а женщина восхищалась ее красивым личиком. Взглянув на меня, она добавила, не очень-то смущаясь: «Зато это просто ужас». «Что во мне не так? Почему я такая страшная? Неужели никто не может полюбить меня?» Расстроенная, я соскользнула со стула и забилась в угол. Печаль охватила меня. Никто не разговаривал со мной, да и мне не хотелось говорить. Даже эта женщина как будто жалела о том, что я родилась. «Возможно, я могу сделать так, чтобы мама полюбила меня», — думала я. Но когда я хотела обнять ее, мама отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как дружелюбную, но надоевшую собаку. «Не делай этого», — ворчала она, а потом добавляла: «И не называй меня мамой. Зови меня Лаурой». В 6 лет я уже понимала, что нежеланна. Несчастье, бремя, помеха. Я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. Я некрасивая, и это моя вина. Если бы только я могла это исправить. Однообразные, без проблеска надежды дни сменяли друг друга. Мария и я редко смеялись. В основном мы просто сидели и рассуждали, что же в мире не так. В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь, где мы с сестрой играли. Игрушек у нас не было,
и мы пользовались самыми разными предметами. Камнями, палками, которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение. Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны, но мы не могли радоваться жизни. И даже время игр не стирало нашу боль. Что-то было не так у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам 3 или 4 раза. Я плохо запомнила его. Помню только, что он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была и его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу улицы. Я ходила туда так часто, как только решалась. «Привет, Клара Боу!» Приветствовал меня аптекарь, награждая прозвищем. «Хочешь лимонада?» Клара Боу, американская актриса. Я хотела сказать «нет», ведь у меня не было денег. Но его глаза светились добротой, когда он сажал меня на крутящийся стул и угощал клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмотья. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя он не мог этого видеть, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее. Наша жизнь вместе в той квартире закончилась. Глава 2. Детский дом. «Дети, папа и я не можем о вас заботиться, поэтому вы поедете в дом, где вам понравится», — говорила нам мама, когда она и ее подруга сажали Марию и меня в трамвай. Мы ехали, потом шли. Мама держала нас за руки. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было. Пока мы шли, я увидела большое здание со сверкавшей на солнце крышей. Двухэтажное, в форме буквы «П». Оно показалось мне огромным. Во дворе росла пальма, окруженная геранью. За забором я увидела играющих мальчиков. «Должно быть, это школа», — подумала я. «До свидания», — сказала мама. Она не плакала. «До скорой встречи», но не уточнила, когда она состоится. Обе женщины пошли к выходу. Грустное лицо соседки говорило о том, что она беспокоится о нас. Втайне я надеялась, что когда-нибудь она навестит нас, но она так и не пришла. Мама помедлила, задержав руку на ручке двери. «Может быть, вам недолго придется здесь жить?» Потом дверь закрылась, и мы остались одни. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними. Мы приехали перед обедом, поэтому нас отвели в столовую, где за длинными столами сидело около 60 ребят. «Дорис, — сказала воспитательница, — ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать. Если тебе что-то нужно, подними руку». На первый обед нам дали свеклу. «Я не люблю свеклу», — сказала я воспитательнице. «Придется полюбить», — ответила она. «Тебя не выпустят из-за стола, пока все не съешь». Но я убедилась, что не могу проглотить ни кусочка. Поэтому я сидела, не дотрагиваясь до свеклы. «Дорис, ешь свеклу», — повторила воспитательница. Я не отвечала и не ела. Наконец, всех детей выпустили из-за стола. Я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали, ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до 9 часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что победила, но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я не забуду никогда.
Меня проводили наверх и показали гардеробную. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды. Там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Все дети уже были в кроватях, поэтому я переодевалась в одиночестве. Воспитательница показала мою кровать. Одну из 20 в этой комнате. Ковриков у кровати не было, лишь дорожка в проходе. Я начала понимать, что это какая-то странная школа. «А моя мама вернется?» — спросила я. «Она придет навестить тебя», — ответила воспитательница, но очень неопределенно. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении 7 лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я начала знакомиться с другими детьми. «Как называется это место?» «Это детский дом», — отвечали они. «Детский дом». Большая девочка с темными волосами важно сказала мне. «Это место, куда попадаешь тогда, когда ты никому не нужна». Наша мама не обременяла себя посещениями детского дома. Миссис Уорд, полная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, познакомила нас с воспитательницей, мисс Габриэль. Мисс Габриэль показала нам комнату для игр, где было много общих игрушек. Вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками, где каждый ребенок мог хранить собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было положить в ящик. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешения положить игрушку в свой ящик. Но они говорили: «Нет, это мое». Я стала собирать себе вещи. Если я находила несломанный карандаш, то потихоньку клала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, то тоже клала в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы не будем жить здесь долго. Мы можем уехать в любую минуту, — думала я. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь взад и вперед и размышляя, как отсюда выбраться. Я не доставала ногами до пола. Я подсовывала руки под колени точно так же, как у окна в нашей квартире. Когда же вернется мама? Как я хотела вернуться в нашу знакомую квартиру. Дети звали меня играть, но я отказывалась. «Я здесь ненадолго», — уверяла я себя. Когда мы еще жили с мамой, мне подарили красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы. Мисс Габриэль с трудом удавалось снять ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем, что я считала домом. Проходили дни и недели, а мама все не возвращалась. Постепенно я смирялась с тем, что она не собирается выполнять свое обещание и что нам придется остаться здесь. Я стала думать, что мы с Марией проведем здесь всю жизнь. Понемногу я начала привыкать к однообразной жизни. «Я смогу выжить, если буду сильной», — поняла я. Я приставала к другим детям. Я никогда не была ласковой. Я пихала их и толкала. Я дралась. Если кто-то из детей не давал мне игрушку, я отнимала ее. Другие не трогали меня, а я била их и не раскаивалась. Я не была ни больше, ни сильнее других, но должна была выглядеть сильной. Жизнь шла по распорядку и была однообразной. По утрам нас будил звонок, и мы строились, чтобы идти на завтрак. Каждый день нам давали густую, вязкую кашу с комками. Я напрягла свою изобретательность и придумала способ, как не глотать эту слизь. Сначала я набивала ее в рот, отчего мои пухлые щеки становились еще больше. Потом поднимала руку, прося разрешения выйти в туалет, где выплевывала все в раковину. Это я проделывала
каждое утро. Во время одного такого похода в туалет я вдруг почувствовала на плече руку воспитательницы. «Иди сюда, Дорис», — приказала она, и все головы повернулись в мою сторону. Она провела меня к умывальнику, и я выплюнула кашу в раковину, стремясь попасть в сток. Потом она взяла мыло и намылила мне язык. На следующий день каша казалась мне уже менее противной. С тех пор я стала ее есть. Каждый вторник и четверг нам давали пахту. Я терпеть не могла эту белую, створожившуюся жидкость, поэтому заставляла других девочек пить мою порцию. Они тоже ее не любили, но как можно скорее старались пройти это испытание. Когда воспитательница отворачивалась, я быстро меняла стаканы местами. «Если ты не выпьешь, я поколочу тебя в саду», — запугивала я их. Моя плохая репутация заставляла их повиноваться. Мария и я редко играли вместе. Она находилась в другой части здания с 5-летними детьми. Я же была с 6- и 8-летними. В детском доме не поощрялись близкие отношения между родственниками и привязанность детей друг к другу. Причину я поняла позже. Если дружба крепка, то когда одного ребенка усыновляют, другие очень страдают. Я подружилась с Эстер, дружелюбной белокурой девочкой, чья кровать стояла рядом с моей. Потом внезапно она исчезла. Ее удочерили. Администрация организовала ее отъезд, когда все дети были в школе, для того, чтобы избежать прощаний. В тот вечер, когда я поняла, что Эстер ушла, я упала поперек кровати и горько плакала. Я знала, что никогда больше не увижу ее. Воспитательница предупреждала нас: «Не становитесь очень близкими друзьями, а то будете страдать». Мисс Габриэль, которую мы прозвали Ангел Гавриил, хотя все ангельские качества у нее отсутствовали, обращалась с нами со строгостью армейского капрала. Черные, как смоль, волосы она укладывала в 2 узла, что напоминало 2 сахарные трубочки для мороженого. У нее был крючковатый нос и черные глаза. «Я вижу вас насквозь», — уверяла она, глядя на нас. Мы верили ей. Она считала, что болезнь — это последствия греха, особенно непослушание ей. Когда кто-то заболевал, она рассматривала болезнь с теологической точки зрения. «Это Господь, Он наказывает тебя», — резко говорила она. «Если бы ты меньше шалила, то не заболела бы». Мы принимали эту теорию о наказании Божьих, стараясь точно выяснить, за какой грех мы получаем простуду, грипп и даже за что чихаем. Но однажды богословие ангела Гавриила рухнуло. Она сама заболела свинкой. Из-за плохого поведения я часто попадала в неприятные ситуации. Но даже когда меня наказывали несправедливо, другие девочки мне не сочувствовали. Я сделала много плохого и заслужила это. Однажды утром, когда мы построились на линейку, одна из девочек показала язык мисс Габриэль. Ангел импульсивно махнула рукой в сторону девочки. Та наклонилась, а я стояла прямо за ней. Удар пришелся мне по лицу. «Но, мисс Габриэль, это не я!» — захныкала я громче, чем было необходимо. «Я знаю, но ты заслужишь это на будущей неделе», — заверила меня мисс Габриэль. Она не извинилась. В тот вечер мисс Габриэль нашла меня перед сном плачущей. «Опять ты за свое, Дорис!» — проворчала она и тут же задала мне порку. Я научилась плакать тихо, спрятав голову под одеяло. Нам запрещалось смотреть, как тренируются спортсмены из Оклендской высшей технической школы, расположенной неподалеку. Если мы попадались на этом, ангел жестко бил нас. Почему это было запрещено, так и осталось нераскрытой тайной. Когда я стала постарше, то свою обиду на мисс Габриэль выплескивала в прачечной. Я должна была разбирать и развешивать выстиранные платья. Они были сильно накрахмалены, выжаты
и так спрессованы, что мне приходилось просовывать между слоями линейку, чтобы отделить одно от другого. Когда мисс Габриэль отсутствовала, я разговаривала с вещами так, как она говорила с нами. «Молли, еще одно слово, и я выгоню тебя из столовой», — говорила я, подражая интонациям ангела. Или «Джинни, ешь кашу, а не то я затолкаю тебе ее в горло». Еще одной моей обязанностью в 10 лет было помогать одеваться маленьким девочкам. Одна 5-летняя девочка все время писала в постель. Она нарочно садилась на кровать и писала. Мне приходилось, преодолевая отвращение, менять ей простыни. Однажды утром, когда мисс Габриэль не было, я схватила эту девочку и ткнула носом в мокрую постель. «Дори!» — ахнули другие дети. Но она больше никогда не мочила кровать. Хотя я считалась грубой и сильной, мне иногда хотелось поиграть с другими детьми. Сначала я садилась неподалеку и смотрела. «Мы не хотим с тобой играть», — говорили дети. Я должна была научиться быть дружелюбной. «Пожалуйста, возьмите меня», — просила я. «Я не буду вас бить». По мере того, как я научилась быть миролюбивой, они стали принимать меня в свои игры. В школе детдомовцев было легко узнать по нашей поношенной одежде и одинаковой стрижке. В определенный день на маленький столик ставили стул. По очереди мы забирались на стол и усаживались на стул. Мисс Габриэль надевала нам на голову горшок. Он был такой большой, что напоминал мне зонтик, под которым можно было спрятаться от солнца. С помощью этого горшка она и стригла нам волосы. Когда мы шли в школу, то все выглядели одинаково. Проезжавшие машины притормаживали. Родители указывали на нас своим детям. «Мы все никому не нужные дети. Я уродина», — думала я. Мне кажется, что мою психику спасли два увлечения. Первое — это любовь к книгам, и второе — умение рисовать. Даже ангел Гавриил не могла отбить у меня охоту читать. Я пробиралась в кабинет и внимательно изучала длинные ряды книг, выстроившись на полках. Там я нашла Гельгбри Финна, Тома Сойера, «Черного красавчика» и урывками читала их. Углубившись в чтение, я уносилась в мир приятных ощущений. Я буквально проглатывала серии книг «Хейди и Поллианна». Но моими любимыми были книги из серии «Матушка, западный ветер». Читая о маленьких животных, свободно бегающих по лесу, я представляла себя симпатичной и милой белочкой или опоссумом. Иногда ангел ловила меня за чтением в неурочное время. И все-таки порки не могли оторвать меня от книг, единственных друзей, на которых я могла рассчитывать. Они спасали меня от монотонной и гнетущей атмосферы детского дома. Еще я любила рисовать. Я смотрела на картинку и срисовывала ее левой рукой. Однако в школе было правило — все должны писать правой рукой. Для меня это было почти невыполнимо. Писала я плохо, да еще и стала заикаться. Как я ни старалась, слова вылетали из моих уст по частям. Однажды, когда учительница не смотрела, я нарисовала детей, запускающих воздушного змея. «Дорис, это нарисовала не ты», — бросила учительница, проходя мимо моей парты. «Нет, это я». «Нет, не ты». «Нет, я». Она взяла линейку и ударила меня по пальцам. После этого она взглянула на девочку, сидевшую за соседней партой. «Это нарисовала Дорис?» — спросила она. — «Да», — тихо ответила та. — «Как ты это сделала, Дорис?» — «Я сделала это не этой рукой, а другой», — заикаясь, проговорила я, указывая на левую руку. Она взяла рисунок и пошла к директору. Чуть позже, в этот же день, учительница сообщила мне хорошую новость. Директор разрешил мне пользоваться левой рукой. Вскоре после этого я полюбила школу и даже избавилась от своих речевых недостатков.
И в конце концов

Жизнь представлялась мне сказочной. Когда я возвращалась в детский дом, то мечтала о жизни на воле, где никто не будет меня ругать, а есть я стану то, что захочу. Я смогу разговаривать, сколько пожелаю, и никто не прикажет мне замолчать. Каждую ночь я буду спать на чистых постелях, и если не надоест, буду переодеваться 2 раза в день. Иногда, когда воспитательница спала, я выскальзывала из постели и на цыпочках пробиралась к большому зеркалу в гардеробной. Я брала железную расческу, смачивала ее водой из крана и меняла себе прическу. Сначала я укладывала волосы налево, затем направо, а потом делала пробор посередине. Наконец, я зачесывала их назад. Но мои курчавые волосы были очень непослушными. Упрямые кудряшки плотно прилегали к голове. Я завидовала другим девочкам, которые могли изменить прическу. Я же так и оставалась с копной пушистых черных волос. Поскольку такие изменения не могли улучшить мою внешность, я стала работать над мимикой. Заставляя себя улыбнуться, я внимательно следила за лицом. Губы сжаты, губы приоткрыты, зубы видны, зубы не видны. После того, как я проверяла все комбинации, которые только могла придумать, я забиралась в постель и вновь уговаривала себя заснуть. Глава 3. В поисках любви. Мама обещала, что навестит нас в детском доме, и она сделала это 2 раза за 7 лет. Во время первого посещения я инстинктивно бросилась к ней. «Мама! Мама!» — кричала я, забыв, что она велела называть ее Лаурой. Она оттолкнула меня, открыла сумку и протянула Марии подарок. Ничего не изменилось. Слово «папа» значило для меня очень мало. Воспоминания об отце были очень далекими и спутанными. Когда другие дети говорили об отцах, я лишь пожимала плечами. Но я никак не могла избавиться от своих чувств к Лауре. Я все еще надеялась, что когда-нибудь она полюбит меня. В рождественские праздники я особенно ждала, что мама обрадует нас своим визитом. Рождество в детском доме может показаться скучным постороннему человеку, но для меня это был особый праздник. Каждый год мы получали одинаковые подарки. Темно-коричневые чулки с подвязками, апельсин или яблоко и конфеты. Большую елку устанавливали в гостиной и украшали ее лампочками и шарами. Мы пели гимны. А затем было рождественское представление. Инсценировка была так же предсказуема, как и подарки. Девочка из бедной семьи неизменно получала от Санта-Клауса в подарок именно то, что она хотела. Нас всегда интересовало, почему он не поступал с нами таким же образом. Мы и понятия не имели об истинном значении Рождества. Санта-Клаус, елка с дешевыми украшениями, постановка — вот с чем у нас ассоциировался этот праздник. Бог был для нас всего-навсего словом. Словом, которое произносили взрослые, когда сердились. На праздник приглашали родителей. Некоторые приходили и даже забирали детей домой на Рождество. Но моя мама никогда не появлялась. Ни открытки, ни подарка, ни посещения. Одна девочка, которой приходили родители, дразнила нас. «Мои родители любят меня, а ваши вас нет». Я отворачивалась, слезы душили меня. «Кто-нибудь, пожалуйста, полюбите меня!» После переезда в детский дом с нетерпением я ждала лишь одного события. Дети говорили о нем с незатихающей надеждой. Раз в месяц в детский дом приходили взрослые, чтобы посмотреть на детей. Вдруг они найдут такого, какого хотят. По мере приближения этого дня страсти накалялись. Каково жить в доме опекунов? Будет ли у нас отдельная комната, новая одежда и модная прическа? Мы пытались представить, что такое свобода. Возможно, мы станем такими же, как другие дети в школе. И, может быть, нас даже удочерят.

и у нас будет постоянная семья. У нас разыгрывалось воображение, а глаза блестели от возбуждения. В определенный день мы все входили в большую комнату. Наши туфли были начищены до блеска, лица умыты, а волосы тщательно причесаны. Мы выстраивались в линейку и отчаянно стремились выглядеть как можно лучше. Кто-то должен сегодня меня полюбить. Приходили взрослые. Они были хорошо одеты, с красивым маникюром. Мы слышали их шепот. «Она хорошенькая, не так ли?» Или «Об этой стоит поговорить». Мое сердце учащенно билось. «Обратите внимание на меня!» Внутренне взывала я, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и захочет взять к себе. Но мой день так и не настал. Выбрали Джун, потом Бетти, Лили и Джоан, но не меня. Вирджиния была очень возбуждена, когда собирала вещи, чтобы переехать в новый дом. Как же я ей завидовала! Если бы только кто-нибудь взял меня! Иногда, видя красивую женщину, я мечтала, чтобы она выбрала меня и сделала красивой. Вот же я, заметьте меня! Я буду хорошей дочерью! Но вскоре я поняла, выбирали только красивых детей. Я стала задумываться над тем, что должна быть какая-то причина того, что меня все отвергали. Должно быть, я самый безобразный ребенок из всех ходивших по земле. Я отвратительно выгляжу. Я анализировала свои черты. Может быть, во всем виноваты мои курчавые волосы или нос? У всех носы были как пуговки, мой же сильно выступал вперед. Может быть, дело было в цвете кожи? Я была смуглее других, и у меня были пухлые щеки толстухи. Мария была такой, какой я мечтала быть. Как и у меня, у нее были карие глаза, но я считала, что ее красивее. И у нее были темные волосы, но они ложились как надо. А кожа ее была светлее моей. Она была стройнее, и лицо у нее было овальное, как у мамы, а не круглое, как у меня. Иногда я так пристально рассматривала ее, что она не выдерживала. «Прекрати на меня так смотреть!» Я стремилась выглядеть, как она, но это было недостижимо. Страх перед этими особенными днями рос месяц от месяца. Без сомнения, годами испытываемое чувство отвержения накапливалось во мне. Я дулась, сутулилась в строю. Я не могла смотреть с приветливой улыбкой, как делали это красивые дети. Я терпеть не могла, когда меня рассматривали люди, которые не собирались удочерять меня. Поэтому я стала прятаться. Мисс Габриэль отправляла кого-нибудь на поиски, и меня втаскивали в комнату с грязным, заплаканным лицом. И, конечно, никто не хотел брать девочку, которая кажется непослушной. Как раз перед моим 13-летием в детский дом пришла группа студентов из Калифорнийского университета. Они пригласили нас послушать библейские истории. В нас проснулось любопытство. Я тихонько уселась в последнем ряду, не зная, чего ожидать. Студенты научили нас петь несколько коротких песен и рассказали библейскую историю. «Иисус Христос умер на кресте за нас, и Бог любит вас», — говорила нам одна девушка. «Это ложь, она не права. Никто не любит меня!» — мне хотелось закричать. «Может быть, Бог и любит кого-то и где-то, но уж точно Он не заботится обо мне». В завершение студентка сказала: «Если кто-то хочет принять Божью любовь, пожалуйста, выходите вперед и поговорите с нами». Никто не пошевелился. Комната была заполнена сидящими детьми. В какой-то момент мне показалось, что я должна встать и пробраться вперед. Но я так и не решилась. Некоторые из детей, которых я обижала, сидели прямо передо мной. Если бы я пошла вперед, они наверняка бы постарались меня остановить.
Студенты собрали свои вещи, собираясь уходить. Когда они подошли к двери, одна из них обернулась и медленно сказала: «Дети, даже если вы забудете все, что мы вам рассказали, помните, Бог любит вас». Она говорила так искренне, что я была ошеломлена. Я была очарована этой мыслью. В сердце я верила, что это правда. Я не могла этого объяснить, но знала, что Он любит меня. Дети стали расходиться, но я продолжала сидеть и даже рискнула поговорить с Богом. «Они сказали, что ты любишь меня. Никто другой не любит меня. Если ты хочешь, то можешь забрать меня». Внезапно я почувствовала, что Бог рядом со мной, фантастически внутри меня. Удивительный мир снизошел на меня. Должно быть, это Бог. В ту ночь я плакала от радости. Я нашла того, кто любит меня. «Дорис, почему ты опять плачешь?» — с раздражением спросила ангел Гавриил. Разве она могла понять? Впервые в жизни я почувствовала чью-то заботу. В тот вечер меня выпороли за слезы. Но теперь это не причиняло такой боли, как прежде. Я нашла друга. Через несколько недель в детском доме начала работать приветливая воспитательница Ирма Фрем. «Дори, хочешь пойти со мной в церковь?» — спросила она в воскресенье утром. «Пойти в церковь? Я бы с удовольствием». Администрация детского дома разрешила мне пойти с ней в евангельскую церковь Окленда. Мисс Фрем укрепила меня в решении принять Божью любовь. Именно там я впервые познакомилась с другими христианами. Из того, что происходило на службах, я понимала очень мало. Песни были какие-то странные, а проповеди вообще выше моего понимания. Но постепенно я начала понимать, о чем тогда говорила студентка. «Бог принимает меня из-за того, что Христос умер за меня на кресте. Кто-то так меня любил, что даже умер за меня. Бог любит меня такой, какая я есть, несмотря на то, как я выгляжу». Однажды мисс Фрем сказала: «Дори, у меня есть для тебя подарок». В руке она держала небольшой сверток. Я осторожно развернула его. От возбуждения я не могла говорить. Это была маленькая черная книжка, а на обложке написано «Новый Завет». Это была Библия, книга, которая, как мне говорили, может помочь мне разобраться во взаимоотношениях с Богом. Слезы затуманили мои глаза. Это был первый полученный мною подарок. Вскоре после моего 13-летия мы с Марией должны были покинуть детский дом. Он был устроен для детей до 12 лет. После этого мы отправились в специальные воспитательные дома. Моя сестра некоторое время жила там, но затем снова переехала в детский дом. Я обрадовалась ее возвращению. Я все еще чувствовала себя ответственной за нее, и теперь мы покинем детский дом вместе. Но меня беспокоило, как мы сможем выжить. Люди на воле работали, чтобы заработать деньги. А кто меня научит работать? В детском доме одежду нам всегда выбирала мисс Габриэль. Хотя у меня было всего 3 платья, я никогда не решала сама, что надеть. А научусь ли я выбирать? Буду ли я выглядеть как надо? Мария не хотела уезжать, но следующий этап нашей жизни был уже спланирован. С недобрым предчувствием мы попрощались с нашими друзьями. Нам предстояло начать жизнь в незнакомом мире. Вскоре мы поймем, что время, проведенное в детском доме, было даже счастливым, особенно по сравнению с тем кошмаром, который начался очень скоро. Мы не знали, будет ли у нас еда и одежда. Детский дом, несмотря на всю неприязнь мисс Габриэль, давал нам чувство защищенности. Теперь же мы были предоставлены сами себе.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи!» Ты исполнил сердце,